0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию четвертую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Босвокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинациях «Молодые голоса» и «Женский вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Переходим к номинации «Молодые голоса». Приглашаем на сцену Екатерину Малышеву, Санкт-Петербург. Готовится Анастасия Лутиева. Катя. Из репертуара Натальи Орейро «Мате и Энвенена».

0: Gracias.
1: Спасибо, Екатерина. Приглашаем на сцену Анастасию Тиу. Карелия, готовится Диана Перфильева. И вновь Наталья Арера. Como te olvida? Как тебя забыть?

Спасибо, Анастасия. Программу продолжает Диана Перфильева, Красноярская региональная организация. Готовится Юлия Шаймарданова. В исполнении Дианы песня Уитни Хьюстон «All at Once».

Спасибо, Диана. Программу продолжает Юлия Шеймарданова, Башкирия. Готовится Дана Мерзлякова. Музыка Алана Рича, слова Джоэл Фридшен «Бежать к тебе». Музыка и слова Олега Газманова «Нарисовать мечту».

Спасибо, Юля. Приглашаем на сцену Дану Мерзлякову, город Москва. Уитни Хьюстон, я сегодня вечером твоя. Готовится Денис Горячев.

Спасибо, Дана. Поет Денис Горячев, Ивановская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Благословенный». Готовится Наталья Улитина.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Денис. Приглашаю Наталью Улитину, Свердловская региональная организация. Наталья. Готовится Екатерина Ворошилова. В исполнении Натальи прозвучит песня Альберта Хаммона на слова Джона Беттиса «Один и единственный миг».

Наталья, спасибо. Приглашаем на сцену Екатерину Ворошилову, Чувашская региональная организация. Она, собственно, и завершит номинацию «Молодые голоса». И просим за кулисы солисток женщин Ларису Юдину, Наталью Могилеву, Татьяну Хлебникову. А в исполнении Екатерины Ворошиловой прозвучит песня Долли Партон «Я всегда буду любить тебя».

Песня из знаменитого фильма «Телохранитель» завершилась номинация «Молодые голоса». Следующая номинация продолжаем солисты женщины. Лариса Юдина, Свердловская региональная организация. Готовится Наталья Могилева. Из репертуара Уитни Хьюстон «Сохраню всю мою любовь для тебя».

Приглашаем на сцену Наталью Могилеву, Московская областная организация. Готовится Татьяна Хлебникова. В исполнении Натальи прозвучит песня из репертуара Натальи Аррера «Мемуэда де Амор» «Я умираю от любви».

Спасибо. Приглашаем на сцену Татьяну Хлебникову, Московская областная организация. Готовится Ирина Александрова. Музыка и слова Наталья Арера. Фолор, музыка Вилли, Джамайка.

Спасибо. Поет Ирина Александрова, Краснодар. Готовится Виктория Яковлева. В исполнении Ирины Александровой прозвучит две песни. Музыка и слова Тони Брэкстон, Кеннет Брайот Эдмондс. «Как ангел смог разбить мне сердце». Музыка и слова Алены Стихарь. «О моя Россия».

Спасибо. Я приглашаю на сцену Викторию Яковлеву, Кострома. Готовится Елена Соснова. В исполнении Виктории прозвучит две песни. Музыка Алана Ричи, слова Джун Фисел, «Бежать к тебе», и музыка Игоря Николаева, слова Павла Жигуна. «Там нет меня».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Виктория. Поет Елена Соснова, город Омск. Музыка Оскара Фельдсмана, слова Наума Олева «Я осень не люблю». И из репертуара Уитни Хьюстон «Пока ты не вернешься». Володя, Хьюстон первым номером. Готовится Регина Эккарт.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Елена. Приглашаем на сцену Регину Экарт, Костромская региональная организация. Музыка Робби Кригера, слова Джима Моррисона «Зажги мой огонь». Готовится Вероника Зеленская.

0: любите жизнь. Спасибо.
1: Спасибо. Вероника Зеленская, Московская организация. Готовится Надежда Кузнецова. Музыка Рости, слова Муна Цеврава «Меняю боль». Музыка Марка Минкова, слова Вероники Тушновой «А знаешь, все еще будет».
2: Можно фонограмму?

Поет Надежда Кузнецова, Волгоград. Музыка Флерковского, слова Дербенева, «Белая лебедь». Песня из репертуара Натальи Аррера, «Ураган». Готовится Екатерина Смык.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Екатерина Смык, Краснодар. Шакира, предупреждаю, музыка Кандера, слава Фреда Эбба, весь этот джаз. Готовится Наталья Колесова.

Спасибо. Ну, я приглашаю на сцену Наталью Колесову, Кировская региональная организация. Готовится Наталья, Анжела Багдасарова. Из репертуара Натальи Орейро «Сжигаю боль», музыка Темнова, слова Черняева «Я деревенская».

0: так навсегда. Ох, и доля кроля, такая доля, такая доля, полюблю так навсегда.
1: Спасибо, спасибо, Наталья. Я приглашаю на сцену Анжелу Богдасарову, Санкт-Петербург. Как испанская гитара из репертуара Тони Брэкстон и «Хочешь потанцевать» из репертуара Рики Повери.

0: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию пятую часть записи Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Вос Вокал», который состоялся 22-24 сентября прошлого года в Санкт-Петербурге. В запись включены выступления второго тура в номинации «Мужской вокал». Запись дается с незначительными сокращениями.
1: Ну что же, попробуем перейти к мужчинам.
2: Да, Герасименко и следующий.
1: И Саранцев.
2: Да.
1: И Ярослав Герасименко, Крым. Музыка и слава Полу Маккартни. Let it be. Григорий Лепс, ты пришла.

красотой своей. Я могу, наверное, с тебя сейчас сорвать одежду, разорвать как грелку и выбросить в окно надежду. Может быть, тогда ты наконец исчезнешь навсегда из жизни моей. Ты пришла в туфлях, убиваясь красотой.

0: Спасибо.
1: Спасибо, Ярослав. Владимир Саранцев, Пермь. Элтон Джон, верю.

0: Thank you so much.
1: Спасибо. Thank you. Мы продолжаем прослушивание номинации «Солисты-мужчины». Просим зрителей пройти в зал, занять свободные места. И мы приглашаем на сцену Даулета Зейнуллина, Оренбург. Готовится Александр Цветков. В исполнении Даулета Зейнуллина прозвучит песня Элтона Джона «Прости, кажется, самым тяжелым словом».

0: Спасибо.
1: Спасибо, Даулет. Я приглашаю на сцену Александра Цветкова, Ульяновская региональная организация. Музыка Элтона Джона, слова Берни Топпина. «Как трудно сказать прости». Музыка и слова Алексея Дворникова «Она темной водой». Готовится Петр Панов.

0: Спасибо.
1: Итак, поет Петр Панов. Готовится Алексей Волков. Пол Маккартни. «Моя Валентина».

Спасибо. Приглашаем на сцену Алексея Волкова, Омская региональная организация. Музыка Кипелова, слова Пушкиной «Я здесь». Джон Леннон, Пол Маккартни. Слова, что мы сказали сегодня. Готовится Иван Бегеев.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Бегеева, Мордовская региональная организация. Музыка и слова Элтона Джона «Можешь ты почувствовать любовь вечером». Музыка и слова Руслана Олехно «Женщина, любимая моя». Готовится Борис Конопаткин.

0: Спасибо.
1: Спасибо. Поет Борис Конопаткин, Владимирская региональная организация. Музыка и слова Джона Леннона и Пола Маккартни. «Мишель». Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. «Лебединая верность». Готовится Сергей Глухих.

Борис Конопаткин. Спасибо, Борис. Приглашаем на сцену Сергея Глухих, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни, «Долгая извилистая дорога», Крылатов, песенка о шпаге. Готовится Михаил Тарасов.

Это песня о шпаге. Песня о шпаге.

а из бок от свод бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Фи-фи-фи-ха! Уноси готовенького, фи-фи-фи-ха! Кто на новенького, кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Вжик-вжик-вжик-ха! Уноси готовенького, вжик-вжик-вжик-ха! Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького, вжик-вжик-вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою, бою открытом, защитить готовься честь и оружием забытым совершить святую месть.

0: Эх, народец нынче хилой, драться с этими людьми фи! Мне помериться бы силой, мне помериться бы силой с чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-ха! Уноси готовенького! Джик-джик-ха! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького?
1: Спасибо. Спасибо, Сергей. Приглашаем на сцену Михаила Тарасова, Оренбургская региональная организация. Пол Маккартни, «Пусть так будет». Готовится Александр Швиттер.

Спасибо. Приглашаем на сцену Александра Шриттера, Свердловская региональная организация, Элтон Джон, Король Лев. Готовится Иван Понявин.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Ивана Понявина, Пермская региональная организация. Пол Маккартни, «О, Дарлинг». Валерий Сюткин, «7 тысяч над землей». Готовится Евгений Барышников.

Поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. Над землей облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним блестит луна.

За окном небо все темнее и спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долг мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение.

от меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать перелететь океан и, разогнав крылом туман, упав с ночных небес.

Спасибо, Иван. Вот так мы полетали. Приглашаем на сцену Евгения Барышникова, Санкт-Петербург. Элтон Джон, «Долгая и ветреная дорога домой». Готовится Олег Алексеев.

Спасибо, спасибо, Женя. Приглашаем на сцену Олега Алексеева, Адыгейская региональная организация. Пол Маккартни, «Вот оно». Готовится Александр Любашов.

0: Ну ничего страшного, бывает.
1: Спасибо. Мы приглашаем Александра Любашова, Омская региональная организация. Музыка и слова Пола Маккартни. «Любовь не купишь за деньги». Музыка и слова Евгения Хафтана и Валерия Сюткина. «Как жаль». Готовится Александр Бабанов.

0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Поет Александр Бабанов, Ивановская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Андрей Калинин.

Спасибо. Поет Андрей Калинин, Свердловская региональная организация. Пол Маккартни, «Пока ты была у меня», Кемеровский, «Помолюсь за всех». Готовится Валерий Грызлин.

Значит, быть нам в судьбах вместе, значит, петь нам эти песни, значит, в этот раз поможет всем нам Бог.

Спасибо. Мы приглашаем на сцену Валерия Грызлина, Башкирская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Музыка Самойлова, слова Арсеньева. «Спокойной ночи, господа». Готовится Валерий Иванов.

0: Усните.
1: С Богом.
2: Спокойной ночи, господа.
3: Спасибо, спасибо, спасибо.
2: Grazie, signore.
3: Мы приглашаем на сцену Валерия Иванова, Пскомская региональная организация. Пол Маккартни, Yesterday. Готовится Аслан Буранов.

0: Спасибо.
1: Спасибо, друзья. Спасибо, что вышли третью песню Yesterday.
0: Завершает номинацию «Мужчины» Аслан Буранов, Кабардино-Балкарская региональная организация. Пол Маккартни, «Эй, Джуд», Олег Влади, «Забыть тебя». И мы приглашаем авторов. Артем Толстобров готовится.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя меркнет, но не умирает.

Кончилась игра, револьверы остывают, сердце без тебя меркнет.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Восьмая серия. Краткое содержание седьмой серии. Ванзарова приглашают в дом к Деннису Брауну. Британский дипломат болен, для Ванзарова оставлено сообщение. Завтра Елена Савская будет получать в банке деньги со счета. Ванзаров возвращается домой. Сестра приготовила говядину по-бенгальски. У Ванзарова возникают подозрения, и он показывает ей снимок трех девушек и профессора Серебрякова. Сестра узнает свою новую подругу Елену Ланскую. Ванзаров успевает сбросить тарелки со стола. Лебедев находит в смеси специй цианистый калий. В эту ночь Ольга Валевская передает священнику Георгию Гапону деньги для революции и поит его сомой. У Гапона видение, он решает вести рабочих к царю. На следующее утро в банке устроена засада. Елена Савская приходит в банк и стреляет из Браунинга в агентов. Она скрывается, тяжело ранив Курочкина. Ванзаров просит сестру прийти в польскую кофейню, где была назначена встреча с Еленой Ланской. Сестра соглашается. Ланская приходит и старается выяснить, почему семья Ванзарова не погибла. Не заметив Джуранского, она получает боксерский удар и теряет сознание. Ланскую доставляют в сыск. Ванзаров рискует допрашивать арестованную. Она признается, что ее настоящее имя – Хелен Заславская, но отрицает, что убивала Марию Ланге и профессора Серебрякова.

0: Ванзаров смотрел на арестованную и пытался понять, зачем она врет, кого выгораживает. Фаина Бранштейн мертва, на нее можно свалить что угодно. Мария Ланге тоже мертва. Эдуард Сивиер мертв. Деннис Браун при смерти. Ричард Эпсфорд, кажется, жив, но это ненадолго. Не осталось никого, кто бы знал о Соме. Если Хелен Заславская пытается обмануть, значит, у нее припрятан козырь. Нечто такое, чего опасался полковник Герасимов.
1: Пани Заславская, мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомой. Мы знаем почти все.
2: Что же вы хотите от меня?
1: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
0: Телефонировали из Мариинской больницы. Доктор сообщил о состоянии раненых, которых привезли из Сибирского банка.
1: Я вас понял. Благодарю, доктор. Вы сделали, что могли.
3: Что с нашими?
1: Мельников скончался от раны. Тимохин выживет. Курочкину ничего не угрожает.
3: У Мельникова дети сиротами остались. Довольно, пани убийца?
1: Ротмистер, не время читать мораль.
2: Я никого не хотела убивать. Я защищалась.
1: На войне как на войне. Пани Заславская, может, расскажете, что случилось после того, как Серебряков объявил вам, Фаине и Марии Ланге о пришествии в мир бога Сомы?
2: Снимите наручники. Не убегу.
1: Ротмистер, снимите.
3: Слушаюсь.
1: Так что же случилось после того исторического вечера?

0: Профессор попросил приехать к нему на дачу в Озерках 22 декабря к 8 вечера, чтобы совершить обряд прихода бога Сома. Он взял с меня слово, что я не скажу Фаине. Я спросила, почему его ученица не может быть посвящена в таинство.
1: Пришествие Сомы в мир должно быть встречено тремя посвященными. Я – начало мужское, вы – начало женское, и Мария, как универсальное существо, третий пол человеческой расы. Мы будем представлять собой человека во всей полноте. Надежда глупа и будет посвящена позже.
0: В назначенный час я приехала на дачу. Профессор и Мария были закутаны в простыни. Он приказал мне раздеться и завернуться в простыню. Было очень холодно, но я не стала возражать. Комната освещалась факелом, который держал профессор. В этом свете я увидела корову, жующую сено, и разложенные на полу угли костра. Вонь стояла ужасная. На потолке над костром был нарисован пентакль. Профессор воткнул факел в середину костровища, ушел в темноту и вернулся с подносом. На нем было 4 хрустальных бокала. В одном молоко, в другом что-то похожее на мед, а в третьем зеленая жидкость. Последний был пуст. Профессор встал на колени.
2: «Сегодня в священный вечер мы призываем тебя, о Сомма, великий бог, сын неба и земли, позволить нам прикоснуться к соку, принесенному священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас «Вашат! Вашат! Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор и Мария орали во всю глотку. Я не знала, как себя вести.
2: «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток равной силе Амрите, могуществом, не имеющей равных, дарующей радость, открывающей взор и дарящей бессмертие. Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор макнул в бокал с зеленым веществом палец, нарисовал на себе пентакль. Потом нарисовал звезду Марии и мне. Я не знала, что жидкость въедается в кожу, ее невозможно смыть. Серебряков смешал в пустом бокале 3 жидкости и поднес к горящему факелу.
2: «Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой! Во славу Соммы! Ваша!»
0: Он сделал большой глоток и сунул бокал Марии. Она выпила и передала мне. Я прикоснулась губами к краю бокала, сделав вид, что выпила. Господь меня уберег.
3: Что случилось дальше, пани Заславская?
0: Профессор обезумел. Сорвал с себя простыню. Стал носиться по комнате, размахивая факелом. Вопил, что в него вошел великий бог Сома. Подбежал к корове, схватил топор и ударил несчастное животное по шее. Его мужское естество пришло в возбуждение. Профессор швырнул факел в костер и набросился на Марию. Попытался овладеть ею, но безуспешно Мария билась в конвульсиях. Я вылила смесь. Они бесновались еще полчаса, пока не упали без сил. Я оделась и принесла им одежду. Они не чувствовали холода, их кожа была раскаленной. Когда Серебряков и Мария пришли в себя, ничего не помнили.
3: Расплата за веселье наступила позже?
0: Да. Вечером я приехала к профессору и нашла его с Марией в ужасном состоянии. Они лежали без сил, словно после тяжелой болезни. Серебряков попросил смешать ему сомы с молоком. Я подала ему напиток, он выпил и преобразился. Стал бегать по кабинету, подпрыгивать и кричать. Безумие продолжалось не более 10 минут, после чего он упал на пол и затих. Поднять грузное тело у меня бы не хватило сил.
3: Вы попросили его встать и обнаружили, что профессор повинуется, словно под гипнозом.
0: Я не ожидала такого. Он действительно выполнял все команды, как механическая кукла, пока его не свалил сон. Я повторила опыт на Марии. Выпив сомы, она тоже выполняла все, что ей приказывала. На следующее утро они ничего не помнили из того, что происходило накануне.
3: И тут вы поняли, какой силой обладает сома, как оружие.
0: Это так. Только профессору и Марии день ото дня становилось хуже. Они не могли жить без сомы. Характер Серебрякова резко испортился. Он выгнал глухонемую кухарку, а потом Мария внезапно погибла. И профессор утонул в проруби.
3: Этот снимок был сделан утром 21 декабря?
0: Откуда он у вас?
3: В салоне нашелся бракованный отпечаток. Так это вы были той самой дамой в вуале?
0: Уже не имеет значения.
3: Зато имеет значение другое. Вы забрали из квартиры профессора все записи и вырвали страницы из его записной книжки.
0: Я тут ни при чем.
3: Это сделала Фаина?
0: Я не знаю.
3: Сколько еще осталось сомы?
0: А вот этого вы никогда не узнаете, господин Ванзаров.

0: господа!»
1: Получив сообщение о стрельбе в Сибирском банке, полковник Герасимов немедленно выехал на место. В нынешней обстановке боевики и эсеры могли пойти на грабеж, чтобы получить деньги для бунта. В банке полковник нашел много битого стекла, лужу крови и перепуганного директора Лунца, который сбивчиво рассказал о том, что здесь случилось.
2: «Значит, господин Лунц, говорите, что чиновник сыскной полиции Ванзаров готовил засаду?»
3: «Именно так».
2: «На кого именно?»
3: «Прошу простить, не могу знать».
2: «Как же так? Говорите, что дама вчера заказала 10 тысяч. И не знаете, кому отдадите такую сумму?»
3: «Чек на предъявителя. Подпись господина Брауна проверена. А кому он пожелал отдать деньги со своего счета, нас не касается».
2: «Видели ее?»
3: «Никак нет. Находился у себя в кабинете. Чиновник Ванзаров был со мной».
2: «В зал он не выходил?»
3: «Как только стрельба началась, кинулся со всех ног».
2: «Обуйтая барышня куда делась?»
3: «Ох, как донесли клерки, постреляла в полицейских и убежала. Все стекла нам перебило. Ужасное происшествие».
2: «У вас имеется телефонный аппарат?»
3: «В банке без телефона теперь невозможно. Прошу ко мне в кабинет, господин полковник».

0: Заславская молчала. Своим молчанием она выдала куда больше, чем хотела. Ванзаров понял, у нее есть помощник, который применит сому. Здесь, в Петербурге. Вероятно, в ближайшие дни, если не сегодня. То, чего так опасался полковник Герасимов, случится. Хуже того, неизвестно, как этому помешать.
1: Спасибо за честность, паня Заславская.
2: Оставьте благодарности при себе.
1: Позвольте задать последний вопрос.
2: Попробуйте.
1: Зачем при помощи Сомы вам понадобилось грабить Эдуарда Сивиера и Денниса Брауна?
2: Не говорите глупостей, господин полицейский.
1: Неужели? А вот господин Браун дал показания. В номере гостиницы «Эрмитаж» вы опоили его Сомой, заставили подписать согласие на сотрудничество с русской разведкой и чек на 10 тысяч.
2: Ах, вот в чем дело. Ну, пусть так, мне терять нечего.
0: Ванзаров увидел, что Полька берет на себя чужую вину. Неужели Сому Деннису Брауну давала не она? Тогда остается Фаина Бронштейн. Получается, что Браун перепутал Фаину с Хеленой. Но ведь чек оказался у Заславской.
1: Кто угостил Фаину Сомой?
2: Не знаю. Наверное, Серебряков. Кто же еще? Господин Ванзаров, я была откровенна?
1: Вполне.
2: Тогда скажите, откуда узнали, что сегодня я приду в банк?
1: Время тревожное, столица бастует. Градоначальник потребовал от банков не выдавать крупные суммы, чтобы деньги не пошли на помощь бастующим. Нам сообщили о вашем вчерашнем визите.
2: Благодарю, господин полицейский.
1: Откровенность за откровенность. Кто вам помогает?
2: Даже если предали меня, я не буду мстить за это предательством.
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Упустили нашу общую знакомую?
1: Нет, нет, господин полковник. Сидит у меня в кабинете.
3: Почему не сообщили сразу?
1: Удар у ротмистра Джуранского слишком сильный. Еле привели ее в чувство. Можете забирать.
3: Сейчас прибудем.
1: Ротмистр, наденьте на задержанную наручники.
2: Прощай, Ванзаров. Жаль, не увидимся больше.

0: Офицеры охранки подхватили Заславскую под руки и вывели из кабинета. Она смеялась, плевала им в лицо и кричала:
1: «Нэкжия Польска!» Фу!
0: Плевок попал на рукав шинели полковника. Герасимов брезгливо вытер и выбросил платок.
2: Родион Георгиевич, будем говорить откровенно.
3: Как прикажете, господин полковник.
2: Поступок вашей сестры и ее геройство в деле поимки Валевской заслуживает наивысшей похвалы.
3: Благодарю. Передам ей.
2: При этом, зная ваш беспокойный характер, уверен, что вчера вы допросили Фаину Бронштейна, а сегодня Валевскую. Готов простить вам нарушение моего приказа при одном условии.
3: Слушаю, господин полковник.
2: Валевская угрожала мне, что устроит хаос в столице. Верю, что это не пустые слова. В нынешней обстановке мы стоим на краю пропасти. Если Валевская исполнит свой план, мы свалимся в эту пропасть. Вы знаете, что она может устроить?
3: Предполагаю.
2: Говорите прямо.
3: Вероятно, остался запас сомы, изготовленный профессором Серебряковым. Если дать сому большому количеству народа, последствия будут необратимые.
2: Чего ждать?
3: Бесноватых на улицах города. Они будут не только петь и плясать, но и выполнять все, что им скажут, даже не понимая этого, как под гипнозом.
2: Но ведь сому нельзя вливать в рот каждому забастовщику.
3: Достаточно добавить сому в большие объемы жидкости, например, пиво. Люди выпьют, и бог сомы придет к ним.
2: Что нам делать?
3: Искать помощника Валевской, который должен совершить акцию.
2: Ванзаров, прошу не по службе. Спасите столицу, спасите империю. Делайте что угодно, но не дайте случиться худшему.
3: Сделаю все, что в моих силах, господин полковник.
2: Ну, а мы пока расспросим мадемуазель Валевскую.

0: Джуранский проследил, как охранка усадила Заславскую в пролетку и вернулся в кабинет своего начальника.
1: Разрешите, господин Манзаров.
2: Входите, ротмистр. Что вы так мрачны?
1: Девица, конечно, мерзавка и убийца. Но ведь они с ней как с пленной обращаются. В живот ударили, руки вывернули. Так же нельзя.
2: Это мы с вами пустяками занимаемся. Ворами и убийцами. А они с врагами империи борются.
1: Так точно. Разрешите вопрос.
2: Вячеслав Николаевич, мы с вами не в армии. Отвыкайте уже.
1: Так точно буду отвыкать. Так кто же убил Марию Ланге и профессора? Заславская соврала, что не она убивала?
2: Нет, не врала. Она не убивала ни Ланге, ни Серебрякова.
1: Почему?
2: Потому что не пила сому. И увидела, какое оружие попало ей в руки. Убивать профессора, уничтожить фабрику, которая делает это оружие, бессмысленно. Мария ей вообще не мешала.
1: Тогда их Фаина Бранштейн убила?
2: Нет, не Фаина. Ей профессор был нужен еще больше, чем Заславской.
1: Тогда кто же?
2: Марию Ланге убил Нектар Богов. Вечером 30 декабря профессор с Марией приняли сому. Стали бесноваться. Организм девушки не выдержал от напряжения и умер. Пристав Щипачев с радостью закроет дело.
1: Что же, и профессор сам в прорубь пошел?
2: А вот ему помогли. Кто-то вошел ночью в дом профессора и приказал идти к проруби. Серебряков был под действием сомы. Послушно пошел, пока не упал в воду. После чего убийца вернулся и не спеша очистил квартиру от бумаг.
1: Из записной книжки тоже он вырвал страницы?
2: Без сомнений. Осталось лишь два мелких вопроса. Кто угостил Фаину сомой и почему Деннис Браун нам соврал?
1: Ха, дипломат и соврал.
2: Браун был знаком с Серебряковым.
1: Но ведь сома его напоила Заславская. И банкира тоже.
2: Вероятно. Но сейчас важно проверить другое.
0: Ванзаров достал из книжного шкафа, где хранил городские справочники, роскошный альбом, который был подарен начальнику сыска, а потом передарен господином Филипповым своему заместителю. Альбом был выпущен по случаю юбилея Калинкинского пивоваренного завода. Ванзаров раскрыл страницу, на которой находились портреты членов правления завода.
2: Ротмистер, взгляните. Никого не узнаете?
1: Так-так, нет. Позвольте, вот же он.
0: Палец ротмистра указывал на фотографию приятного молодого человека с бриллиантовой заколкой в галстуке.
2: Юноша, который ошибся номером, когда вы делали обыск в Эрмитаже?
1: Так точно. Сразу узнал эту холеную физиономию. Но как вы догадались?
2: Случайный гость назвал фамилию, которую использовала Заславская, когда познакомилась с моей сестрой.
1: Выходит, Ричард Эпсворт жив? Как ему удалось?
2: Вот об этом у него и спросим.
1: Наверняка Заславская из него деньги вытянула.
2: Тут у нее другой интерес.
1: Неужто влюбилась в юношу?
2: Ричард Эпсворт может беспрепятственно войти в цеха завода и вылить в чаны сому, после чего пиво разливается в бутылки и поступает в продажу.
1: Какая стерва.

0: Полковник Герасимов не любил крови. Он ждал в своем кабинете протокол допроса. Ротмистр Модель задерживался. Когда прошло 3 часа, и он не появился, полковник решил спуститься в подвал, где держали самых важных арестантов. Он встал из-за стола, но тут дверь распахнулась, и появился Модель. Китель его был расстегнут, на сорочке виднелись бурые пятна. Ротмистр тяжело дышал, потряхивал кулаком с разбитыми костяшками пальцев.
1: Разрешите, господин полковник?
2: Уже вошли, ротмистр. Докладывайте.
1: Арестованная назвала свое настоящее имя.
2: Неужели?
1: Так точно. Ее зовут Хелена Заславская.
0: Полковник постарался не показать виду. Это имя ему было знакомо. Хелена Заславская числилась в розыске за убийство в Варшаве помощника губернатора. Ее искали по всей империи, а она, ни от кого не скрываясь, жила в столице. Жила за счет денег, которые ей выплачивала охранка, как бесценному агенту. Герасимов подумал, что эта информация не должна дойти до начальства. Все шишки достанутся ему, хотя виноват его предшественник.
2: Что еще выяснили?
1: Больше ничего.
2: Ротмистр, как это понимать? За 3 часа допроса ничего?
1: Так точно. Девка смеется или поет революционные песни. О, кулаки в кровь отбил.
2: Сведения про Сому?
1: Ничего. Разрешите применить особые средства.
2: Делайте, что хотите, но к утру должен быть протокол допроса, подписанный ее рукой, даже если отрежете ей руку.
1: Слушаюсь.

0: В управлении Калинкинского завода было тихо. Ванзарова встретил директор, Карл Егорович Эпсворт, дородный господин с роскошными усами и маленькой бородкой. Давно обрусевший англичанин казался радушным и хлебосольным барином. Он предложил угостить свежим пивом, но Ванзаров отказался. Пиво он не любил.
1: «Приятно познакомиться с настоящим сыщиком. Люблю почитать в минуты досуга, знаете, криминальные романчики. Полагаю, вы по причине нашей забасовки не берите в голову. Наши шалопаи додумались устроить себе выходной. Ну, под видом забастовки, разумеется. Завтра все вернутся».
2: «Сыск не занимается забастовками».
1: «А что за причина?»
2: «На вашем заводе будет совершена крупная диверсия».
1: «Ну, насмешили. У нас не пороховой завод, не патронный. Мы пиво варим».
2: «В пиво будет добавлен сильно действующий яд».
1: «А, вот оно что. Ну, благодарю, что предупредили. Мы этого не допустим».
2: «А

0: Вы правы, только вот... Вот беда, Ричард рано утром куда-то уехал и не возвращался. Я не знаю, где его искать.
1: Он придет сюда.
0: Думаете, появится?
1: Непременно. Акция случится сегодня вечером. Оставлю на заводе наших людей.
0: Ну, а раз это необходимо...
1: Иного выхода нет.

0: После 5 часов допроса Хелену Заславскую принесли в камеру. Идти она не могла. Ротмистр Модель испробовал все, что было в распоряжении охранного отделения, даже препарат, которого официально не было. Она не выдала, где и как будет проведена акция с Сомой. Заславская лежала на соломе и не ощущала боли. Но завтра все начнется сначала. У любого человека есть предел терпения. За дверью она услышала шаги тюремщика.
1: Чего тебе, арестованная?
2: Солдатик, пирожка бы.
1: Не положено, баланду с утра получишь.
2: Заплачу, хорошо.
1: И сколько заплатишь?
2: 100 рублей. Твое месячное жалование.
1: А не врешь?
2: Принеси пирожок, дам 100-рублевку.
0: Тюремщик пошел в караульное помещение. Заславская сняла ботинок, из последних сил отодрала подметку, достала скрученную 100-рублевку и шарик оберточной бумажки. Из бумажки она вынула крохотную белую пилюлю.
1: Вот, пирожок свежий с капустой. Жена испекла. Плату давай.
2: Держи, солдатик.
1: Ну, приятного аппетита. Лови пирожок.
0: Когда шаги тюремщика стихли, Заславская привалилась к стене, разломила пирожок, засунула пилюлю в начинку, перекрестилась, шепотом прося у Бога прощения за то, что делает, и откусила.

0: На Калинкинском заводе был оставлен Журанский с двумя агентами. Ванзаров приехал на Васильевский остров в дом Денниса Брауна и поднялся на второй этаж. Визит к дипломату был серьезным нарушением правил. Предвидя возможные последствия, Ванзаров купил коробку шоколадных конфет в качестве предлога для визита. Дверь долго не открывали, наконец послышались приглушенные шаги.
1: «Что вам угодно?»
0: Дворецкий стоял на пороге, всем видом показывая, что впускать гостя не намерен.
2: «Добрый вечер. Хотел справиться о здоровье мистера Брауна. Вот небольшой презент».
1: «Благодарю вас. В этом нет нужды».
2: «А я могу выразить свое почтение господину Брауну?»
1: «Это невозможно».
2: «Я загляну на минутку».
1: «Господин Браун поехал в посольство и там внезапно скончался. Моего хозяина больше нет. Прошу простить».
0: Ванзаров хотел спросить Денниса Брауна про его отношения с профессором Серебряковым и Заславской. Но Сома его опередила. Браун ушел туда, где хранятся ответы на все вопросы. Только узнать их нельзя. Ванзаров сунул коробку под мышку и собрался уходить. У порога квартиры валялся какой-то мусор. Он нагнулся и поднял обрывок ленточки, какой перевязывают денежные купюры. На ленточке осталась часть слова «Сибир». Что могло означать «Сибирский банк»? Сунув находку в карман, Ванзаров подумал, что следует навестить дом по соседству.
3: «А ну давай, пошли!»

0: Ванзаров обогнул квартал и оказался во дворе дома профессора Серебрякова. Глухонемая старуха убирала лопатой снег. Завидев Ванзарова, дворник Пережигин бросил папироску, выхватил у старухи лопату и побежал навстречу.
1: Здравия желаю, ваш бродь.
2: Здорово, Степан. Как служба?
1: В полном, значит, порядке. Не жалуемся.
2: Что же ты глухонемую снег заставляешь убирать?
1: Ей все одно скучно. А так хоть предели.
0: Ванзаров глянул на старуху, закутанную в старый платок. Она смотрела с такой ненавистью, будто не могла забыть обиду, причиненную ее благодетелю, дворнику. Ванзаров отвернулся.
2: Скажи-ка, Степан, у кого в доме стоит телефон?
1: Телефон? Эко баловство. Так вот, только у генерала Смоковского, который вот, ну, пол второго этажа занимает, а больше не имеется, нет.
2: А дубликаты ключей от квартиры у тебя хранятся?
1: Да что вы, ваш брат, опять спрашиваете? Я же докладывал. Только от ворот, подвала и этого, чердака. А квартирных брать не стану. Не. Что пропадет? Кто виноват? Степан дворник виноват? Нет, не надо мне.
0: В подворотне дома показался молодой человек в дорогом пальто. Его пошатывало, он прижимал руки к груди. Оглядев двор, юноша вздрогнул, будто что-то его напугало, и скрылся за воротами.
2: Это кто такой приходил?
1: Не могу знать. Уже раза два наведывался.
2: Кому?
1: Неведомо. Вот так же. Зайдет во двор, постоит и уйдет. Одно слово чудит, богатый барин. Со скуки.
0: Ванзаров оглянулся. Во дворе, кроме него и дворника, никого не было. Глухонемая скрылась в сторожке. Молодого человека он узнал, хотя тот выглядел больным. Осталось не упустить Ричарда Эпсворта.

0: Карета Ричарда Эпсворта подъехала к воротам Калинкинского завода. Молодой человек выбрался с трудом, подпер калитку и побрел в сумерках. Он шел неуверенно, спотыкаясь и держась за стену. Ванзаров следовал за ним в отдалении. Эпсворт вошел в цех и растворился в темноте. Подбежал Джуранский с агентами. Ротмистр держал потайной фонарь, который давал слабый лучик света.
1: Пора брать, господин Ванзаров.
2: Надо убедиться окончательно.
0: Стараясь не шуметь, Ванзаров вошел первым. Вдалеке вспыхнул слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света медленно поднялось на высоту руки и опустилось на уровне груди человека среднего роста. В отсвете блеснул округлый бок бродильной емкости.
2: Ротмистр, вперед!
0: Джуранский бросился на огонек. За ним спешили филеры.
3: Стоять! Полиция!
0: Юный Эпсворт стоял у полного чана, который завтра должен был пойти на розлив. Он держал в руке хрустальный флакончик.
4: Пусть придут радость и свет во всеблагой Сома. Пусть высохнут слезы и прибудет смех во светлый Сома.
0: Эпсворт стал наклонять флакончик над чаном. Джуранский успел раньше. Ротмистр с чудовищной силой сдавил запястье Эпсворта. Юноша упирался, но ротмистр был сильнее. Притянул к себе и выхватил из онемевших пальцев флакон. Подоспевшие филеры скрутили Эпсворта.
3: Взяли, господин Ванзаров. Взяли!
2: Прекрасно, ротмистр. Давайте взглянем.
0: Джуранский передал флакончик. В неверном свете жидкость переливалась изумрудным блеском. Ванзаров осторожно понюхал. Тот самый отвратительный запах, что пропитал дачу и квартиру профессора. Ротмистр вынул из сжатого кулачка Эпсворта хрустальную пробку и аккуратно заткнул флакончик.
2: Господин Лебедев будет чрезвычайно обрадован такому подарку.
3: Рад стараться. С отравителем что делать?
2: Спасать и лечить. Вся надежда на микстуру Аполлона Григорьевича.
3: Мальчишку к нам в сыск?
2: Отвезете его домой, он больше не опасен. Завтра допросим, как придет в себя. Господин Эпсворт, кто вам приказал вылить Сому?
5: Посланник передал мне волю моего бога Сомы.
2: Где мне найти посланника?
5: Он везде. Он везде и нигде. Он здесь. Он здесь и далеко. Он велик. Он велик, как Сома. У него теплый, теплый, ласковый голос.
0: Ванзаров достал снимок профессора с барышнями и поднес к свету.
2: Здесь есть посланник?
5: Я вижу. Вижу. Вижу жрицу. Жрицу великого посланника Сомы. Она прекрасна. Я так люблю ее. Елена. Елена, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня, Елена?
3: Мальчишка бредит. Какой еще посланник?
2: Погодите, ротмистер, он узнал Елену Заславскую. Оказывается, она жрица бога Сомы. Господин Эпсворт, мне нужно найти посланника. Где он живет?
5: Он сам к тебе придет. Сома всех примет! Сома всех примет!
2: Что вы делали в доме на Васильевском острове?
5: Ездил к посланнику. Он не придет ко мне, пока я не исполню его волю.
2: И как выглядит посланник?
5: У него серебряная борода и прекрасные седые волосы. Он могуч! Могуч!
3: Это кто же такой?
2: Выясни. Забирайте Эпсворта.
5: Он могуч! Могуч! Сома! Сома!
0: Несмотря на поздний час, Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но ему показалось, что упущено нечто важное. Нечто, что находилось перед глазами, а потому это так трудно было заметить.
2: Ванзаров, аппарат, слушаю. Кто говорит?

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 9-я серия. Краткое содержание 8-й серии. Нарушая запрет полковника Герасимова, Ванзаров допрашивает Хелену Заславскую. Она рассказывает, что 22 декабря профессор Серебряков пригласил ее на дачу в Озерках. Там он устроил ритуал пришествия бога Сомы. Выпив напиток, профессор пришел в безумство. Носился по комнате с факелом, зарубил топором корову. На следующий день он мучился от болезни. Случайно Заславская обнаружила, что Сома позволяет управлять человеком. Ванзаров спрашивает, кто отравил Сомой Денниса Брауна и Эдуарда Севиера. Заславская принимает на себя вину, но Ванзаров видит, что она врет. Арестованную забирают офицеры охранки. Полковник Герасимов просит Ванзарова любой ценой остановить то, что Заславская задумала осуществить. Ванзаров понимает, что Ричард Эпсворт, как член правления пивного завода, имеет доступ к чанам с пивом. Он может оказаться тем, кому Заславская поручила осуществить акцию. Ванзаров начинает подозревать Денниса Брауна, приходит к нему домой с визитом. Дворецкий Брауна сообщает, что его хозяин скончался. Ванзаров замечает во дворе дома Серебрякова Ричарда Эпсворта, следует за ним на завод. Джуранский останавливает Эпсворта и не дает вылить сому в пиво. Эпсворт не в себе. Он говорит, что выполняет поручение посланника бога Сомы.

0: Ричарду Эпсфорту становилось все хуже. Джуранский повез его домой. А Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но Ванзарову казалось, что он упустил нечто важное, что находилось перед глазами, и потому так трудно было это заметить.
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Друг мой, куда вы пропали?
1: Добрый вечер, Аполлон Григорьевич. Помешали Богу Соме прийти в мир.
2: Какая непростительная ошибка.
1: Неужели?
2: С научной точки зрения, разумеется. Загубили эксперимент Серебрякова. Но это уже не важно. Я кое-что нашел. Срочно приезжайте.
1: Может быть, отложим до завтра?
2: Никаких завтра. Жду немедленно.
0: Ванзаров вышел на офицерскую улицу, поймал извозчика и приказал на Фонтанку к департаменту полиции. Ледяной ветер бил в лицо. Город погрузился во тьму. Не работали уличные фонари, не было прохожих. Будто люди попрятались, испугавшись чего-то неотвратимого, что нависло над столицей империи. В департаменте полиции Ванзарова встретил ночной сторож. Прочие чиновники разошлись по домам, вероятно, не слишком опасаясь всеобщей забастовки и особого положения, которое ввел штаб по борьбе с беспорядками. Ванзаров поднялся на третий этаж, где располагалась лаборатория Лебедева и картотека антропометрического бюро.
1: Город как будто вымер.
3: Пустяки, друг мой, пустяки. Господа рабочие, как обычно, побузят и разойдутся по трактирам. Империя несокрушима.
1: Последнее время я в этом не уверен.
3: Ну, не хватало, чтобы вы забивали голову политикой. Я приготовил вам развлечение куда занимательней.
1: Горю от нетерпения.
3: Тружусь, как пчела, собираю нектар, и никакой благодарности.
1: Безмерно ценю ваши труды, Аполлон Григорьевич. Так что нашли?
3: То, что просили. Я сделал запрос в медицинский департамент о случаях рождения гермафродитов за последние 25 лет. Помните, Мария Ланге принадлежит к так называемому полному ложному двунастию.
1: Такое не забудешь.
3: Подобная аномалия встречается крайне редко. Так вот, за последние 25 лет был зафиксирован только один подобный случай.
1: И кто она?
3: Вам что? Неинтересно?
1: Простите, немного устал.
3: Так и быть, прощаю. Это не она, а он! Тихон Надеждин, 1885 года рождения.
1: Почему он?
3: Тихон родился в тюремной больнице на этапе усыльно-каторжной. Доктор, который принимал роды, записал рожденного как мальчика. Лишь при повторном осмотре в возрасте 5 лет выяснилась ошибка, но документы переделывать не стали.
1: То есть Мария Ланге по паспорту Тихон Надеждин?
3: Именно так! Поэтому ее не было в адресном столе.

0: Ванзаров подумал, что разоблачение Марии Ланге немного опоздало. Наверняка у нее на квартире можно было найти что-то, что помогло бы розыску. Только теперь эти сведения были бесполезны.
1: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Это важное открытие.
2: Вы, кажется, недовольны.
1: Дело можно считать закрытым. Утром мы задержали известную вам Ольгу Валевскую.
2: Неужели поймали?
1: На самом деле ее зовут Хелен Заславская.
2: Я знаю это имя. Она в розыске после политического убийства в Варшаве.
1: Именно так.
2: Нашли при ней сому?
1: Сомы при ней не было, но это и не столь важно.
2: Что ж тогда важно?
1: Я знаю, кто виновен в смерти Марии Ланге, профессора Серебрякова, и кто погубил финансиста Эдуарда Сивиера. Вероятно, этот человек причастен и к отравлению Ричарда Эпсворда. Только я не могу его арестовать.
2: Это почему же?
1: Потому что он британский дипломат. Но самое главное, потому что он умер.
2: Деннис Браун? Не может быть. С чего это он умер так внезапно?
1: Видимо, Сома отправила боксера в нокаут. Но болезнь не означает невиновность. Браун мог страдать совсем не от Сомы. Болезненный вид – неплохое прикрытие, вдобавок к дипломатическому иммунитету.
2: Но с чего вы взяли?
1: Факты были на виду. В доме у него я заметил фотографию, на которой Деннис Браун с Серебряком и Хелен Заславской после матча. Значит, он дважды соврал, что не знает профессора, и якобы Заславская его заманила в номер. При допросе Заславской я убедился. Браун сам дал ей чек на предъявителя на 10 тысяч. Она его покрывала. Не хотела предать.
2: Но ведь он добровольно отдал 10 тысяч.
1: Браун не думал отдавать деньги. Он знал, что Заславская будет сопротивляться. Стрелять из браунинга и ответным огнем будет уничтожена. Браун отправил Заславскую на верную смерть. Только у наших филеров не было револьверов. Нам она нужна была живой.
2: И как вы это поняли?
1: У его двери нашел остатки ленточки сибирского банка. Если все деньги были у него на счету, откуда взялась бумажная ленточка?
2: Вот оно что. Мелкая деталь.
1: Обрывок банковской ленточки приводит к другому выводу. Это Браун получил у Эдуарда Сивьера чек на 50 тысяч рублей. Заславская была отправлена получить всю сумму, чтобы Браун не мелькал в банке. Думаю, Заславская заработала свой процент для революции.
2: Ах ты! Но почему он убил Марию Ланге и профессора?
1: Мария могла погибнуть в качестве эксперимента. Браун наблюдал за безумством Серебрякова и Марии под действием Сомы и захотел отдать приказ «сложись и умри». Она сложилась и умерла. Оставалось только вынести на улицу.
2: А профессора зачем?
1: Серебряков стал не нужен. Отказался раскрыть секрет Сомы. Браун дал ему приказ идти к проруби. Сам вернулся и забрал все бумаги. Больше некому.
2: Позвольте, но откуда у Брауна ключи от квартиры профессора? Они же были у профессора в шубе.
1: А этот вопрос я бы хотел задать господину Брауну.
2: А мальчишка этот, Ричард Эпсворт, при чем?
1: Важная деталь. Браун проговорился, что Эпсворт мертв. Для чего? Чтобы мы его не искали. Эпсворт должен был влить сому в чан с пивом, где его и поймали.
2: Вы нашли сому?
1: Хватит для опыта этого хрустального флакончика.
2: Моя прелесть. Теперь-то узнаю все твои тайны. Благодарю, друг мой. Не печальтесь, что не можете наказать убийцу. Главное, что вы его раскрыли.
1: Мне кажется, что я совершил ошибку.
2: Это почему же?
1: Юный Ричард Эпсворт получил сому от посланника бога Сомы, которым не мог быть ни Браун и ни одна из известных нам барышень.
2: Ах, пустяки, какая теперь разница?
1: А кто родители Марии Ланге?
2: Отец неизвестен, а мать некая Кабазева Надежда Константиновна. Была членом террористической группы студентов «Свобода или смерть». Отличалась крайней жестокостью. Убила офицера третьего отделения, покушалась на московского генерал-губернатора, получила бессрочную каторгу. Революционная кличка Баска. Бежала с каторги в 1900 году. Не поймана до сих пор.
1: Она глубокая старуха?
2: Ну, да, под 50.
1: Полон Григорьевич, где тут телефонный аппарат?

0: Пристав Щипачев, поднятый по тревоге, прибыл к дому с пятеркой городовых. Полицейские мерзли, шинели не спасали от ветра и мороза. Ворота были заперты, но калитка болталась на ветру.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Что за срочность?
2: Пристав, хотите взять настоящую убийцу Марии Ланге и профессора Серебрякова?
1: Дело важное.
2: Двое городовых у ворот, остальные за мной.
0: В окошке дворницкой горел огонек. Ванзаров распахнул дверь. Степан спал беспробудным сном на стареньком сундуке. Ванзаров приказал стащить его, что пристав исполнил без лишних церемоний. Ванзаров раскрыл сундук и стал вытаскивать нехитрые пожитки дворника. Под праздничной рубахой оказалась длинная белая борода и седой парик.
2: Ну вот и посланник бога Сомы нашелся. Степан, где твоя приживалка?
3: Вставай, ты кто?
1: Может, здесь подождем?
2: Ждать некогда, за мной.
0: Ванзаров вбежал по лестнице первым и попробовал ручку двери. Замок был заперт. Ванзаров прислушался. Из квартиры профессора доносились шорохи. Он приказал ломать двери. Городовой воткнул ножны шашки в дверную щель и нажал. Ванзаров вбежал в кабинет Серебрякова. Книги были разбросаны по полу, ящики стола вывернуты. Будто полиция провела обыск. Среди беспорядка стояла невысокая фигура в стареньком платке.
2: Ну, здравствуй, Баска.
4: Нашел-таки пес.
1: О, Господи! Немая заговорила.

0: Щипачев был счастлив. Добыча поймана и никуда не денется. Трое городовых надежно охраняли выходы из квартиры. Пристава радовала, что поймана не только убийца, но беглая каторжанка, опасная революционерка. За поимку таких преступников начальство выражало особую благодарность.
1: «Так что, господин Ванзаров, поведем в участок арестованную. Там и допрос снимем».
2: «Да погодите, пристав. Кабазева, мы знаем, что вы убили собственное дитя, рожденное с уродством Дунасти. Мы знаем, что вы утопили профессора Серебрякова. Нас интересует только одно. Зачем?»
3: «Революционер — человек обреченный. Для него нет ни родных, ни близких, ни друзей. Вся его жизнь подчинена страстному, полному, беспощадному разрушению. Всегда и везде он должен поступать так, как этого требует торжество революции. Но вам этого не понять».
4: «20 век на дворе, а у нас по-прежнему не чающина и бесы господина Достоевского».
2: «Погодите вы, Аполлон Григорьевич. Кабазева, Марию Ланге вы родили от профессора Серебрякова?»
3: «Ничего не поделаешь. Позор моей революционной юности. Серебряков соблазнил, обещал жениться, когда меня арестовали, бросил. Подлая душонка».
2: «Вы бежали с каторги и нарочно нашли профессора».
3: «Деваться мне было некуда. Старых товарищей не осталось, новых не знаю, а у него квартира, кабинет профессорствует. Встретила его во дворе, изобразила глухонемую. Он и нанял кухаркой за еду. Взял и не узнал меня».
2: «Как вы поняли, что Мария Ланге — ваш подросший сын?»
3: «Так сердце материнское не обманешь. Пришел ублюдок в юбке. Сразу его и признала».
2: «Профессор думал, что вы глухая. И не стеснялся говорить о соме».
3: «Да болтал, как попугай. Слышала его речь про великого бога Сому. Думала, ерунда. Когда увидела, что он с Марией устроил, как бесновался, а потом выполнял все приказания, поняла, что выпала удача, есть чем отомстить за каторгу».
2: «Надежда Уварова и Ольга Валевская говорили при вас. Вы узнали, что они... революционерки».
3: «А никому нет дела, да, глухонемой кухарки».
2: «К ним вы явились старичком с белой накладной бородой и седым париком, дескать, старый революционер».
3: «Все ты знаешь, пес легавый».
2: «Уварова вы напоили сомой?»
3: «Ох, и это угадал. Ольга поумнее, а Надежда совсем наивно. Должна была команды исполнять».
2: «Ночью, 30 декабря, вы знали, что Серебряков устроит очередной шабаш с Сомой. Решили проверить, может человек умереть по приказу. Нужно было, чтобы дворник Пережигин не закрыл ворота. Опоили его снотворным. Дальше все просто. Услышали крики из квартиры, выждали, пока затихнут. Открыли своим ключом и вошли. Мария Ланге и профессор лежали без сознания. Вы приказали ей сложиться. И она сложилась. А потом сказали: умри. Мария Ланге умерла. Засунули в мешок и выволокли на улицу».
1: «О, Господи! Как в протокол такое записать?»
2: «Британского дипломата тоже приспособили для целей революции?»
3: «Не знаю такого».
2: «Не врите, Кабазева. Когда повели профессора к проруби, оставили Деннису Брауну ключ, чтобы он нашел рецепт Сомы. А вы выдрали листы из записной книжки Серебрякова для того, чтобы бросить на профессора подозрение в смерти Марии Ланге. Положили на скатерти чистый мешок. Кто, как не кухарка, оставит ловушку для полиции на кухне?»
3: «Надо было тебя... по-простому. Ножом или пулей. Не послушалась Валевская, поиграть захотела, как кошка с мышкой.
2: Зачем же вы телефонировали с угрозами?
3: Чтоб ты разума от страха лишился. Кто же знал, что такой крепкий орешек?
2: Отравить мою сестру с детьми — это отомстить монархии за каторгу?
3: Убить семью полицейского для революционера грехом не считается.
2: Это я уже слышал. Все, пристав, доставляйте арестованную в участок.
1: Давно пора, господин Ванзаров. Встать, Кабазева!
3: Ничего, пес сыскной, еще поквитаемся.
2: Нет, не поквитаемся. Ричард Эбсворт не смог влить сому в пивной чан. Мы его задержали.
3: Ты врешь! Валевская под пыткой ничего бы не выдала.
2: Сыск пытками не занимается. Своим умом доходим.
3: Врешь, гадина!
2: Аполлон Григорьевич, покажите.
5: Вот, мадам, ваша сома.
0: Пристав зазевался. Кабазева вырвала флакон у Лебедева, выдрала зубами пробку и опрокинула в рот. Флакон мгновенно опустел. Кабазева повалилась на пол. Тело билось в судорогах. Сома рвала ее изнутри. Лицо обливалось потом, кожа стала багровой от жара. Вскоре старуха дернулась и затихла. Глаза остекленело смотрели в потолок. Лебедев опустился и проверил у нее пульс.
1: О, Господи! Что творится?
5: Конец надежде.

0: Пристав Щипачев остался оформлять протокол. Ванзаров с Лебедевым вышли на темную пустую улицу. Ледяной ветер крепчал.
1: Эх, прогуляемся, друг мой. Погода отличная.
2: Мне бы домой. Сестра, наверное, с ума сходит.
1: В такой час на Васильевском острове извозчиков не сыщешь. Ногами быстрее.
2: Вынужден согласиться.
1: Как же догадались, что Кабазева убийца?
2: Вы помогли, Аполлон Григорьевич, когда назвали имя матери Марии Ланге. Серебряков слишком много сил вложил в последние слова. Что ты наделала, Надежда? Казалось, что он обвиняет в убийстве Надежду Уварову. На самом деле он не мог простить Кабазеву за то, что она сделала с их ребенком. Серебряков, наверное, пришел в сознание, когда Кабазева убивала Марии Ланге. Он думал, что ему приснилось. Но потом понял, что это был не сон.
3: Ужасная женщина.
2: Она предана идее. Принесла в жертву идеи свою жизнь.
1: На таком шатком предположении сделал верный вывод?
2: Вывод из фактов. Начать с ключа от квартиры профессора. У кого мог быть второй? Конечно, у кухарки, которую он выгнал. Далее странный сон дворника. В оба вечера смерти Марии Ланге и исчезновение профессора. Пережигин не был в трактире. Значит, ему могли подсыпать снотворное только в сторожке. Кто с ним живет? Конечно, глухонемая старуха. Но главное, телефонирование мне с угрозами.
3: А это как Кабазева могла устроить?
2: Проще простого. Телефонировала из квартиры дипломата Денниса Брауна. У него установлен аппарат.
3: На станции проверили.
2: Мне Дворецкий телефонировал. Когда Браун пригласил меня, чтобы вручить письмо с просьбой спасти его деньги, Кабазева была у него.
3: Откуда вы знаете?
2: В прихожей висел старенький женский платок. Холеный Дворецкий дипломата не позволил бы прислуге носить такое рванье. Это был платок Кабазевой.
1: Она и Брауна прикончила?
2: Он больше не был ей нужен. Браун познакомил Ричарда Эпсворда с Заславской. Та привела юношу к посланнику бога Сомы с седой бородой. Ричард Эпсворд выпил Сому и получил флакончик с зеленым веществом, после чего Браун должен был умереть. Логика беспощадного революционера.
1: Бедный мальчик этот Эпсворд. Жив, но непонятно, как его вылечить.
2: Он стал последним доказательством.
1: Каким образом?
2: Эпсворд искал в доме Серебрякова посланника Сомы. Кто мог быть им? Только тот, у кого оставался ключ от квартиры профессора. Кабазева всех обманула.
1: Ну, хорошо, что все кончилось.
3: Но уже наступило 9 января, воскресенье. Надеюсь, что забастовка пойдет на убыль.
2: Хочется верить.
1: Все-таки профессор, создав Сому, хотел сделать мир лучше.
2: Между профессором и каторжанкой нет разницы. Одна и та же сила, которая хочет зла.
1: Но совершает благо.
2: Нет. Серебряков и Кабазева – сила, которая хочет и совершает зло. А не зло в кристально чистом виде.
1: Все-таки Серебряков – ученый. Новый Фауст. А это значит, стремился к истине. Силе убеждений Кабазевой тоже надо отдать должное. В общем, их надо пожалеть.
2: Я не буду их жалеть. Считаю, что они конкретное зло. Те, кто насильно хочет привести человечество в рай, неизбежно пойдут по трупам. Даже при помощи нектара богов.
1: Уж такие они. Революционеры.
2: Для меня они убийцы, которые заслуживают каторги.
1: Ну, уж вы тоже скажете.
2: Я не палач, жаждущий крови борцов за народное счастье.
1: Надеюсь.
2: Но я не могу не понять, не простить того, кто служит злу, прикрываясь высокими идеалами. Никакой идеал не стоит человеческой жизни. Люди, оправдывая себя, говорят: зло многолико, мы ничего не можем сделать. Зло всегда одинаково. Зло всегда имеет конкретное лицо. И я буду с ним бороться до последнего вздоха.
3: Не забудьте, что с вами я, наш железный ротмистер и Курочкин с подстреленным крылом.
2: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Мне в одиночку со злом не совладать.
0: За разговором они миновали стрелку Васильевского острова и перешли Дворцовый мост. Из подарки генерального штаба на площадь Зимнего дворца втягивался эскадрон. В ночной тишине раздавалось мерное цоканье. За спинами кавалеристов покачивались винтовки.

0: Вечером страшного 9 января Ванзаров сидел в сыске. Он пребывал в состоянии глухого отчаяния. Утром у Зимнего дворца была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Пролилась кровь, множество жертв. По улицам носились казаки, разгоняя и рубя людей. Столица погрузилась в кровавый мрак. Ближе к 9 часам в сыск пришло 2 сообщения. В городе был сожжен всего 1 полицейский участок. По странному совпадению, это оказался участок пристава Щипачева, в котором хранились тела профессора Серебрякова, Марии Ланге и старухи Кабазевой. А затем полковник Герасимов сообщил, что в тюремной камере отравилась Хелен Заславская. Полковник приказал Ванзарову забыть об этом деле навсегда, будто его не было. А через месяц, когда революционные страсти немного улеглись и почта заработала, Ванзаров получил письмо со штемпелем парижского отправления. Раскрыв конверт, он вынул фотографию, наклеенную на плотную картонку с золотым тиснением фотоателье. На снимке профессор и 3 барышни составили пальцами пентакль. На обратной стороне Ванзаров прочел дарственную надпись.
1: Блестящему боксеру, дорогому другу и мудрому собеседнику Деннису Брауну, от искренних почитателей его таланта, профессора Серебрякова и Елены Валевской, 21 декабря 1904 года. Вот оно в чем дело. Господин Браун, всех провели. Значит, ваша игра только начинается. Ванзаров у аппарата. Слушаю. Кто говорит?

0: Конец 9 серии. Автор сценария Антон Чиж. Режиссер Андрей Красавин. Звукорежиссер Сергей Муравьев. Композитор Леонид Резеддинов. В ролях: Ванзаров Арсений Семенов, Лебедев Юрий Елагин, полковник Герасимов Андрей Красавин, Кабазева Алла Еменцева. Голос от автора Александр Васильев.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: собака.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс. А на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура. А пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название «Houses of the Holy», но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британского и американского хит-парадов. Менеджер группы Питер Грант добился, чтобы организаторы гастролей перечисляли Led Zeppelin 90% доходов от продажи билетов. Раньше такого никогда не было. Летом 1973 года группа совершила очередной концертный тур по Соединенным Штатам Америки. За концерт в Тампа-Сити, на котором присутствовало около 57 тысяч зрителей, Led Zeppelin получили $309 000, побив тем самым мировой рекорд, принадлежавший The Beatles. За 35 американских концертов группа получила более $2 000 000. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Бонем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами Цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Бонем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Бонем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Бонем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Бонем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: Радио Рансис продолжает свои передачи. В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире Радио Рансис, с вами Анка-переводчица. Всем привет! Вслушайтесь в эту знакомую многим мелодию. Удивительно! Как могут быть связаны между собой, казалось бы, бесконечно далекие друг от друга вещи, люди, события? Стоит только потянуть за ниточку. Одна из самых популярных песен в исполнении Клавдии Шульженко «Записка». Впервые она спела ее в 1940 году. И с тех пор песня всегда была в ее репертуаре. Автор слов – Павел Герман. Именно ему принадлежат, например, знаменитые строки гимна авиаторов. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», «Старинный роман столько раз бывают в жизни встречи», «И все, что было», «И Саша, ты помнишь наши встречи», тоже написаны Германом. А кто же написал музыку «Записки»? Имя композитора оставалось неизвестным долгие годы. Лишь в 1976 году на юбилейном концерте Шульженко ведущий сообщил миллионам телезрителей, что автора музыки песни «Записка» зовут Игорь Бродский. И ошибся в имени композитора. Знаменитая мелодия была написана композитором родом из Одессы Николаем Бродским, эмигрировавшим в Европу, а затем в США. И написана она была для Гитты Альпар, молодой талантливой певицы немецкой оперы и оперетты. В 1932 году она впервые появилась на киноэкране в немецком музыкальном фильме под названием «Гитта entdeckt ihr Herz». «Гитта открывает свое сердце». Песня называлась «Was kann so schön sein wie deine Liebe?» «Что может быть прекрасней твоей любви?» Музыка Николая Бродского, слова Йоханнеса Бранта. Поет Гитта Альпар.

В эфире «Радио Ранси», с вами Анка-переводчица. Песня звучит в исполнении Вико Туриани. Эх, переведу. Что может быть прекраснее твоей любви? Прекраснее счастья, которое ты мне даришь. Что может быть прекраснее твоих глаз, когда я вижу в них, что ты меня любишь? Весь день я думаю о себе, мечтаю только о тебе, я тоскую по тебе.

Если мы прислушиваемся к старой сказке, нам кажется прекрасным все, что мы понимаем. Сегодня я не хочу меняться местами ни с кем, потому что мне на свете нравится только одно.

0: Что может быть прекраснее твоей любви? Поцелуй меня, и весь мир будет моим. В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. И, наконец-то, звучит голос Клавдии Шульженко.
1: Я вчера нашла совсем случайно у себя в шкафу, где Моцарт и Грик, то, что много лет

платочек, мир моих надежд, моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней, забавный след.

дни меняют дни, и в этот вечер есть ли о былом, честно говорить. Мне сегодня вам ответить нечем. Так зачем в душе и в шкафу хранить вашу

всех надежд моей души. Наивный мир наивных лет, забытых дней забавный след. Все, что волновать могло меня, 17 лет.

0: эфире Радио Ранси, с вами Анка-переводчица. Вот такая головокружительная история песни. Заходите на огонек, распутывать узлы старинных мелодий. Пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья.
1: Guten Glück, mein lieben Freunde.
2: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
4: Радио «Рансис». www.ransis.org.

0: слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Радио «Ранзис» представляет программу Светланы Ворониной «Ищите и обрящите». Вы хотите провести шахматный турнир или организовать клуб молодых мам? У вас много идей, но мало единомышленников?
1: Ищите и обрящите.
0: Знакомые, о которых приятно вспоминать, затерялись где-то на просторах вселенной?
1: Ищите и обрящите.
0: Вы ждете от жизни новых друзей или даже настоящей любви? Несколько минут вашего участия в программе «Ищите и обрящите» помогут приблизить достижения и этой цели. Обсудить детали можно, написав на адрес info@ransis.org или позвонив Светлане по телефону +7 915 632 34 08. Радио «Ранзис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене.
1: Фрагмент живого выступления.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить», читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2 тысячелетия назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода, специалистов из разных областей науки и членов их семей, тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома. Глава 1. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар. Юлас J-1342. Планета Ока 666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чан Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели. Тяга двигателей уменьшалась. Бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели, некогда имевшие место космической баталии, создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой». «Заткнись, железяка!» Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался. «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты.
2: Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа.
1: Да кого интересует мнение этого стального хлама?
2: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. Кто еще хочет высказаться?
1: Программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду. Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания. Я в игре, — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
2: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон! Я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята!»
1: «Я за, сэр!» — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому. Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих. «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляюсь сюда. Я ожидала увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр. Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
2: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит! Респект тебе от русского брата!» — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
1: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
2: «А ты что думаешь, Марсель?» Капитан обратился к специалисту связи.
1: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
3: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантоз и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках».
2: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
1: «Если разобраться, Чен права. Здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались».
2: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
4: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий. «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
1: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
2: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
4: «Минуточку. Получается, «Здесь программа всем заправляет», — удивился Борис.
2: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
4: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
2: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
4: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
2: «Так мы ничего не решим».
4: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное. Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
2: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис.
4: «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
2: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
4: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
2: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
4: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
2: «Нет, капитан».
4: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
2: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
4: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
2: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
4: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
2: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
4: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
2: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
4: «Глория, это капитан».
2: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
4: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
2: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
4: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
2: «Не баба, а девушка-болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
4: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
2: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
4: «Помолчи, Борис, это приказ».
2: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
4: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
2: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%. В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов.
4: Что за темные пятна?
2: Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан.
4: Так нам надо спуститься?
2: Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите.
4: Каковы риски и шансы на выживание? Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно.
2: Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты.
4: Глория, дай более развернутый ответ.
2: Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
4: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
5: Вот уж помогла, так помогла, — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
4: Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории.
2: При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу. Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. Кажется, это ваше.
4: Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи и дай капитану принять решение, — возмутился Джон.
2: Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера, — хихикнула Сара. Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля.
4: Лучше помолчи. Пусть говорит, — настоял Джон. Продолжайте, доктор.
5: Да, рано я тебя похвалил, Янки.
2: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
4: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты».
5: «Дура безмозглая!» Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария.
4: Вот что, божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
5: Только попробуй.
4: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба.
2: Капитан поднял руку, требуя тишины.
4: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
5: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф.
2: Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица — он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим.
4: «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
2: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
5: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
4: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
5: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно.
3: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
4: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
3: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
4: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет». А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной. Пора его найти. Земля погибла. Ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода, а потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними». Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми.
6: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
4: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь.
6: Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды».
4: «Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
7: Глава вторая. Спуск.
3: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные, оставшиеся на борту космического корабля, наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
8: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
3: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
8: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать», — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования. «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
6: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
8: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
3: Молния ударила в шаттл.
6: «Скажи мне, что ты это контролируешь», — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
8: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен.
3: И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!»

0: На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади. «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий. «Никаких «мы»! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!» Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж! Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!» «Это потрясающе!» — вторила ему Чен. «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов. «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий. Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом. «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья триасового... Нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое». «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон. «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
1: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растений необходим свет», — удивилась Моника.
0: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора». «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
1: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
0: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
1: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!»
0: Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
2: «Да, Чен. Что там у вас?»
3: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
2: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям». «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
3: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
0: Чен отключилась.
3: «Все сядьте и пристегнитесь. Возможно, нас как следует потрясет».
0: Она надавила на штурвал, и челнок устремился навстречу земле. Спускаемый аппарат плавно опустился на поверхность планеты, поросшую высокой травой и папоротниками. Его корпус все еще слегка подрагивал от остаточных вибраций заглушенных двигателей.
3: «Можете отстегнуть ремни? Мы сели».
0: Чен радовалась как ребенок. Видимо, не верила в то, что им удалось выжить в этой яростной битве со стихией. Поаплодировав пилоту, команда принялась обсуждать план дальнейших действий. Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым.
2: «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?»

0: Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса. «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?»
1: «Верно, доктор».
2: «А вдруг там тираннозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
0: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
2: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
1: «Капитан дал».
2: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
0: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
2: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
0: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
3: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
0: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и будто рентген пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
2: «А этот откуда здесь взялся?»
3: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
2: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
3: «Нет».
2: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
3: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
0: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис.
2: «Если что, зови, подсоблю».
0: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
2: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
0: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
1: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен».
0: Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы».
1: «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина». Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!»
0: Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды.
3: «Вечереет. Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере.
1: Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?»
0: «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами», — она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля.
1: «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один».
0: «Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара.
1: «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию».
0: Американец исчез в люке.
1: «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться».
0: Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания.
1: «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса».
0: «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?»
1: «Шаолинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином».
0: Из люка челнока послышалась громкая музыка.
1: «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь». «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите».
0: Джон выбежал из челнока со ослепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива.
1: «Отпразднуем!»
0: Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен.
1: «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь».
0: Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен.
1: «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
0: «Причина?»
1: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
0: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
1: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
0: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
1: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи.
4: Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво, каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, Они собрались здесь и сейчас, на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимыми.
0: «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
1: «Тебе обязательно знать?»
0: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
1: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
0: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
1: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
0: «Э, нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
1: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
0: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья». «Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся.
4: «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, — лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
1: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
4: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности!» — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог!»
0: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний. «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее».
4: «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише. «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но... внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
1: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
4: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался».
0: «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон. «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил. Просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения», — тихо произнес Джон. «Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли».
1: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые...» — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
4: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь.
1: Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
4: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
1: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару. «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу». Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
4: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемый для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки. Моника покраснела.
1: «Мне стыдно признаться».
4: «А ты попробуй, может, полегчает».
1: Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек-ученый и весьма самодостаточный, на спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... «О, Боже, Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый, могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель». Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом».
4: Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения». «Кристоф, скажите, что вы думаете?»
1: «А, пожалуй, скажу». «Моника, послушайте», — начал он мягко.
4: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное.
1: «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути,
4: но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы. Не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты. Направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться.
1: «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути».
4: «Остались психолог, Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
5: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
4: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
5: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
4: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ.
1: «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения».
4: Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
1: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
4: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
1: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
4: Джон кашлянул. «И они не замечали?»
1: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
5: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
1: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
5: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
4: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон, по обыкновению поглаживая свою бороду.
1: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
5: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
1: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
5: «Колись! Колись!» — скандировали все в один голос.
4: «Ну, хорошо.
1: Физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать. «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью. В силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало». «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника. «Да какое теперь это имеет значение?» «Вот тебе раз. Огромная, я так понимаю, эта история о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки». «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника», — Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?» Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю», — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать. «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения». Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся. «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...» Его глаза намокли от слез. «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти, хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом». «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо. «Пора ложиться спать», — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы». Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом. «Кристоф!» — закричала Моника. Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился. «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал». «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно. «Укус?» «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?» «Дурак», — ответила Моника, покачав головой. «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон. «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно. «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий. «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара. «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...» «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови». «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал. «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя, — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом. Инженер продолжил дурачиться.
6: «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
1: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
0: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
1: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара! Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
0: «Пойдем, Сара». Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
7: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

изредка одна. Да иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, живая нас с безумной силой, я тише повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство. Но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет. Все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не смешивая нас с безумной силою, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

делаю, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека, я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо, потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Ну, петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили, то, что вот она не видит, то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Но он и сейчас у нас есть в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря вот жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой. Я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Но я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останке. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Когда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, даже не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт, и то это для меня было большим открытием, то есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну я сказала, что да, это, говорю, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что это все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные.
0: Недосягаемые.
1: Недосягаемые, да.
0: Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что... Вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить mm-hmm. себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит, но всякие вещи такие тоже нехорошие. Mm-hmm. Люди разные, не все же, например, с сочувствием как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек, и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Блин, вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное общество слепых, Чебоксарское общество слепых, искала таланты для поездки на фестиваль, на Всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что вот, когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже, стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложное произведение. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Блин, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желаний нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира, слушая это произведение, я вот поняла, что наша гостья человек очень благодарный. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала и музыкальное училище, 3-й и 4-й курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос, да, как бы красиво поешь все. Она даже еще уметь освобождаться любому человеку, будь то зрячий или, опять же, ну, незрячий человек. То есть свобода должна быть во всем. Свобода должна быть и в голосе, и в теле. Но мне приходится... Почему вот я говорю, что со мной приходится сложно ей? Потому что я у нее одна незрячая. И поэтому у нее такого большого опыта нет. Опять же, работа с незрячими людьми. Поэтому ей приходится тяжело временами. Но она, слава богу, не унывает и видит то, что я стараюсь действительно. Стараюсь ее слушаться, стараюсь выполнять то, что она говорит. То, что она с меня требует. Потому что я понимаю, что человеку сложно, но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Агриппина Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
0: Это замечательно. Ну что ж, тогда же мы наконец послушаем эту запись, а затем предложим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, я знаю, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище в Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. То есть Диана вам помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря, потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромная, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
0: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
1: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения, это, конечно, здорово, это... можно сказать, наивысший уровень. Но среди эстрадных произведений тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да? Нужно просто искать. Но опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать. Смотря, опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
0: Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочет узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я, ну, не могла читать без слез, на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, я, то есть, на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть, параллельно училась и в школе, и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко. Но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, ну, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, но матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут ждала согласия. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Ну, тогда мне не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была как бы с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что я

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер такой, концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск на реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт. Очень всем понравилось тогда, тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело, но весело от того, что, наверное, такая была обстановка, очень теплая была, очень дружеская, все друг друга понимают,

0: тебя поддерживают в этом центре, потому что мы как бы там все равны, то есть, ну, не приходится ни перед кем что-то скрывать, да, все как бы слабовидящие или незрячие, то есть мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман, и меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос, я до этого тоже раньше слышала ее песни, но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний, причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек, очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
1: Ну что ж, я думаю, самое время нам послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галина, вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас любил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие вот такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Ну, разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
1: Ну, немножко видит, так понимаю. У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
2: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
1: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем, и давайте мы
2: давайте
1: посвятим Дмитрию замечательную песню.
2: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галь, ну вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классика» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть студия «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галь, у вас, я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
0: Галь, ну а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует помимо музыки?
1: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень-очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего, ничего страшного.
0: Все впереди.
1: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько у меня незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели, чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка и я под гармошку уже, можно сказать, ну, где-то под гармошку, где-то акапельно, вот я исполняла, ну, под микрофон, конечно, исполняла песни, люди на самом деле собирались, там было много народу, и уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже, ну, платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
0: Да, в общем, первый платный концерт состоялся таким образом.
1: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых. Чем интересно? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот, любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить, и когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
0: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в санатории, в нашем солнечной энергии, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? Mm-hmm. И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает, да, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
1: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что, ну, не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже. Вот, с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует, все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
0: Вы проникаете этой эпохой, этим настроением?
1: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика все-таки, вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне...
0: Близко.
1: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да, но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да. А кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть типа жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Не, ну, не, вообще, на каком, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим, да? Вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось бы полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо. А душа всегда знает, куда ей надо и что ей надо.
1: Понятно. Я вообще оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: я была? В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была? На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с цветами такой у нас такой вопрос, только гостям. Да, вот, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими цветами, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем, чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что, ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже. Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа навечная. И поэтому, вот, если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям Радио Рантис?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro@skmf.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердце.

трое, может быть, стояло б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу трою павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на трою спустилась смерть, как и положено, крылата, над избиваемой без

чекали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить

впрочем, как и очевидцев. Во все века сжигали люди на кострах, во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей.

0: нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Радио «Рансис» представляет очередную программу для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Сегодня вы услышите окончание рассказа о британской супер-рок-группе Led Zeppelin. Откроет программу композиция «Your Time Is Gonna Come» с первой пластинки Led Zeppelin.

в композиции «Your Time Is Gonna Come». Как и во многих других композициях Led Zeppelin, есть партия клавишных инструментов. В студии партию клавишных записывал бас-гитарист группы Джон Пол Джонс, а на концертах Джон Пол Джонс играл за двоих. Басовую партию он играл, используя ножную клавиатуру. В моей практике тоже был опыт игры за двоих. У электрооргана Вермона были два мануала для игры руками и ножная клавиатура, а пару раз пришлось играть на рояле и электрооргане одновременно. Ну, я отвлекся. Работу над очередным, пятым по счету альбомом, группа завершила летом 1972 года. Альбом впервые получил собственное название – Houses of the Holy, но, как и в случае с предыдущей пластинкой, Sports Atlantic Records по поводу оформления конверта затянулся на несколько месяцев. Обложка пластинки вызвала ожидаемый скандал. Альбом был запрещен к продаже в некоторых штатах США, принадлежавших к библейскому поясу, и в Испании. Группа продолжила экспериментировать, смешивая хард, хэви, фолк и блюз. С альбома Houses of the Holy слушаем композицию «Dancing Days».

Альбом «Houses of the Holy», сдержанно встреченный критикой, вышел в марте 1973 года и занял первые места британцев.

концертов группа получила более $2 миллионов. Когда музыканты вышли на сцену в Балтиморе, все 25 тысяч зрителей поднялись и в тишине подняли вверх зажженные свечи и зажигалки. Джимми Пейдж назвал это впоследствии, цитата, «поистине волшебным моментом». Конец цитаты. Три концерта Led Zeppelin в нью-йоркском Madison Square Garden были сняты на видео. Эти материалы легли в основу фильма «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же». Цитата. «Звучат старые хиты, кадры концертных выступлений чередуются с показом цепелинов на природе. От всего действа веет каким-то странным средневековым холодком. Красота настораживает и в то же время притягивает. Не фильм, а огромное окно в костеле с витражами, уводящими в другой мир». Конец цитаты. Аудиодорожка была выпущена отдельным двойным альбомом. С альбома «Houses of the Holy» слушаем композицию «The Song Remains the Same» – «Песня остается все такой же».

Вышедший в 1973 году пятый лонгплей Led Zeppelin «Houses of the Holy» стал последним альбомом группы, выпущенным на лейбле Atlantic Records. Работу над шестым альбомом музыканты начали в ноябре 1973 года. Было записано 8 новых композиций. Однако из-за болезни Джона Пола Джонса работа над новым альбомом была приостановлена. Альбом дополнили экспериментальные композиции, записанные ранее, но не вошедшие в прежние релизы. Во время работы над альбомом Пейдж и Плант проехали по городам Северной Африки с целью, цитата, «открыть для себя уличную музыку и набраться новых ощущений». Конец цитаты. В альбом вошли композиции разных стилей – фанк, блюз, хэви-метал, кантри. Главной композицией альбома считается восьмиминутная «Кашмир», соединившая в себе элементы хэви-метал, тяжелого блюза и индоарабские этнические влияния. Композиция была навеяна воспоминаниями о посещении Северной Африки. В исполнении рок-группы Led Zeppelin послушаем легкую кантри-композицию под названием «Down by the Seaside».

Весь 1974 год музыканты Led Zeppelin отдыхали от музыки и занимались обустройством собственной фирмы грамзаписи под названием Swan Song Records – «Лебединая песня». Менеджеру группы Питеру Гранту надоело спорить с Atlantic Records. И шестой альбом Led Zeppelin под названием Physical Graffiti был выпущен на собственной фирме группы. Альбом, о котором я только что рассказал, состоял из двух пластинок. Я не припомню, чтобы группы второй половины 60-х, первой половины 70-х баловали своих почитателей двойными альбомами. Ну, разве кроме Beatles, если помните двойной альбом, белый альбом Beatles. Альбом Physical Graffiti поднялся до первого места в хит-парадах альбомов Великобритании, США и некоторых других стран, став впоследствии четырежды платиновым. Альбом был выпущен в конце февраля 1975 года, а уже через месяц все шесть альбомов Led Zeppelin одновременно оказались в списках Billboard 200. Это рекорд, непревзойденный до сих пор. После выхода альбома Physical Graffiti музыканты дали 5 концертов в Лондоне, которые посетило более 85 тысяч зрителей. А вот очередные европейские гастроли пришлось отменить, так как Роберт Плант с женой попали в серьезную автоаварию, отдыхая на греческом острове Родос. Работу над новым альбомом группа начала осенью 1975 года в Нью-Йорке. Роберт Плант записывал вокальные партии, не поднимаясь с инвалидного кресла. Очередной альбом Led Zeppelin под названием «Presence» вышел в конце марта 1976 года и возглавил хит-парады многих стран. Цитата. «Presence являл собой сгусток чувств, прежде всего чувство тревоги. Мы не были уверены в том, что сможем играть, как прежде. Случись с Робертом худшее, произошел бы драматический поворот. С точки зрения цельности чувства, Presence – наш лучший альбом». Конец цитаты. Цитата. «Это был своего рода крик о помощи. Альбома, подобного этому, не будет никогда. Он – вопль из бездны. Единственное, на что мы в то время были способны». Конец цитаты. Это слова Джимми Пейджа и Роберта Планта. С альбома Presence слушаем композицию «Royal Orleans».

Вторая половина 70-х – это время расцвета диско и панка и начало заката рока. Но история Цепелинов продолжалась. Приведу слова гитариста группы Джимми Пейджа. Цитата. «Когда мы затевали все это, нас не покидало ощущение срочности воплощения идеи, словно внутри сидела какая-то драматическая нота, рвущаяся наружу. А сейчас мы словно оправдываемся сами перед собой». Конец цитаты. В апреле 1977 года Led Zeppelin начали очередной 11-й концертный тур по США. К этому времени Роберт Плант окончательно оправился от последствий автоаварии и передвигался по сцене, как и раньше. По словам одного из критиков, цитата, «Гитара Пейджа звучала потрясающе. Плант вкладывал всю свою душу. Джонс и Бонем тоже были на высоте. Это был громкий прорыв после 2 лет молчания. Реакция публики была просто ошеломляющей». Конец цитаты. Один из концертов вошел в Книгу рекордов Гиннесса. На нем присутствовало 76 229 зрителей. В перерыве между концертами Цепелины слетали в Лондон, чтобы получить награду, цитата, «за выдающийся вклад в развитие музыки». Конец цитаты. С альбома «Presence» слушаем композицию «Candy Store Rock».

Смерть 6-летнего сына Роберта Планта от кишечной инфекции прервала триумфальные гастроли Led Zeppelin по США. Плант впал в тяжелую депрессию, которая длилась больше года. Джимми Пейдж предпринимал титанические усилия, чтобы побороть наркотическую зависимость. Джон Боннем, дружелюбный и мягкий человек в трезвом состоянии, был склонен к гневу, безрассудству и вспышкам ярости в состоянии алкогольного опьянения. В мае 1978 года группа вернулась к репетициям, а осенью начала работу над новым 8-м альбомом. Пейдж, Плант и Боннем испытывали серьезные проблемы со здоровьем. Большую часть материала для альбома предоставил Джон Пол Джонс. 8-й студийный альбом Led Zeppelin «In Through the Outdoor» был выпущен в августе 1979 года. Пластинка стала мировым бестселлером. В США, например, она получила платиновый статус за 2 дня. В мае 1980 года Led Zeppelin начали очередной европейский тур. Главными действующими лицами на сцене были восстановившийся после депрессии Роберт Плант и мультиинструменталист Джон Пол Джонс. Джимми Пейдж выступал нестабильно, но хуже всего чувствовал себя и выглядел Джон Боннем. Несколько раз он терял сознание. После обильного возлияния в особняке Джимми Пейджа рано утром 25 сентября 1980 года барабанщик Led Zeppelin Джон Боннем умер от удушья. Цитата. «Потеряв общего друга, мы в полном согласии и взаимопонимании пришли к выводу, что не можем продолжать существовать как группа». Конец цитаты. И в завершении программы еще одна цитата. Цитата. «Led Zeppelin – это лабиринт, по которому идти страшно, странно, но приятно. Выберешься, не выберешься. Если выберешься, то что там, в конце этого лабиринта? А в конце наверняка сидит леди, которая до сих пор уверена, все, что блестит, это золото, и она до сих пор выторговывает для себя лестницу в небо». Конец цитаты. С альбома «In Through the Outdoor» слушаем композицию «All My Love» – «Вся моя любовь».

0: На сегодня это все. Некоторые из прозвучавших сегодня композиций, а также многие другие хиты 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов вы можете слушать ежедневно в эфире Радио Рансис в рамках канала ретро-музыки «Ностальгия». Слушайте Радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retro@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго!
1: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
2: Антон Чиж, «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 8-я серия. Краткое содержание 7-й серии. Ванзарова приглашают в дом к Деннису Брауну. Британский дипломат болен, для Ванзарова оставлено сообщение. Завтра Елена Савская будет получать в банке деньги со счета. Ванзаров возвращается домой. Сестра приготовила говядину по-бенгальски. У Ванзарова возникают подозрения, и он показывает ей снимок трех девушек и профессора Серебрякова. Сестра узнает свою новую подругу Елену Ланскую. Ванзаров успевает сбросить тарелки со стола. Лебедев находит в смеси специй цианистый калий. В эту ночь Ольга Валевская передает священнику Георгию Гапону деньги для революции и поит его сомой. У Гапона видение, он решает вести рабочих к царю. На следующее утро в банке устроена засада. Елена Савская приходит в банк и стреляет из Браунинга в агентов. Она скрывается, тяжело ранив Курочкина. Ванзаров просит сестру прийти в польскую кофейню, где была назначена встреча с Еленой Ланской. Сестра соглашается. Ланская приходит и старается выяснить, почему семья Ванзарова не погибла. Не заметив Джуранского, она получает боксерский удар и теряет сознание. Ланскую доставляют в сыск. Ванзаров рискует допрашивать арестованную. Она признается, что ее настоящее имя – Хелен Заславская, но отрицает, что убивала Марию Ланге и профессора Серебрякова.

0: Ванзаров смотрел на арестованную и пытался понять, зачем она врет, кого выгораживает. Фаина Бранштейн мертва, на нее можно свалить что угодно. Мария Ланге тоже мертва. Эдуард Сивиер мертв. Деннис Браун при смерти. Ричард Эпсфорд, кажется, жив, но это ненадолго. Не осталось никого, кто бы знал о Соме. Если Хелен Заславская пытается обмануть, значит, у нее припрятан козырь. Нечто такое, чего опасался полковник Герасимов.
1: Пани Заславская, мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомой. Мы знаем почти все.
2: Что же вы хотите от меня?
1: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
0: Телефонировали из Мариинской больницы. Доктор сообщил о состоянии раненых, которых привезли из Сибирского банка.
1: Я вас понял. Благодарю, доктор. Вы сделали, что могли.
3: Что с нашими?
1: Мельников скончался от раны. Тимохин выживет. Курочке ничего не угрожает.
3: У Мельникова дети сиротами остались. Довольно, пани убийца?
1: Ротмистер, не время читать мораль.
2: Я никого не хотела убивать. Я защищалась.
1: На войне как на войне. Пани Заславская, может, расскажете, что случилось после того, как Серебряков объявил вам, Фаине и Марии Ланге о пришествии в мир бога Сомы?
2: Снимите наручники. Не убегу.
1: Ротмистер, снимите.
3: Слушаюсь.
1: Так что же случилось после того исторического вечера?

0: Профессор попросил приехать к нему на дачу в Озерках 22 декабря к 8 вечера, чтобы совершить обряд прихода бога Сомы. Он взял с меня слово, что я не скажу Фаине. Я спросила, почему его ученица не может быть посвящена в таинство.
1: Пришествие Сомы в мир должно быть встречено тремя посвященными. Я – начало мужское, вы – начало женское, и Мария, как универсальное существо, третий пол человеческой расы. Мы будем представлять собой человека во всей полноте. Надежда глупа и будет посвящена позже.
0: В назначенный час я приехала на дачу. Профессор и Мария были закутаны в простыни. Он приказал мне раздеться и завернуться в простыню. Было очень холодно, но я не стала возражать. Комната освещалась факелом, который держал профессор. В этом свете я увидела корову, жующую сено, и разложенные на полу угли костра. Вонь стояла ужасная. На потолке над костром был нарисован пентакль. Профессор воткнул факел в середину костровища, ушел в темноту и вернулся с подносом. На нем было 4 хрустальных бокала. В одном молоко, в другом что-то похожее на мед, а в третьем зеленая жидкость. Последний был пуст. Профессор встал на колени.
2: «Сегодня в священный вечер мы призываем тебя, о Сомма, великий бог, сын неба и земли, позволить нам прикоснуться к соку, принесенному священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас «Вашат!» «Вашат! Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор и Мария орали во всю глотку. Я не знала, как себя вести.
2: «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток равной силе Амрите, могуществом, не имеющий равных, дарующий радость, открывающий взор и дарящий бессмертие. Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор макнул в бокал с зеленым веществом палец, нарисовал на себе пентакль. Потом нарисовал звезду Марии и мне. Я не знала, что жидкость въедается в кожу, и ее невозможно смыть. Серебряков смешал в пустом бокале 3 жидкости и поднес к горящему факелу.
2: «Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой! Во славу Соммы! Ваша!»
0: Он сделал большой глоток и сунул бокал Марии. Она выпила и передала мне. Я прикоснулась губами к краю бокала, сделав вид, что выпила. Господь меня уберег.
3: Что случилось дальше, пани Заславская?
0: Профессор обезумел. Сорвал с себя простыню. Стал носиться по комнате, размахивая факелом. Вопил, что в него вошел великий бог Сома. Подбежал к корове, схватил топор и ударил несчастное животное по шее. Его мужское естество пришло в возбуждение. Профессор швырнул факел в костер и набросился на Марию. Попытался овладеть ею, но безуспешно Мария билась в конвульсиях. Я вылила смесь. Они бесновались еще полчаса, пока не упали без сил. Я оделась и принесла им одежду. Они не чувствовали холода, их кожа была раскаленной. Когда Серебряков и Мария пришли в себя, ничего не помнили.
3: Расплата за веселье наступила позже?
0: Да. Вечером я приехала к профессору и нашла его с Марией в ужасном состоянии. Они лежали без сил, словно после тяжелой болезни. Серебряков попросил смешать ему сомы с молоком. Я подала ему напиток, он выпил и преобразился. Стал бегать по кабинету, подпрыгивать и кричать. Безумие продолжалось не более 10 минут, после чего он упал на пол и затих. Поднять грузное тело у меня бы не хватило сил.
3: Вы попросили его встать и обнаружили, что профессор повинуется, словно под гипнозом.
0: Я не ожидала такого. Он действительно выполнял все команды, как механическая кукла, пока его не свалил сон. Я повторила опыт на Марии. Выпив сомы, она тоже выполняла все, что я приказывала. На следующее утро они ничего не помнили из того, что происходило накануне.
3: И тут вы поняли, какой силой обладает сома, как оружие.
0: Это так. Только профессору и Марии день ото дня становилось хуже. Они не могли жить без сомы. Характер Серебрякова резко испортился. Он выгнал глухонемую кухарку, а потом Мария внезапно погибла. И профессор утонул в проруби.
3: Этот снимок был сделан утром 21 декабря?
0: Откуда он у вас?
3: В салоне нашелся бракованный отпечаток. Так это вы были той самой дамой в вуале?
0: Уже не имеет значения.
3: Зато имеет значение другое. Вы забрали из квартиры профессора все записи и вырвали страницы из его записной книжки.
0: Я тут ни при чем.
3: Это сделала Фаина?
0: Я не знаю.
3: Сколько еще осталось сомы?
0: А вот этого вы никогда не узнаете, господин Банзаров.

0: господа!»
1: Получив сообщение о стрельбе в Сибирском банке, полковник Герасимов немедленно выехал на место. В нынешней обстановке боевики и эсеры могли пойти на грабеж, чтобы получить деньги для бунта. В банке полковник нашел много битого стекла, лужу крови и перепуганного директора Лунца, который сбивчиво рассказал о том, что здесь случилось.
2: «Значит, господин Лунц, говорите, что чиновник сыскной полиции Ванзаров готовил засаду?»
3: «Именно так».
2: «На кого именно?»
3: «Прошу простить, не могу знать».
2: «Как же так? Говорите, что дама вчера заказала 10 тысяч. И не знаете, кому отдадите такую сумму?»
3: «Чек на предъявителя. Подпись господина Брауна проверена. А кому он пожелал отдать деньги со своего счета, нас не касается».
2: «Видели ее?»
3: «Никак нет. Находился у себя в кабинете. Чиновник Ванзаров был со мной».
2: «В зал он не выходил?»
3: «Как только стрельба началась, кинулся со всех ног».
2: «Обуйтая барышня куда делась?»
3: «Ох, как донесли клерки, постреляла в полицейских и убежала. Все стекла нам перебило. Ужасное происшествие».
2: «У вас имеется телефонный аппарат?»
3: «В банке без телефона теперь невозможно. Прошу ко мне в кабинет, господин полковник».

0: Заславская молчала. Своим молчанием она выдала куда больше, чем хотела. Ванзаров понял, у нее есть помощник, который применит сому. Здесь, в Петербурге. Вероятно, в ближайшие дни, если не сегодня. То, чего так опасался полковник Герасимов, случится. Хуже того, неизвестно, как этому помешать.
1: Спасибо за честность, пани Заславская.
2: Оставьте благодарности при себе.
1: Позвольте задать последний вопрос.
2: Попробуйте.
1: Зачем при помощи сомы вам понадобилось грабить Эдуарда Сивиера и Денниса Брауна?
2: Не говорите глупостей, господин полицейский.
1: Неужели? А вот господин Браун дал показания. В номере гостиницы «Эрмитаж» вы опоили его сомой, заставили подписать согласие на сотрудничество с русской разведкой и чек на 10 тысяч.
2: Ах, вот в чем дело. Ну, пусть так, мне терять нечего.
0: Ванзаров увидел, что полька берет на себя чужую вину. Неужели сому Деннису Брауну давала не она? Тогда остается Фаина Бронштейн. Получается, что Браун перепутал Фаину с Хеленой. Но ведь чек оказался у Заславской.
1: Кто угостил Фаину сомой?
2: Не знаю. Наверное, Серебряков. Кто же еще? Господин Ванзаров, я была откровенна?
1: Вполне.
2: Тогда скажите, откуда узнали, что сегодня я приду в банк?
1: Время тревожное. Столица бастует. Градоначальник потребовал от банков не выдавать крупные суммы, чтобы деньги не пошли на помощь бастующим. Нам сообщили о вашем вчерашнем визите.
2: Благодарю, господин полицейский.
1: Откровенность за откровенность. Кто вам помогает?
2: Даже если предали меня, я не буду мстить за это предательством.
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Упустили нашу общую знакомую?
1: Нет, нет, господин полковник. Сидит у меня в кабинете.
3: Почему не сообщили сразу?
1: Удар у ротмистра Джуранского слишком сильный. Еле привели ее в чувство. Можете забирать.
3: Сейчас прибудем.
1: Ротмистр, наденьте на задержанную наручники.
2: Прощай, Ванзаров. Жаль, не увидимся больше.

0: Офицеры охранки подхватили Заславскую под руки и вывели из кабинета. Она смеялась, плевала им в лицо и кричала:
1: «Как же Польска!» Фу!
0: Плевок попал на рукав шинели полковника. Герасимов брезгливо вытер и выбросил платок.
2: Родион Георгиевич, будем говорить откровенно.
3: Как прикажете, господин полковник.
2: Поступок вашей сестры и ее геройство в деле поимки Валевской заслуживает наивысшей похвалы.
3: Благодарю. Передам ей.
2: При этом, зная ваш беспокойный характер, уверен, что вчера вы допросили Фаину Бронштейна, а сегодня Валевскую. Готов простить вам нарушение моего приказа при одном условии.
3: Слушаю, господин полковник.
2: Валевская угрожала мне, что устроит хаос в столице. Верю, что это не пустые слова. В нынешней обстановке мы стоим на краю пропасти. Если Валевская исполнит свой план, мы свалимся в эту пропасть. Вы знаете, что она может устроить?
3: Предполагаю.
2: Говорите прямо.
3: Вероятно, остался запас соммы, изготовленный профессором Серебряковым. Если дать сумму большому количеству народа, последствия будут необратимые.
2: Чего ждать?
3: Бесноватых на улицах города. Они будут не только петь и плясать, но и выполнять все, что им скажут, даже не понимая этого, как под гипнозом.
2: Но ведь сому нельзя вливать в рот каждому забастовщику.
3: Достаточно добавить сому в большие объемы жидкости, например, пиво. Люди выпьют, и бог сома придет к ним.
2: Что нам делать?
3: Искать помощника Валевской, который должен совершить акцию.
2: Ванзаров, прошу не по службе. Спасите столицу, спасите империю. Делайте что угодно, но не дайте случиться худшему.
3: Сделаю все, что в моих силах, господин полковник.
2: Ну, а мы пока расспросим мадемуазель Валевскую.

0: Джуранский проследил, как охранка усадила Заславскую в пролетку и вернулся в кабинет своего начальника.
1: Разрешите, господин Манзаров.
2: Входите, ротмистр. Что вы так мрачны?
1: Девица, конечно, мерзавка и убийца. Но ведь они с ней как с пленной обращаются. В живот ударили, руки вывернули. Так же нельзя.
2: Это мы с вами пустяками занимаемся. Ворами и убийцами. А они с врагами империи борются.
1: Так точно. Разрешите вопрос.
2: Вячеслав Николаевич, мы с вами не в армии. Отвыкайте уже.
1: Так точно буду отвыкать. Так кто же убил Марию Ланге и профессора? Заславская соврала, что не она убивала?
2: Нет, не врала. Она не убивала ни Ланге, ни Серебрякова.
1: Почему?
2: Потому что не пила сому. И увидела, какое оружие попало ей в руки. Убивать профессора, уничтожить фабрику, которая делает это оружие, бессмысленно. Мария ей вообще не мешала.
1: Тогда их Фаина Бранштейн убила?
2: Нет, не Фаина. Ей профессор был нужен еще больше, чем Заславской.
1: Тогда кто же?
2: Марию Ланге убил Нектар Богов. Вечером 30 декабря профессор с Марией приняли сому. Стали бесноваться. Организм девушки не выдержал от напряжения и умер. Пристав Щипачев с радостью закроет дело.
1: Что же, и профессор сам в прорубь пошел?
2: А вот ему помогли. Кто-то вошел ночью в дом профессора и приказал идти к проруби. Серебряков был под действием сомы. Послушно пошел, пока не упал в воду. После чего убийца вернулся и не спеша очистил квартиру от бумаг.
1: Из записной книжки тоже он вырвал страницы?
2: Без сомнений. Осталось лишь два мелких вопроса. Кто угостил Фаину сомой и почему Деннис Браун нам соврал?
1: Ха, дипломат и соврал.
2: Браун был знаком с Серебряковым.
1: Но ведь сома его напоила Заславская. И банкира тоже.
2: Вероятно. Но сейчас важно проверить другое.
0: Ванзаров достал из книжного шкафа, где хранил городские справочники, роскошный альбом, который был подарен начальнику сыска, а потом передарен господином Филипповым своему заместителю. Альбом был выпущен по случаю юбилея Калинкинского пивоваренного завода. Ванзаров раскрыл страницу, на которой находились портреты членов правления завода.
2: Ротмистер, взгляните. Никого не узнаете?
1: Так-так, нет. Позвольте, вот же он.
0: Палец ротмистра указывал на фотографию приятного молодого человека с бриллиантовой заколкой в галстуке.
2: Юноша, который ошибся номером, когда вы делали обыск в Эрмитаже?
1: Так точно. Сразу узнал эту холеную физиономию. Но как вы догадались?
2: Случайный гость назвал фамилию, которую использовала Заславская, когда познакомилась с моей сестрой.
1: Выходит, Ричард Эпсворт жив? Как ему удалось?
2: Вот об этом у него и спросим.
1: Наверняка Заславская из него деньги вытянула.
2: Тут у нее другой интерес.
1: Неужто влюбилась в юношу?
2: Ричард Эпсворт может беспрепятственно войти в цеха завода и вылить в чаны сому, после чего пиво разливается в бутылки и поступает в продажу.
1: Какая стерва.

0: Полковник Герасимов не любил крови. Он ждал в своем кабинете протокол допроса. Ротмистр Модель задерживался. Когда прошло 3 часа, и он не появился, полковник решил спуститься в подвал, где держали самых важных арестантов. Он встал из-за стола, но тут дверь распахнулась, и появился Модель. Китель его был расстегнут, на сорочке виднелись бурые пятна. Ротмистр тяжело дышал, потряхивал кулаком с разбитыми костяшками пальцев.
1: Разрешите, господин полковник?
2: Уже вошли, ротмистр. Докладывайте.
1: Арестованная назвала свое настоящее имя.
2: Неужели?
1: Так точно. Ее зовут Хелена Заславская.
0: Полковник постарался не показать виду. Это имя ему было знакомо. Хелена Заславская числилась в розыске за убийство в Варшаве помощника губернатора. Ее искали по всей империи, а она, ни от кого не скрываясь, жила в столице. Жила за счет денег, которые ей выплачивала охранка, как бесценному агенту. Герасимов подумал, что эта информация не должна дойти до начальства. Все шишки достанутся ему, хотя виноват его предшественник.
2: Что еще выяснили?
1: Больше ничего.
2: Ротмистр, как это понимать? За 3 часа допроса ничего?
1: Так точно. Девка смеется или поет революционные песни. О, кулаки в кровь отбил.
2: Сведения про Сому?
1: Ничего. Разрешите применить особые средства.
2: Делайте, что хотите, но к утру должен быть протокол допроса, подписанный ее рукой, даже если отрежете ей руку.
1: Слушаюсь.

0: управлении Калинкинского завода было тихо. Ванзарова встретил директор, Карл Егорович Эпсворт, дородный господин с роскошными усами и маленькой бородкой. Давно обрусевший англичанин казался радушным и хлебосольным барином. Он предложил угостить свежим пивом, но Ванзаров отказался. Пиво он не любил.
1: «Приятно познакомиться с настоящим сыщиком. Люблю почитать в минуты досуга, знаете, криминальные романчики. Полагаю, вы по причине нашей забастовки не берите в голову. Наши шалопаи додумались устроить себе выходной. Ну, под видом забастовки, разумеется. Завтра все вернутся».
2: «Сыск не занимается забастовками».
1: «А что за причина?»
2: «На вашем заводе будет совершена крупная диверсия».
1: «Ну, насмешили. У нас не пороховой завод, не патронный. Мы пиво варим».
2: «В пиво будет добавлен сильно действующий яд».
1: «А, вот оно что. Ну, благодарю, что предупредили. Мы этого не допустим».
2: «А вы не сможете остановить отравителя».
1: «Это почему же?»
2: «В цех войдет ваш младший брат, Ричард Эпсворт».
1: «Ну, знаете, господин Ванзаров, это слишком серьезное обвинение. Где доказательства?»
2: «Последние дни ваш брат ничего не ест, плохо себя чувствует. Не помнит, что было вчера. Странно себя ведет, говорит о пришествии в мир нового божества. Выглядит больным, но причина болезни не ясна».
1: «Откуда вам известно?»
2: «Вашего брата опоили наркотическим веществом. Он не владеет собой».
1: «Вы правы, только вот беда. Ричард рано утром куда-то уехал и не возвращался. Я не знаю, где его искать».
2: «Он придет сюда».
1: «Думаете, появится?»
2: «Непременно. Акция случится сегодня вечером. Оставлю на заводе наших людей».
1: «Ну, а раз это необходимо?»
2: «Иного выхода нет».

0: После 5 часов допроса Хелену Заславскую принесли в камеру. Идти она не могла. Ротмистр Модель испробовал все, что было в распоряжении охранного отделения, даже препарат, которого официально не было. Она не выдала, где и как будет проведена акция с Сомой. Заславская лежала на соломе и не ощущала боли. Но завтра все начнется сначала. У любого человека есть предел терпения. За дверью она услышала шаги тюремщика.
1: Чего тебе, арестованная?
2: Солдатик, пирожка бы.
1: Не положено, баланду с утра получишь.
2: Заплачу, хорошо.
1: И сколько заплатишь?
2: 100 рублей. Твое месячное жалование.
1: А не врешь?
2: Принеси пирожок, дам 100-рублевку.
0: Тюремщик пошел в караульное помещение. Заславская сняла ботинок, из последних сил

0: На Калинкинском заводе был оставлен Журанский с двумя агентами. Ванзаров приехал на Васильевский остров в дом Денниса Брауна и поднялся на второй этаж. Визит к дипломату был серьезным нарушением правил. Предвидя возможные последствия, Ванзаров купил коробку шоколадных конфет в качестве предлога для визита. Дверь долго не открывали, наконец послышались приглушенные шаги.
1: «Что вам угодно?»
0: Дворецкий стоял на пороге, всем видом показывая, что впускать гостя не намерен.
2: «Добрый вечер. Хотел справиться о здоровье мистера Брауна. Вот небольшой презент».
1: «Благодарю вас. В этом нет нужды».
2: «А я могу выразить свое почтение господину Брауну?»
1: «Это невозможно».
2: «Я загляну на минутку».
1: «Господин Браун поехал в посольство и там внезапно скончался. Моего хозяина больше нет. Прошу простить».
0: Ванзаров хотел спросить Денниса Брауна про его отношения с профессором Серебряковым и Заславской, но Сома его опередила. Браун ушел туда, где хранятся ответы на все вопросы. Только узнать их нельзя. Ванзаров сунул коробку под мышку и собрался уходить. У порога квартиры валялся какой-то мусор. Он нагнулся и поднял обрывок ленточки, какой перевязывают денежные купюры. На ленточке осталась часть слова «Сибир». Что могло означать «Сибирский банк»? Сунув находку в карман, Ванзаров подумал, что следует навестить дом по соседству.
3: «А ну давай, пошла!»
0: Ванзаров обогнул квартал и оказался во дворе дома профессора Серебрякова. Глухонемая старуха убирала лопатой снег. Завидев Ванзарова, дворник Пережигин бросил папироску, выхватил у старухи лопату и побежал навстречу.
4: «Здравия желаю, ваш бродь».
2: «Здорово, Степан. Как служба?»
4: «В полном, значит, порядке. Не жалуемся».
2: «Что же ты глухонемую снег заставляешь убирать?»
4: «Ей все одно скучно. А так хоть предели».
0: Ванзаров глянул на старуху, закутанную в старый платок. Она смотрела с такой ненавистью, будто не могла забыть обиду, причиненную ее благодетелю, дворнику. Ванзаров отвернулся.
2: «Скажи-ка, Степан, у кого в доме стоит телефон?»
4: «Телефон? Эко баловство! Так вот, только у генерала Смоковского, который вот, ну, пол второго этажа занимает, а больше не имеется, нет».
2: «А дубликаты ключей от квартиры у тебя хранятся?»
4: «Да что вы, ваш брат, опять спрашиваете? Я же докладывал. Только от ворот, подвала и этого, чердака. А квартирных брать не стану. Не. Что пропадет? Кто виноват? Степан дворник виноват? Нет, не надо мне».
0: В подворотне дома показался молодой человек в дорогом пальто. Его пошатывало, он прижимал руки к груди. Оглядев двор, юноша вздрогнул, будто что-то его напугало, и скрылся за воротами.
2: «Это кто такой приходил?»
4: «Не могу знать. Уже раза два наведывался».
2: «Кому?»
4: «Неведомо. Вот так же. Зайдет во двор, постоит и уйдет. Одно слово чудит, богатый барин. Со скуки».
0: Ванзаров оглянулся. Во дворе, кроме него и дворника, никого не было. Глухонемая скрылась в сторожке. Молодого человека он узнал, хотя тот выглядел больным. Осталось не упустить Ричарда Эпсворта.

0: Карета Ричарда Эпсворта подъехала к воротам Калинкинского завода. Молодой человек выбрался с трудом, подпер калитку и побрел в сумерках. Он шел неуверенно, спотыкаясь и держась за стену. Ванзаров следовал за ним в отдалении. Эпсворт вошел в цех и растворился в темноте. Подбежал Джуранский с агентами. Ротмистр держал потайной фонарь, который давал слабый лучик света.
1: Пора брать, господин Ванзаров.
2: Надо убедиться окончательно.
0: Стараясь не шуметь, Ванзаров вошел первым. Вдалеке вспыхнул слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света медленно поднялось на высоту руки и опустилось на уровне груди человека среднего роста. В отсвете блеснул округлый бок бродильной емкости.
2: Ротмистр, вперед!
0: Джуранский бросился на огонек. За ним спешили филеры.
3: Стоять! Полиция!
0: Юный Эпсворт стоял у полного чана, который завтра должен был пойти на розлив. Он держал в руке хрустальный флакончик.
4: Пусть придут радость и свет во всеблагой Сома. Пусть высохнут слезы и прибудет смех во светлый Сома.
0: Эпсворт стал наклонять флакончик над чаном. Джуранский успел раньше. Ротмистр с чудовищной силой сдавил запястье Эпсворта. Юноша упирался, но ротмистр был сильнее. Притянул к себе и выхватил из онемевших пальцев флакон. Подоспевшие филеры скрутили Эпсворта.
3: Взяли, господин Ванзаров. Взяли!
2: Прекрасно, ротмистр. Давайте взглянем.
0: Джуранский передал флакончик. В неверном свете жидкость переливалась изумрудным блеском. Ванзаров осторожно понюхал. Тот самый отвратительный запах, что пропитал дачу и квартиру профессора. Ротмистр вынул из сжатого кулачка Эпсворта хрустальную пробку и аккуратно заткнул флакончик.
2: Господин Лебедев будет чрезвычайно обрадован такому подарку.
3: Рад стараться. С отравителем что делать?
2: Спасать и лечить. Вся надежда на микстуру Аполлона Григорьевича.
3: Мальчишку к нам в сыск?
2: Отвезете его домой, он больше не опасен. Завтра допросим, как придет в себя. Господин Эпсворт, кто вам приказал вылить Сому?
5: Посланник передал мне волю моего бога Сомы.
2: Где мне найти посланника?
5: Он везде. Он везде и нигде. Он здесь. Он здесь и далеко. Он велик. Он велик, как Сома. У него теплый, теплый, ласковый голос.
0: Ванзаров достал снимок профессора с барышнями и поднес к свету.
2: Здесь есть посланник?
5: Я вижу жрицу. Жрицу великого посланника Сомы. Она прекрасна. Я так люблю ее. Елена. Елена, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня, Елена?
3: Мальчишка бредит. Какой еще посланник?
2: Погодите, ротмистер. Он узнал Елену Заславскую. Оказывается, она жрица бога Сомы. Господин Эпсворт, мне нужно найти посланника. Где он живет?
5: Он сам к тебе придет. Сома всех примет! Сома всех примет!
2: Что вы делали в доме на Васильевском острове?
5: Ездил к посланнику. Он не придет ко мне, пока я не исполню его волю.
2: И как выглядит посланник?
5: У него серебряная борода и прекрасные седые волосы. Он могуч! Могуч!
3: Это кто же такой?
2: Выясни. Забирайте Эпсворта.
5: Он могуч! Могуч! Сома! Сома!
0: Несмотря на поздний час, Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но ему показалось, что упущено нечто важное. Нечто, что находилось перед глазами, а потому это так трудно было заметить.
2: Ванзаров, аппарат, слушаю. Кто говорит?

0: В эфире радио «Рамсес», программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 9-я серия. Краткое содержание 8-й серии. Нарушая запрет полковника Герасимова, Ванзаров допрашивает Хелену Заславскую. Она рассказывает, что 22 декабря профессор Серебряков пригласил ее на дачу в Озерках. Там он устроил ритуал пришествия бога Сомы. Выпив напиток, профессор пришел в безумство. Носился по комнате с факелом, зарубил топором корову. На следующий день он мучился от болезни. Случайно Заславская обнаружила, что Сома позволяет управлять человеком. Ванзаров спрашивает, кто отравил Сомой Денниса Брауна и Эдуарда Севиера. Заславская принимает на себя вину, но Ванзаров видит, что она врет. Арестованную забирают офицеры охранки. Полковник Герасимов просит Ванзарова любой ценой остановить то, что Заславская задумала осуществить. Ванзаров понимает, что Ричард Эпсворт, как член правления пивного завода, имеет доступ к чанам с пивом. Он может оказаться тем, кому Заславская поручила осуществить акцию. Ванзаров начинает подозревать Денниса Брауна, приходит к нему домой с визитом. Дворецкий Брауна сообщает, что его хозяин скончался. Ванзаров замечает во дворе дома Серебрякова Ричарда Эпсворта, следует за ним на завод. Джуранский останавливает Эпсворта и не дает вылить Сому в пиво. Эпсворт не в себе. Он говорит, что выполняет поручение посланника бога Сомы.

0: Ричарду Эпсворту становилось все хуже. Джуранский повез его домой. А Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но Ванзарову казалось, что он упустил нечто важное, что находилось перед глазами, и потому так трудно было это заметить.
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
2: Друг мой, куда вы пропали?
1: Добрый вечер, Аполлон Григорьевич. Помешали Богу Соме прийти в мир.
2: Какая непростительная ошибка.
1: Неужели?
2: С научной точки зрения, разумеется. Загубили эксперимент Серебрякова. Но это уже не важно. Я кое-что нашел. Срочно приезжайте.
1: Может быть, отложим до завтра?
2: Никаких завтра! Жду немедленно!
0: Ванзаров вышел на офицерскую улицу, поймал извозчика и приказал на Фонтанку к департаменту полиции. Ледяной ветер бил в лицо. Город погрузился во тьму. Не работали уличные фонари, не было прохожих. Будто люди попрятались, испугавшись чего-то неотвратимого, что нависло над столицей империи. В департаменте полиции Ванзарова встретил ночной сторож. Прочие чиновники разошлись по домам, вероятно, не слишком опасаясь всеобщей забастовки и особого положения, которое ввел штаб по борьбе с беспорядками. Ванзаров поднялся на третий этаж, где располагалась лаборатория Лебедева и картотека антропометрического бюро.
1: Город как будто вымер.
3: Пустяки, друг мой, пустяки. Господа рабочие, как обычно, побузят и разойдутся по трактирам. Империя несокрушима.
1: Последнее время я в этом не уверен.
3: Ну, не хватало, чтобы вы забивали голову политикой. Я приготовил вам развлечение куда занимательней.
1: Горю от нетерпения.
3: Тружусь, как пчела, собираю нектар, и никакой благодарности.
1: Безмерно ценю ваши труды, Аполлон Григорьевич. Так что нашли?
3: Так что просили. Я сделал запрос в медицинский департамент о случаях рождения гермафродитов за последние 25 лет. Помните, Мария Ланге принадлежит к так называемому полному ложному двунастию.
1: Такое не забудешь.
3: Подобная аномалия встречается крайне редко. Так вот, за последние 25 лет был зафиксирован только один подобный случай.
1: И кто она?
3: Вам что, неинтересно?
1: Простите, немного устал.
3: Так и быть, прощаю. Это не она, а он! Тихон Надеждин, 1885 года рождения.
1: Почему он?
3: Тихон родился в тюремной больнице на этапе усыльно-каторжной. Доктор, который принимал роды, записал рожденного как мальчика. Лишь при повторном осмотре в возрасте 5 лет выяснилась ошибка, но документы переделывать не стали.
1: То есть Мария Ланге по паспорту Тихон Надеждин?
3: Именно так! Поэтому ее не было в адресном столе.

0: Ванзаров подумал, что разоблачение Марии Ланге немного опоздало. Наверняка у нее на квартире можно было найти что-то, что помогло бы розыску. Только теперь эти сведения были бесполезны.
1: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Это важное открытие.
2: Вы, кажется, недовольны.
1: Дело можно считать закрытым. Утром мы задержали известную вам Ольгу Валевскую.
2: Неужели поймали?
1: На самом деле ее зовут Хелена Заславская.
2: Я знаю это имя. Она в розыске после политического убийства в Варшаве.
1: Именно так.
2: Нашли при ней Сому?
1: Сомы при ней не было, но это и не столь важно.
2: Что ж тогда важно?
1: Я знаю, кто виновен в смерти Марии Ланге, профессора Серебрякова, и кто погубил финансиста Эдуарда Сивиера. Вероятно, этот человек причастен и к отравлению Ричарда Эпсворда. Только я не могу его арестовать.
2: Это почему же?
1: Потому что он британский дипломат. Но самое главное, потому что он умер.
2: Деннис Браун? Не может быть. С чего это он умер так внезапно?
1: Видимо, Сома отправила боксера в нокаут. Но болезнь не означает невиновность. Браун мог страдать совсем не от Сомы. Болезненный вид – неплохое прикрытие, вдобавок к дипломатическому иммунитету.
2: Но с чего вы взяли?
1: Факты были на виду. В доме у него я заметил фотографию, на которой Деннис Браун с Серебряком и Хелен Заславской после матча. Значит, он дважды соврал, что не знает профессора, и якобы Заславская его заманила в номер. При допросе Заславской я убедился. Браун сам дал ей чек на предъявителя на 10 тысяч. Она его покрывала. Не хотела предать.
2: Но ведь он добровольно отдал 10 тысяч.
1: Браун не думал отдавать деньги. Он знал, что Заславская будет сопротивляться. Стрелять из Браунинга, и ответным огнем будет уничтожено. Браун отправил Заславскую на верную смерть. Только у наших филеров не было револьверов. Нам она нужна была живой.
2: И как вы это поняли?
1: У его двери нашел остатки ленточки сибирского банка. Если все деньги были у него на счету, откуда взялась бумажная ленточка?
2: Вот оно что. Мелкая деталь.
1: Обрывок банковской ленточки приводит к другому выводу. Это Браун получил у Эдуарда Сивьера чек на 50 тысяч рублей. Заславская была отправлена получить всю сумму, чтобы Браун не мелькал в банке. Думаю, Заславская заработала свой процент для революции.
2: Ах ты! Но почему он убил Марию Ланге и профессора?
1: Мария могла погибнуть в качестве эксперимента. Браун наблюдал за безумством Серебрякова и Марии под действием Сомы и захотел отдать приказ: «Сложись и умри». Она сложилась и умерла. Оставалось только вынести на улицу.
2: А профессора зачем?
1: Серебряков стал не нужен. Отказался раскрыть секрет Сомы. Браун дал ему приказ идти к проруби. Сам вернулся и забрал все бумаги. Больше некому.
2: Позвольте, но откуда у Брауна ключи от квартиры профессора? Они же были у профессора в шубе.
1: Этот вопрос я бы хотел задать господину Брауну.
2: А мальчишка этот, Ричард Эпсворт, при чем?
1: Важная деталь. Браун проговорился, что Эпсворт мертв. Для чего? Чтобы мы его не искали. Эпсворт должен был влить Сому в чан с пивом, где его и поймали.
2: Вы нашли Сому?
1: Хватит для опыта этого хрустального флакончика.
2: Моя прелесть. Теперь-то узнаю все твои тайны. Благодарю, друг мой. Не печальтесь, что не можете наказать убийцу. Главное, что вы его раскрыли.
1: Мне кажется, что я совершил ошибку.
2: Это почему же?
1: Юный Ричард Эпсворт получил Сому от посланника бога Сомы, которым не мог быть ни Браун, и ни одна из известных нам барышень.
2: Пустяки, какая теперь разница?
1: А кто родители Марии Ланге?
2: Отец неизвестен, а мать некая Кабазева Надежда Константиновна. Была членом террористической группы студентов «Свобода или смерть». Отличалась крайней жестокостью.
3: Убила офицера третьего отделения, покушалась на московского генерал-губернатора, получила бессрочную каторгу. Революционная кличка «Баска». Бежала с каторги в 1900 году. Не поймана до сих пор.
1: Она глубокая старуха?
3: Ну, да, под 50.
1: Полон Григорьевич, где тут телефонный аппарат?

0: Пристав Щипачев, поднятый по тревоге, прибыл к дому с пятеркой городовых. Полицейские мерзли, шинели не спасали от ветра и мороза. Ворота были заперты, но калитка болталась на ветру.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Что за срочность?
2: Пристав, хотите взять настоящую убийцу Марии Ланге и профессора Серебрякова?
1: Дело важное.
2: Двое городовых у ворот, остальные за мной.
0: В окошке дворницкой горел огонек. Ванзаров распахнул дверь. Степан спал беспробудным сном на стареньком сундуке. Ванзаров приказал стащить его, что пристав исполнил без лишних церемоний. Ванзаров раскрыл сундук и стал вытаскивать нехитрые пожитки дворника. Под праздничной рубахой оказалась длинная белая борода и седой парик.
2: Ну вот и посланник бога Сомы нашелся. Степан, где твоя приживалка?
3: Вставай.
4: Ты кто?
3: Может, здесь подождем?
2: Ждать некогда, за мной.
0: Ванзаров вбежал по лестнице первым и попробовал ручку двери. Замок был заперт. Ванзаров прислушался. Из квартиры профессора доносились шорохи. Он приказал ломать двери. Городовой воткнул ножны шашки в дверную щель и нажал. Ванзаров вбежал в кабинет Серебрякова. Книги были разбросаны по полу, ящики стола вывернуты. Будто полиция провела обыск. Среди беспорядка стояла невысокая фигура в стареньком платке.
2: Ну, здравствуй, Баска.
5: Нашел-таки пес.
1: О, Господи! Немая заговорила.

0: Щипачев был счастлив. Добыча поймана и никуда не денется. Трое городовых надежно охраняли выходы из квартиры. Пристава радовало, что поймана не только убийца, но беглая каторжанка, опасная революционерка. За поимку таких преступников начальство выражало особую благодарность.
1: «Так что, господин Ванзаров, поведем в участок арестованную. Там и допрос снимем».
2: «Да погодите, пристав. Кабазева, мы знаем, что вы убили собственное дитя, рожденное с уродством двунасти. Мы знаем, что вы утопили профессора Серебрякова. Нас интересует только одно. Зачем?»
3: «Революционер — человек обреченный. Для него нет ни родных, ни близких, ни друзей. Вся его жизнь подчинена страстному, полному, беспощадному разрушению. Всегда и везде он должен поступать так, как этого требует торжество революции. Но вам этого не понять».
4: «20 век на дворе, а у нас по-прежнему не чаевщина и бес господина Достоевского».
2: «Погодите вы, Аполлон Григорьевич. Кабазева, Марию Ланге вы родили от профессора Серебрякова?»
3: «Ничего не поделаешь. Позор моей революционной юности. Серебряков соблазнил, обещал жениться, когда меня арестовали, бросил. Подлая душонка».
2: «Вы бежали с каторги и нарочно нашли профессора».
3: «Деваться мне было некуда. Старых товарищей не осталось, новых не знаю, а у него квартира, кабинет профессорствует. Встретила его во дворе, изобразила глухонемую. Он и нанял кухаркой за еду. Взял и не узнал меня».
2: «Как вы поняли, что Мария Ланге ваш подросший сын?»
3: «Так сердце материнское не обманешь. Пришел ублюдок в юбке. Сразу его и признала».
2: «Профессор думал, что вы глухая. И не стеснялся говорить о соме».
3: «Да болтал, как попугай. Слышала его речь про великого бога Сому. Думала, ерунда. Когда увидела, что он с Марией устроил, как бесновался, а потом выполнял все приказания, поняла, что выпала удача, есть чем отомстить за каторгу».
2: «Надежда Уварова и Ольга Валевская говорили при вас. Вы узнали, что они революционерки?»
3: «А никому нет дела, да, глухонемой кухарки.
2: К ним вы явились старичком с белой накладной бородой и седым париком, дескать, старый революционер».
3: «Все ты знаешь, пес легавый».
2: «Уварова вы напоили сомой?»
3: «Ох, и это угадал. Ольга поумнее, а Надежда совсем наивно. Должна была команды исполнять».
2: «Ночью, 30 декабря, вы знали, что Серебряков устроит очередной шабаш с Сомой. Решили проверить, может человек умереть по приказу. Нужно было, чтобы дворник Пережигин не закрыл ворота. Опоили его снотворным. Дальше все просто. Услышали крики из квартиры, выждали, пока затихнут. Открыли своим ключом и вошли. Мария Ланге и профессор лежали без сознания. Вы приказали ей сложиться. И она сложилась. А потом сказали: умри. Мария Ланге умерла. Засунули в мешок и выволокли на улицу».
1: «О, Господи! Как в протокол такое записать?»
2: «Британского дипломата тоже приспособили для целей революции?»
3: «Не знаю такого».
2: «Не врите, Кабазева. Когда повели профессора к проруби, оставили Деннису Брауну ключ, чтобы он нашел рецепт Сомы. А вы выдрали листы из записной книжки Серебрякова для того, чтобы бросить на профессора подозрение в смерти Марии Ланге. Положили на скатерти чистый мешок. Кто, как не кухарка, оставит ловушку для полиции на кухне?»
3: «Надо было тебя по-простому. Ножом или пулей. Не послушалась Валевская, поиграть захотела, как кошка с мышкой.
2: Зачем же вы телефонировали с угрозами?
3: Чтоб ты разума от страха лишался. Кто же знал, что такой крепкий орешек?
2: Отравить мою сестру с детьми — это отомстить монархии за каторгу?
3: Убить семью полицейского для революционера грехом не считается.
2: Это я уже слышал. Все, пристав, доставляйте арестованную в участок.
1: Давно пора, господин Ванзаров. Встать, Кабазева!
3: Ничего, пес сыскной, еще поквитаемся.
2: Нет, не поквитаемся. Ричард Эпсворт не смог влить сому в пивной чан. Мы его задержали.
3: Ты врешь! Валевская под пыткой ничего бы не выдала.
2: Сыск пытками не занимается. Своим умом доходим.
3: Врешь, гадина!
2: Аполлон Григорьевич, покажите.
5: Вот, мадам, ваша сома.
0: Пристав зазевался. Кабазева вырвала флакон Лебедева, выдрала зубами пробку и опрокинула в рот. Флакон мгновенно опустел. Кабазева повалилась на пол. Тело билось в судорогу. Сома рвала ее изнутри. Лицо обливалось потом, кожа стала багровой от жара. Вскоре старуха дернулась и затихла. Глаза остекленело смотрели в потолок. Лебедев опустился и проверил у нее пульс.
1: О, Господи! Что творится?
5: Конец надежде.

0: пристав Щипачев остался оформлять протокол. Ванзаров с Лебедевым вышли на темную, пустую улицу. Ледяной ветер крепчал.
1: Эх, прогуляемся, друг мой. Погода отличная.
2: Мне бы домой. Сестра, наверное, с ума сходит.
1: В такой час на Васильевском острове извозчиков не сыщешь. Ногами быстрее.
2: Вынужден согласиться.
1: Как же догадались, что Кабазева убийца?
2: Вы помогли, Аполлон Григорьевич, когда назвали имя матери Марии Ланге. Серебряков слишком много сил вложил в последние слова. Что ты наделала, Надежда? Казалось, что он обвиняет в убийстве Надежду Уварову. На самом деле он не мог простить Кабазеву за то, что она сделала с их ребенком. Серебряков, наверное, пришел в сознание, когда Кабазева убивала Марию Ланге. Он думал, что ему приснилось. Но потом понял, что это был не сон.
3: Ужасная женщина.
2: Она предана идее. Принесла в жертву идеи свою жизнь.
1: На таком шатком предположении сделал верный вывод?
2: Вывод из фактов. Начать с ключа от квартиры профессора. У кого мог быть второй? Конечно, у кухарки, которую он выгнал. Далее странный сон дворника. В оба вечера смерти Марии Ланге и исчезновение профессора. Пережигин не был в трактире. Значит, ему могли подсыпать снотворное только старушки. Кто с ним живет? Конечно, глухонемая старуха. Но главное, телефонирование мне с угрозами.
3: А это как Кабазева могла устроить?
2: Проще простого. Телефонировала из квартиры дипломата Денниса Брауна. У него установлен аппарат.
3: На станции проверили.
2: Мне Дворецкий телефонировал, когда Браун пригласил меня, чтобы вручить письмо с просьбой спасти его деньги. Кабазева была у него.
3: Откуда вы знаете?
2: В прихожей висел старенький женский платок. Холеный Дворецкий дипломата не позволил бы прислуге носить такое рванье. Это был платок Кабазевой.
3: Она и Брауна прикончила?
2: Он больше не был ей нужен. Браун познакомил Ричарда Эпсворда с Заславской. Та привела юношу к посланнику бога Сомы с седой бородой. Ричард Эпсворд выпил Сому и получил флакончик с зеленым веществом. После чего Браун должен был умереть. Логика беспощадного революционера.
1: Бедный мальчик этот Эпсворд. Жив, но непонятно, как его вылечить.
2: Он стал последним доказательством.
1: Каким образом?
2: Эпсворд искал в доме Серебрякова посланника Сомы. Кто мог быть им? Только тот, у кого оставался ключ от квартиры профессора. Кабазева всех обманула.
1: Ну, хорошо, что все кончилось.
3: Уже наступило 9 января, воскресенье.
1: Надеюсь, что забастовка пойдет на убыль.
2: Хочется верить.
1: Все-таки профессор, создав Сому, хотел сделать мир лучше.
2: Между профессором и каторжанкой нет разницы. Одна и та же сила, которая хочет зла.
1: Но совершает благо.
2: Нет. Серебряков и Кабазева – сила, которая хочет и совершает зло. А не зло в кристально чистом виде.
1: Все-таки Серебряков – ученый. Новый Фауст. А это значит, стремился к истине. Силе убеждений Кабазевой тоже надо отдать должное. В общем, их надо пожалеть.
2: Я не буду их жалеть. Считаю, что они конкретное зло. Те, кто насильно хочет привести человечество в рай, неизбежно пойдут по трупам. Даже при помощи нектара богов.
1: Ну, уж такие они.
4: Революционеры.
2: Для меня они убийцы, которые заслуживают каторги.
1: Ну, уж вы тоже скажете.
2: Я не палач, жаждущий крови борцов за народное счастье.
1: Надеюсь.
2: Но я не могу не понять, не простить того, кто служит злу, прикрываясь высокими идеалами. Никакой идеал не стоит человеческой жизни. Люди, оправдывая себя, говорят: зло многолико, мы ничего не можем сделать. Зло всегда одинаково. Зло всегда имеет конкретное лицо. И я буду с ним бороться до последнего вздоха.
3: Не забудьте, что с вами я, наш железный ротмистр и Курочкин с подстреленным крылом.
2: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Мне в одиночку со злом не совладать.
0: За разговором они миновали стрелку Васильевского острова и перешли Дворцовый мост. Из подарки генерального штаба на площадь Зимнего дворца втягивался эскадрон. В ночной тишине раздавалось мерное цоканье. За спинами кавалеристов покачивались винтовки.

0: Вечером страшного 9 января Ванзаров сидел в сыске. Он пребывал в состоянии глухого отчаяния. Утром у Зимнего дворца была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Пролилась кровь, множество жертв. По улицам носились казаки, разгоняя и рубя людей. Столица погрузилась в кровавый мрак. Ближе к 9 часам в сыск пришло 2 сообщения. В городе был сожжен всего 1 полицейский участок. По странному совпадению, это оказался участок пристава Щипачева, в котором хранились тела профессора Серебрякова, Марии Ланге и старухи Кабазевой. А затем полковник Герасимов сообщил, что в тюремной камере отравилась Хелен Заславская. Полковник приказал Ванзарову забыть об этом деле навсегда, будто его не было. А через месяц, когда революционные страсти немного улеглись и почта заработала, Ванзаров получил письмо со штемпелем парижского отправления. Раскрыв конверт, он вынул фотографию, наклеенную на плотную картонку с золотым тиснением фотоателье. На снимке профессор и 3 барышни составили пальцами пентакль. На обратной стороне Ванзаров прочел дарственную надпись.
1: Блестящему боксеру, дорогому другу и мудрому собеседнику Деннису Брауну от искренних почитателей его таланта, профессора Серебрякова и Елены Валевской, 21 декабря 1904 года. Вот оно в чем дело. Господин Браун, всех провели. Значит, ваша игра только начинается.
2: Ванзаров у аппарата. Слушаю. Кто говорит?

0: Конец 9 серии. Автор сценария Антон Чиж. Режиссер Андрей Красавин. Звукорежиссер Сергей Муравьев. Композитор Леонид Резиддинов. В ролях: Ванзаров Арсений Семенов, Лебедев Юрий Елагин, полковник Герасимов Андрей Красавин, Кабазева Алла Еменцева. Голос от автора Александр Васильев.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время –

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Спецхран. Из аудиоархива «Радио Рансис».
2: Мы любим узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня – это Наталья Хедлунд. Но вот, Наталья, не зря я в начале передачи сказала про Астрид Линдгрен. В Советском Союзе, да и, наверное, в России, это самая популярная шведская писательница. Популярна ли она сейчас в Швеции? И второй вопрос. Какие приемы, какие особенности характерны для шведской литературы?
1: Да, Астрид Линдгрен очень популярна в Швеции. Ее очень любят, ее знают, ее книгами зачитываются до сих пор дети и взрослые. Более того, в Стокгольме существует музей, литературный музей Астрид Линдгрен. Ну, наверное, неправильно его назвать литературным, и, наверное, неправильно его назвать музеем, потому что это не тот музей, к которому мы привыкли, где ты ходишь по выставке, смотришь экспонаты. Здесь это, во-первых, музей под открытым небом, музей Юни Баккин. Он представляет собой огромную площадь, вокруг которой расположен живописный парк. Это музей прежде всего для детей, но и для взрослых тоже. И здесь можно все трогать, все хватать руками, на всем кататься. А в этом музее очень много различных аттракционов, различных игр, развлечений для детей. Все это основано на книгах Астрид Линдгрен. В каждой книге отделена определенная территория, либо домик, либо какая-то аллея, либо какой-то уголок, где можно окунуться в мир той или иной книги, пообщаться с ее героями, если они, конечно, дома. То есть можно запросто зайти в домик, я не знаю, Карлсону, можно попить с ним чая с вареньем, можно там приготовить какое-то блюдо на кухне, я не знаю, там какого-нибудь другого героя. Это все настолько приближено к реальности, они все живые, они все настоящие, с ними можно разговаривать, их можно трогать и прочее. Есть поезд, на котором можно совершить экскурсию по этому музею. Наверное, для нас это не очень интересно, это больше ориентировано на тех, кто видит. Но опять же, на этом поезде можно проехаться по музею, можно посмотреть на все его достопримечательности из окошка, послушать интересный аудиогид. Ну, кстати, да, вот для незрячих, наверное, будет интересен аудиогид. Он есть в том числе и на русском. Но я, честно говоря, предпочитала пешком гулять по музею, потому как все можно потрогать, близко, понятно и доступно. Дети очень любят этот музей, этот парк, особенно там хорошо летом, когда море цветов, зелени, если еще хорошая погода, ну, не такая, как этим летом, то, в общем-то, это замечательное развлечение. И тоже очень интересно, дети оттуда не хотят уходить, они с удовольствием проводят там весь день, а взрослые уходят с грустью, потому что настолько погружаешься в детство, даже если я, например, не все книги Астрид Линдгрен читала, честно говоря. Так как шведские дети, я их наизусть не знаю до мельчайших подробностей. Поэтому что-то мне было понятно, что-то не очень. Но там настолько забываешь о том, что ты взрослый, настолько чувствуешь себя ребенком, что когда уходишь из этого музея, становится очень грустно от того, что детство прошло, что его не вернешь. Вот такие очень своеобразные ощущения. Вообще всем рекомендую, если вы когда-нибудь будете в Стокгольме, обязательно посетите музей Астрид Линдгрен. Это правда здорово.
2: Но вот за эфиром вы говорили, что Карлсон на самом деле не самый популярный герой этой писательницы в Швеции, так?
1: Далеко не самый популярный.
0: Из-за своего характера, может быть?
1: Не знаю, может быть. При том, что, опять же, парадокс, Карлсон не самый популярный герой, да, но фамилия Карлсон в Швеции одна из самых распространенных. Свенсон, Карлсон.
2: Причем есть такой анекдотический момент, когда мне было лет 6, наверное, ну я, как и многие дети незрячие, наверное, которым было нечем себя занять, слушал советское радио. Помню, убили Улафа Пальмы, кстати, убийство, которое до сих пор, по-моему, не раскрыто. И премьер-министром стал Ингвар Карлсон. Я подумал, ну этот что ли?
1: Да-да. Ну, причем, я не знаю, как вы, а я-то всю жизнь свято верила в то, что Карлсон — это имя, а оказалось, это фамилия. В какой-то момент в детстве, да, для меня это тоже стало открытием. Как? Кто-то там посмел назвать себя Карлсоном, да? Это же вот... Это ж неправильно. Карлсон, он один-единственный, таких больше нет и не будет. А оказывается, их много, и вообще никакое это на самом деле не имя. А убийство Улафа Пальмы, да, до сих пор не раскрыто, и до сих пор для шведов это серьезная трагедия. Очень, очень они его любили и до сих пор относятся с величайшим уважением, с трепетом. И... Ну, а возвращаясь к литературе и к вопросу, да, как ни странно, Карлсон не самый популярный, почему-то гораздо больше любят Пеппи Длинный Чулок и Эмиля из Лёниберга. Причем, если Пеппи Длинный Чулок мы, наверное, читали все, то вот Эмиля из Лёниберга, ну, лично я не читала. Я его прочитала здесь, уже в Швеции, правда, на русском языке.
0: Я прочитала, когда мне было 14 уже.
1: Потому что я общалась со шведскими детишками, они мне что-то там рассказывали, а я себя почувствовала какой-то вообще старой теткой, которая ничего не знает, и захотелось очень почитать. Ну, я много книг Астрид Линдгрен на самом деле потом читала. Что у нас еще? У нас еще знали хорошо книгу «Мио, мой Мио», наверное. Грустная сказка. Вот ее я читала на шведском, очень красивый язык. Но сейчас появляется такая интересная тенденция. Пытаются Пеппи Длинный Чулок не то чтобы запретить, так слегка ограничить доступ к данной книге, к данному фильму, потому что считается, что она развращает детей, учит их тому, что все в этом мире дается легко, что не нужно ничего делать для того, чтобы стать успешным. Все берется само собой. Ну, не знаю, я не согласна с этим. Появляются почему-то сейчас противники у этой книги, хотя...
0: Если прислушиваться ко мнению всех противников, то очень многим людям, например, не нравился тот же Карлсон из-за своих выходок хулиганских.
1: Абсолютно. Да нет, я думаю, что это никак ни на чем не отразится, ни на что не повлияет, потому что, ну, очень любят Астрид Линдгрен. Опять же, книги... В ее собственном прочтении, в ее собственной озвучке, аудиокниги до сих пор с удовольствием слушают, раскупают. Фильмы по телевизору до сих пор показывают. Причем фильм «Пеппи Длинный Чулок» – великолепный фильм, музыкальный. Там очень много песен, очень много каких-то таких ярких, веселых моментов. Великолепно снят фильм, и дети, и взрослые смотрят его с удовольствием. И опять же, музей этот замечательный. Кстати, музей – это не только музей Астрид Линдгрен. Ее книги – это как бы центр, да, всего этого и основная тема, но там представлена, в принципе, вся скандинавская детская литература. Там и «Мумий тролль», например, и другие какие-то скандинавские известные сказки. Поэтому вот любят очень эту писательницу.
3: А теперь давайте прервемся и услышим голос самой Астрид Линдгрен. В середине 70-х годов в Москве состоялся очередной детский кинофестиваль, на котором присутствовала Астрид и отвечала на вопросы юных зрителей. После этого ведущие популярного цикла передач для детей и юношества «Радионяня» Александр Лившиц и Александр Левенбук вместе с почитателями творчества писательницы наградили ее медалью за улыбку. Ну а почему Астрид Линдгрен была удостоена именно этой награды, мы сейчас и узнаем. Включаем запись.
4: Мы получили от вас очень много писем с предложением наградить медалью за улыбку известную шведскую писательницу Астрид Линдгрен.
5: Автора ваших любимых книжек «Пеппи Длинный Чулок»,
4: «Малыш и Карлсон, который живет на крыше».
5: Ну, а совсем недавно в Москве, как вы знаете, состоялся 4-й детский кинофестиваль, на который и приехала Астрид Линдгрен.
4: И вот там мы сумели записать ее встречу с ребятами.
6: Дорогая Астрид Линдгрен, мы очень любим ваши книжки о «Малыше и Карлсоне», о «Пеппи Длинный Чулок» и просим писать их побольше.
7: Уважаемая Астрид Линдгрен, я смотрела картину «Пеппи Длинный Чулок» и читала. Мне очень нравится она. Скажите, пожалуйста, была на свете вообще такая девочка? Или вы ее придумали?
8: Это
9: трудно ответить на этот вопрос.
8: Stora människor tror inte.
9: Взрослые не верят тому, что она была.
8: Men du och jag, vi vet, hon finns.
9: Но мы же знаем, что она была действительно.
7: Уважаемый Астрид Линдгрен, всем очень нравится книга «Малыш Карлсон, который живет на крыше». А вы не могли бы вы рассказать, как Карлсон возник, как вы написали о нем книгу?
8: Карлсон, я Карлсон, он ком на квель баре, но я скали сова.
9: Карлсон просто пришел однажды вечером, и все.
8: Я говорю, как сова он, да?
9: Вот сделал так, и он оказался рядом.
8: Och så frågade han mig var det fanns något tak som han kunde bo på.
9: И он спросил, есть здесь какая-нибудь крыша, где мне можно жить?
8: Och då sa jag, Vulkanusgatan 12.
9: И тогда я сказала, улица Вулкана 12.
8: För det huset hade jag bott i en gång för länge sedan.
9: Потому что в этом доме я жила много лет назад. Mm.
8: Då frågade han om det fanns någon lillebror i det huset.
9: Тогда он спросил, а не живет ли там малыш?
8: Då sa jag, det får du ta reda på själv.
9: Тогда я сказал, ты должен сам об этом узнать.
8: Dann ist er, sen for han sin väg.
9: И тогда он полетел туда.
8: Jag har bara sett Karlsson, jag har aldrig sett honom på film förut, utan bara i verkligheten.
9: Я никогда до этого не видел Карлсона на экране, я видел его только в жизни.
8: Och då tyckte jag... Då tyckte jag han var otäck och förskräcklig.
9: И тогда мне казалось, что он очень несимпатичный.
8: Men jag tyckte och tycker om honom i alla fall på något sätt.
9: И все-таки мне он очень нравится.
8: Och jag har hört sägas att barn här i Moskva gör det också. Är det sant?
9: Я слышала, что здесь, в Москве, в Советском Союзе, дети тоже любят Карлсона. Это правда?
8: Är det någon som vet var Karlsson bor?
9: Кто-нибудь из вас знает, где живет Карлсон?
10: По таку.
8: Ja, på taket, ja. Men var är det taket? Det är i Stockholm.
9: На крыше, но крыша эта находится в Стокгольме.
8: Och det är långt, långt härifrån.
9: Это очень далеко отсюда.
8: Men Karlsson kan ju flyga.
9: Но ведь он может летать.
8: Så jag tror jag ska fara hem och säga till honom att det finns många barn i Moskva som gärna skulle låta honom komma och få bo på deras tak och ha en liten stuga där uppe.
9: Когда я приеду в Стокгольм, то я обязательно передам Карлсону, чтобы он прилетел в Москву, где живет столько детей, которые его любят, и, надеюсь, найдется крыша и маленький домик, где он сможет жить в Москве.
3: В завершении рассказа о творчестве шведской писательницы Астрид Лингрен давайте пообщаемся с героями ее книг и послушаем песни о рыжей проказнице Пеппи и о самом лучшем в мире Карлсоне.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Хедлунд.
1: А возвращаясь ко второму вопросу, какие особенности в литературе шведской, ну, сложно сказать. Она, наверное, такая же, как и сам народ. Скандинавская литература, в принципе, такая достаточно, я не знаю, где-то философская, даже если вы читаете скандинавский детектив, когда, например, на обложке написано «остросюжетный детектив» и автор какой-нибудь там товарищ Свенсон. У нас как? У нас остросюжетный детектив — это, я не знаю, там, боевик, море крови, куча стрелялок, ну, реально там что-нибудь происходит на каждой странице. Здесь нет, здесь остросюжетный детектив — это не то, к чему мы привыкли. Ну, я не знаю, какой пример можно привести, но сейчас самыми популярными шведскими книгами, переведенными на русский язык, являются книги шведской пары, пишущий под псевдонимом Ларс Кеплер, серия «Комиссарий Йона Линна», это «Гипнотизер», это, наверное, «Гипнотизер» самая известная книга, первая книга цикла. Потом это известная трилогия шведского писателя Стига Ларссона «Миллениум», «Девушка с драконом», «Девушка, которая играла с огнем», ну, такая тоже достаточно остросюжетная вещь, но очень для любителя. Кто у нас еще? Сельма Лагерлёв, известная. Но, опять же, в России Сельму Лагерлёв мы знаем по детской книжке про мальчика Нильса, который летал на гусях, облетел весь мир, и там много всяких приключений с ним было. На самом деле Сельма Лагерлёв не детская писательница, у нее совсем немного детских книг. Она известна все-таки своей христианской литературой, она известна своими такими достаточно серьезными романами. Я не знаю, насколько это переведено на русский язык. Что-то переведено, потому что что-то мне попадалось. И вообще не очень много шведской литературы на русском языке существует, к сожалению. По крайней мере, когда я этим вопросом интересовалась, когда я переехала в Швецию, мне хотелось побольше узнать, в том числе и о литературе. Мне сложно было найти шведские книги на русском языке. А так, ну, в книгах много внимания уделяется социальной жизни, много каких-то рассуждений о политике, об экономике, о том, что происходит. Причем где-то это действительно скучно, а где-то это подается ненавязчиво. Например, главный герой может пить утренний кофе, читать в это время газету, ну и полглавы может быть посвящено описанию того, что именно он прочитал в этой газете. Ну, по-разному бывает. Мне, например, очень нравится творчество шведского писателя Хеннинга Манкеля, который, кстати, шведы очень любят. Большинство книг, если не весь его цикл, то большинство переведено на русский язык. Он много писал. К сожалению, его не стало несколько лет назад. Он детективный писатель, хотя не только. В основном писал детективы, но есть у него замечательные книги об Африке, где он пишет о природе, о жизни. Вот. А в своих детективах он много места уделяет каким-то историческим вещам, каким-то социальным вещам. Я, например, из его книг узнала много именно о жизни в Швеции, именно вот получила той информации, которой мне первое время, может быть, не хватало.

0: вот, Наталья, предположим, что мы приехали в Швецию. Куда нам прежде всего все-таки стоит отправиться? Куда бы вы нас повезли?
1: Ну, все зависит от того, чего бы вы хотели от этой поездки. Потому что кто-то приезжает в Швецию покататься на лыжах, кто-то приезжает посмотреть музеи, кто-то приезжает на охоту, на рыбалку. Но если так в общем, ну, конечно, это в первую очередь Стокгольм. А в Стокгольме, я не знаю, население сейчас 1,5 миллиона человек, но он достаточно большой по территории все-таки. Это островной город, расположенный на островах, это красивый город. Хотя вот опять же я сказала «красивый город» и вспомнила, как к нам приезжала группа из России, как раз-таки из Нижнего Новгорода. Привет им, если кто-нибудь сейчас из них слушает.
0: Марина Анатольевна Рощина?
1: Да, в том числе и Марина Анатольевна Рощина. И когда мы их привезли, ну, у нас был экскурсовод, все по Стокгольму. У нас была такая обзорная экскурсия. И мы приехали к Королевскому замку, и экскурсовод спросила, ну, как вы думаете, что это такое, куда вот мы сейчас с вами приехали? Кто-то сказал, что, ну, не знаю, может, какой-нибудь завод. То есть Королевский замок – это не что-то такое величественное, пафосное, помпезное. Это шведская красота, она такая минималистическая. Шведы очень любят и ценят свою природу. Опять же, куда бы вы ни поехали, неважно, в принципе, куда бы вот, в какой части Швеции вы окажетесь, везде великолепная природа. Либо это леса, либо это какие-то снежные горы, если это зима, либо это озера, либо реки. Очень любят, очень ценят, очень берегут свою природу и очень ею гордятся. Вот шведы, наверное, основной достопримечательностью все-таки считают свою природу, если спросить у шведа. А так, ну, если возвращаться к каким-то более традиционным, то да, это Стокгольм, это много парков, это много музеев. Кроме музея Астрид Линдгрен есть еще один музей под открытым небом, который называется Скансен. Это исторический музей, это парк, где представлены разные исторические эпохи, исторические стили и прочее, прочее. Но это обычные музеи, различные картинные галереи, ботанические сады и прочее, прочее. Причем во многих музеях есть специальные выставки для людей с ограниченными возможностями, есть специальные гиды, есть аудиогиды, есть макеты каких-то экспонатов, которые находятся за витринами. Ну, в принципе, в музеях как-то не принято все трогать. Так вот, для того, чтобы не трогать оригиналы, очень во многих местах есть макеты, которые можно потрогать, есть бралевские описания, можно заказывать индивидуальных экскурсоводов по городу, по музею, там по... Ну, это, конечно, стоит определенных денег, но если есть такая возможность, то вполне можно организовывать индивидуальные экскурсии, вам будут рады помочь. А если не Стокгольм, то, наверное, Гетеборг – это юг Швеции, тоже очень красивый город, в котором присутствуют разные культуры, и, в общем-то, очень любят беженцы. Хотя один мой друг, буквально вчера вернувшийся из Гетеборга, сказал, что больше он никогда туда не поедет. Я говорю, почему, а что случилось? Да ну, говорит, такое ощущение, что не в Швеции, а в Африке побывал. Почти не увидел на улице шведов. Ну, не знаю, если это так, то это очень грустно, потому что, когда я там была несколько лет назад, там еще были шведы, и там было интересно. А на границе с Данией находится город Мальмё, где тоже, если хотите побывать одновременно в двух странах, то такие пограничные места, как Мальмё или наша северная лапландская часть, та же Хапаранда, в которой я сейчас живу, граница с Финляндией, это, ну, интересное тоже ощущение, приграничная зона, когда ты сразу находишься практически в двух государствах, это интересно. Если вы приедете в Швецию зимой, я бы посоветовала посетить снег.

0: ними, с воротами, со всеми атрибутами замка. Все это украшается скульптурами. А на территории этого замка есть ресторан, опять же, полностью построенный изо льда. На территории этого замка есть церквушка, ну или скорее часовенка, причем действующая в ней. Если заранее это все заказать, даже можно провести венчание, и многие это делают. Хотя мне сложно себе представить свадебный наряд, в котором нужно это все.
1: Может быть, это какая-нибудь шуба?
0: Возможно. Вот на венчании не удалось поприсутствовать. И на территории всего этого есть еще небольшая гостиница в данном случае, потому что если Юкосхярви – это именно отель ледяной, то Снежный замок – это все-таки замок, ну, такого для дневного посещения. Да, есть ледяная сцена, на которой проводятся всякие концерты, приезжают как малоизвестные, так и профессиональные исполнители, артисты. В общем, все это изо льда, все это очень красиво, очень интересно, оригинально. И каждый год этот замок строится в каком-то определенном стиле и с какой-то определенной тематикой. В один год это может быть какая-то спортивная тема, в другой год это могут быть герои сказок, третий год что-то связанное с музыкой, и так каждый год. В январе месяце обычно это все открывается, и в конце апреля закрывается. Ну, в этом году, по-моему, он растаял раньше, потому что зимы как таковой не было. Там не обязательно оставаться на ночлег, можно просто приехать пофотографироваться. Для инвалидов, кстати, вход бесплатный. И иногда даже для сопровождающих. Почему иногда? Потому что я не помню, когда нас было... У нас было двое незрячих и человек 5 зрячих. Наверное, кто-то из зрячих платил. А когда была большая группа незрячих и там 1-2 сопровождающих, по-моему, все бесплатно проходили. Хотя я слышала, что сейчас вроде бы не бесплатно, а вроде там полцены. Все-таки стали брать какую-то сумму, но опять же есть скидки. Кстати, касается и остальных музеев. Если вы заранее позвоните в какой-нибудь музей, вообще стоит, наверное, перед тем, как посетить какой-то музей, туда позвонить и узнать, есть ли там возможность выделения какого-то экскурсовода и какие там бывают скидки, потому что есть дни, есть часы, когда музеи работают бесплатно, есть какие-то там еще особенности посещения. В принципе, если к этому подготовиться заранее, можно неплохо сэкономить на музеях, если заранее спланировать свою культурную программу.
1: Наталья, я знаю, что вы не просто побывали в ледяном замке, вам удалось еще переночевать в гостинице этого замка. Расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Да, мы решили остаться. Это была моя идея. Изначально планировалось просто пофотографироваться и пообедать, но мне как-то... Я решила, что раз уж приехали, то давайте по полной программе. Хочу все и сразу, тем более, что это был мне подарок на день рождения. Ну, а раз уж это подарок, то вот хочу полностью, так сказать, погрузиться в атмосферу. Очень интересное ощущение. Я немножко побаивалась этого ночлега, потому как, ну, все-таки холодно. Опять же, пол, стены, потолок, все это сделано изо льда, а кровать... Правда, было, основание было деревянным, но внутри тоже лед, поверх которого были лосиные шкуры. Шкуры зверей, их было много достаточно. Спать пришлось в одежде. Верхнюю одежду мы снимали. Своей шубой я укрывалась. Выдается спальный мешок. То есть ты в одежде залезаешь еще в спальный мешок. Достаточно легкий, но при этом очень теплый. Опять же, когда я его увидела, я к нему так отнеслась. Ну, он мне показался каким-то несерьезным. На самом деле нет, он очень теплый. И несмотря на кажущееся неудобство, да, там куча одежды на тебе, плюс спальный мешок и шуба сверху, и вообще как можно вот все вот это, на самом деле спится просто замечательно. Я читала, и мне рассказывали о том, что вот эта вот снежно-ледяная атмосфера, она как бы очень полезна для здоровья, там, для организма и прочее, и прочее. Это правда так. Спится просто великолепно. Не было холодно, я не чувствовала какого-то дискомфорта, мне было тепло, ну, несколько непривычно, но тепло. Еще мне понравилось ощущение на утро, когда ты просыпаешься, и в номере в гостинице температура, я не знаю, ну, скажем, -3 у нас была, а на улице на тот момент было -13. Не холодно по шведским меркам. Здесь у нас зимой на севере температура может достигать 40 градусов. То есть 13 это было так... Достаточно тепло, но все-таки, когда мы из теплой квартиры выходим на улицу, ощущение Ну, все знают, да, что это за ощущение. А когда ты выходишь из холода в еще больший холод, это тоже очень своеобразное ощущение. Причем по программе, по плану, там все задумано так, что человек, проснувшись

Утром, проведя ночь во льдах, утром человеку предлагается горячий душ, горячий завтрак. Ну, от душа я отказалась. А вот горячий завтрак, опять же, он кажется каким-то просто невероятным. Он кажется удивительно вкусным. И привычная для нас горячая чашка ароматного кофе утром, она какая-то сказочная, неземная и просто вообще волшебная. В этом вот всем после вот этой вот ночи во льдах. Очень интересное ощущение, очень непередаваемое ощущение. Но когда мы вернулись домой к обеду следующего дня, часов 12 мы уже были дома, я почему-то почувствовала себя очень уставшей. Причем усталость, опять же, была приятной. Просто какое-то такое расслабленное состояние отдохнувшего, очистившегося организма. Ну, во-первых, наверное, переизбыток эмоций все-таки. А во-вторых, правда, какая-то такая приятная усталость. Причем в этом снежном замке интересно будет и взрослым, и детям, потому что там, кроме всяких вот скульптур, церквей, там, ресторанов и прочего, есть ледяные горки, на которых можно покататься, есть другие всякие развлечения, там с детьми проводятся разные всякие игры. Такое место отдыха для всей семьи, но для любителей экстрима. Наверное. Хотя я сама по себе существо теплолюбивое. Если бы мне лет 10 назад сказали, что я проведу ночь в ледяном замке, я бы, наверное, не поверила. Но всем рекомендую. Я знаю, что такие гостиницы сейчас есть не только в Швеции и Финляндии. Я знаю, что они еще существуют. Если вдруг у вас будет такая возможность, попробуйте. Это как минимум интересно. И мне кажется, оно того стоит.

0: Наталья, а какой климат в Швеции?
1: В Швеции климат северный. Все-таки это северная страна, это достаточно холодная страна. Климат отличается, серьезно отличается на юге и на севере. Если на юге климат более теплый, более влажный, то на севере климат более холодный, более сухой. А есть такая особенность шведского климата, если у человека проблемы с сердцем, вот опять же, если вы соберетесь ехать в Швецию, то подумайте о том, что если вы соберетесь ехать на север Швеции, нужно брать с собой медикаменты, потому что могут возникнуть проблемы с сердцем из-за того, что на севере кислород очень разреженный. И, в принципе, да, может быть какое-то легкое головокружение. Может быть, вы ничего не почувствуете, но просто вот предупреждают обычно о том, что на севере воздух более разреженный и могут быть проблемы. А так, как я уже говорила, северная зима может быть очень суровой, но из того, что я помню, рекорд был, причем это было в первую зиму, когда я только переехала, у нас было 44 градуса, минус 44. Для меня это было слишком много. Мне было некомфортно. Но эти 44 градуса, с другой стороны, переносятся достаточно легко за счет того, что климат сухой. То есть это не, если сравнить, скажем, минус 44 в Москве и минус 44 здесь на севере, то, наверное, все-таки здесь это проще. Лето прохладное, средняя температура летом 20-25 градусов. Особенностью климата, конечно же, являются незабываемые шведские белые ночи. Когда я рассказывала о белых ночах питерцам, они мне говорили: да ладно, ничего особенного, у нас свои тут такие имеются. Но когда питерцы приезжают в Швецию, они с удивлением понимают, что белые ночи бывают разные. Потому что в Питере белые ночи – это когда ночью, ну, скажем так, светло. Ну, вот светло и светло, да. А здесь белые ночи – это когда ночью светит солнце, причем оно светит вот точно так же, как днем. Оно практически не заходит, оно так слегка там скрывается за горизонтом, и тут же, буквально через полчаса, оно уже появляется, и оно светит, ну, практически круглосуточно. Это тоже очень интересно. Мне было очень удивительно за этим наблюдать первый год, первое лето, когда лето было хорошим, ярким и солнечным. Но зато зимой другая проблема. Если летом белые ночи, то зимой наступает полярная ночь. Опять же, я сейчас говорю о северной части Швеции. И вот полярная ночь – это не так весело и не так приятно, потому что там солнце исчезает вообще. Я думаю, жители Мурманска и те, кто живет за полярным кругом и слушает нас сейчас, поймут, о чем я говорю. Но это жуткое совершенно состояние, особенно когда ты с этим никогда не сталкивался, и это непривычно. Для тех, кто здесь родился и живет, в принципе, ну, полярная ночь и полярная ночь. А я так и не смогла к этому привыкнуть, честно говоря, потому что когда темно почти круглые сутки, жутко хочется спать, и причем сколько бы я ни спала, это неважно, я не высыпаюсь, мне все время хочется спать, такая какая-то наступает апатия, ничего не хочется делать. Но опять же, не зря Финляндия, например, занимала одно время, я не знаю, как сейчас, одно время Финляндия занимала первое место в мире по числу самоубийств. Как рассказывают сами финны, иногда совершаются самоубийства не потому, что в жизни все плохо, а просто вот, ну, настроение такое, состояние такое. И я это испытала на себе иногда, правда. Когда ты просыпаешься утром, а за окном не то что темень, а просто чернота, такая давящая, тяжелая, которая на тебя просто наваливается. Ну, правда, хочется, я не знаю, пойти и повеситься просто потому, что вот, ну, так хочется, без причины. Я очень плохо переношу полярную ночь. Зимой с конца ноября по где-то середину февраля это тяжелый такой период. Но, с другой стороны, есть же всякие там праздники, которые как-то скрашивают это все. Все, наверное, тоже не так однозначно. Вот. Но поехать в Швецию и, я не знаю, там, покупаться, позагорать, ну, весьма условно, наверное, можно на юге Швеции летом. А так вообще все-таки достаточно холодно. Несмотря на то, что есть выход к морю и много рек и озер, все-таки для любителей погреться на солнышке здесь будет, наверное, не очень комфортно.
2: Fjol så gick jag med herrarna i hagen, aj aj med herrarna i hagen, ja med herrarna i hagen. Jag har jag någonting som sparkar i magen, aj, aj, som sparkar i magen, ja, som sparkar i magen. Fjol så gick jag med långskjorta tröja, aj, aj, med långskjorta tröja, ja, med långskjorta tröja. Jo, får jag ta den till Lindil och blöja, aj, aj, till Lindil och blöja, ja, till Lindil och blöja. I fjol var jag klän som i vidi vidi vidja, aj, aj, som i vidi vidi vidja, ja, som i vidi vidi vidja. Jo, får jag gå liksom stabban i smedjan, aj, aj, likt stabban i smedjan, ja, likt stabban i smedjan.
0: Наталья, еще я знаю, что в Швеции довольно необычная кухня. Даже существуют очень необычные праздники, со шведской кухней связанные.
1: Я бы не сказала, что в Швеции совершенно необычная кухня. В Швеции кухня, ну, достаточно европейская. Если говорить об особенностях шведской кухни, то это огромное количество мяса и рыбы. Опять же, если говорить о мясе, то это оленина и лосятина – это дикие птицы в сезон охоты, наверное, но рыба, тоже пойманная в местных водоемах, очень много красной рыбы, тех же лососей, которые здесь не считаются чем-то особенным, каким-то деликатесом, их тут ловят так же, как у нас, я не знаю, там щук и карпов. А что касается специальных праздников, да, есть специальные, ну, скажем, особенные блюда, которые на меня произвело очень сильное впечатление. Называется оно сюрстрёмень. Дословно это кислая салака или кислая селедка. Это рыба, которая в свежем, в сыром виде сначала какое-то время находится под слоем песка, а потом это все перекладывается в бочки. Добавляется какое-то минимальное количество соли туда, все это плотно закупоривается, оно там стоит полгода или, ну, достаточно длительный период времени. А потом эти бочки открываются, все это расфасовывается по баночкам и продается в магазине в виде сумасшедшего деликатеса, стоящего достаточно неплохих денег. И вот этому безобразию посвящен специальный праздник, не помню какого числа, какого-то августа, отмечается день вот этой вот самой тухлой селедки, кислой салаки, причем ему даже посвящена песня, и смысл этого праздника в том, что открывается сезон поедания вот этого вот блюда, причем меня предупреждали, что запах и вкус – это две разные вещи. Не обращая внимания на то, как оно пахнет, на вкус оно совершенно другое. Пожалуй, я с этим соглашусь, на вкус оно гораздо лучше, чем на запах, но попробовав это один раз, это заворачивается в тонкий хлеб, что-то типа лаваша нашего, да? Это все рыба, свежий репчатый лук, помидоры, по-моему, какой-то там соус, все это заворачивается в хлеб. Кто-то это любит дело с картошкой, но в основном вот в хлеб. Чаще всего к этому подается водка, причем в таких хороших количествах, что не очень так характерно для шведских праздников, хотя, ну, шведы неплохо относятся к алкоголю, но здесь водка, она чуть ли не обязательным атрибутом считается. Сначала я очень удивилась, ну как же так, а потом, попробовав сей кулинарный шедевр, я поняла, что, наверное, действительно к этому нужна водка, хотя бы, даже если вы не употребляете спиртное, я очень рекомендую хотя бы маленькую стопочку выпить. Ну, просто для, скажем так, для лучшего усвоения данного продукта, потому как, ну, очень своеобразно. Вот, а шведы очень любят это лакомство, они считают это деликатесом, и, как я уже говорила, да, это дорого, это там маленькая баночка стоит каких-то совершенно, не знаю, невероятных денег. Опять же, если вы захотите купить это в качестве сувенира и привезти на родину, не советую этого делать, если вы будете лететь самолетом, потому что провоз вот этой вот кислой салаки в самолетах запрещен, ибо баночка может взорваться. То есть у вас в самолете могут это дело конфисковать, да. Но я не думаю, что ваши родные и близкие порадуются такому сувениру. Если уж вы хотите привезти из Швеции что-то съестное, то лучше купите какие-нибудь сладости или там какую-то рыбу. Ну, в крайнем случае, купите икру в тюбике. Есть такая замечательная вещь, как шведская икра в тюбике. На тюбике этом нарисован милый улыбающийся мальчик по имени Калле. Это будет гораздо более интересный сувенир. Ничего особенного в этой икре нет, на вкус она, конечно, совсем не такая, как та икра, к которой мы привыкли, но, по крайней мере, ее можно есть, и это, ну, все-таки это съедобно и, в общем-то, достаточно вкусно. В шведской кухне очень приняты всякие интересные соусы, основанные на, опять же, местных продуктах. А поскольку в Швеции растет много ягод, таких как черника, брусника, клюква, то, скажем, брусничное варенье, брусничный джем запросто может подаваться в качестве гарнира к картофельному пюре и вот этим вот мясным фрикаделькам, чётбуллар. Да, в качестве соуса. Ну, кстати, в традиционное шведское блюдо чёдбуллар, вот эти вот самые мясные фрикадельки сейчас продаются в любом ресторане Икея. Там же есть имбирное печенье, которое здесь является символом Рождества. Поэтому получить весьма условное представление о шведской кухне, наверное, можно, посетив Икею. Я не знаю, как в России цены на еду в ресторанах Икея, а здесь это очень... доступно, очень недорого. Еще в Швеции очень вкусная выпечка, очень вкусные кондитерские изделия. Если уж говорить об особенных праздниках, о специфических, есть замечательный праздник шведской булочки Semlordag. Semlor – это такие булочки с кремово-миндальной начинкой, хотя сейчас они уже есть всякие разные, и с вареньями, и с повидлами и прочими, но традиционная Semla – это все-таки булочка, внутри которой... масляно-миндальный крем с добавлением шафрана. Вот этим вот булочкам тоже посвящен отдельный праздник. На них большие скидки. Они в этот день пекутся везде, где только можно, и продаются, где только можно. Опять же, очень много свежей выпечки. Шведы очень любят пить чай, кофе. Скорее даже, наверное, кофе, чем чай. Среднестатистический швед выпивает в день 5-6 чашек кофе. Для него это считается нормой. Поэтому практически везде можно купить свежую выпечку, которую пекут чуть ли там не в вашем присутствии или буквально вот незадолго до того, как вы пришли. Все это теплое, горячее, свежее. Еще из шведских десертов мне в свое время интересны были десерты на основе облепихи. В Швеции достаточно много растет облепихи, она достаточно дорогая, гораздо дороже, чем в той же России. Я, например, кроме облепихового масла ничего до приезда в Швецию не знала. И то для меня облепиховое масло было лекарственным препаратом, наверное, больше всего. А здесь я узнала, что из ягод облепихи можно делать вкуснейшие муссы, замечательные пироги и прочее, прочее. Если будет возможность это попробовать, попробуйте, это очень вкусно. И из ягод, которых нет в России, скажем так, не везде в России, это, конечно же, морожка. В России морожка есть.
0: Да, в республике Коми морожка растет и ее продают.
1: Она тоже растет не везде, и она дорогая, но вот в качестве сувениров многие везут отсюда морожковый джем, морожковое варенье, потому как тоже достаточно специфическая такая ягода и довольно вкусная.

0: Продолжается программа «Окно в мир». Напомним, что сегодня мы путешествуем по Швеции, и наш гид сегодня это Наталья Херлунд. Вы не раз говорили о сувенирах, а что еще, кроме вот кулинарных таких сувениров, можно привезти из Швеции?
1: Еще из Швеции везут, ну, магнитики, конечно, куда ж без них. Кроме этого везут стекло, какие-то стеклянные сувениры, что-то из хрусталя, хотя сейчас, опять же, этим ничем никого не удивишь. С севера везут какие-то изделия из оленьей кожи, оленьих рогов. Еще очень популярны сувениры, отражающие какие-то исторические моменты. Ну, например, в Швеции до сих пор очень силен культ викингов, вообще языческий культ, и всякие саги о викингах, о походах викингов и прочее, прочее. Очень много сувениров, посвященных именно этой тематике. Больше, конечно, это интересует мальчишек, наверное, всякие викинги с копьями там и прочее, прочее. Но вот везут очень много этих сувениров, и это оригинально, это интересно. Можно найти много интересных таких красивых вещей. Открыток много, но это, опять же, как везде. Что еще? Если вы будете, скажем, на севере, можете купить формочки для изготовления ледяной посуды, тех же ледяных рюмок там или еще чего-то, и удивить своих гостей, подав им какой-то напиток в емкости изо льда. Наверное, это, ну, оригинально как минимум.
0: Ну, если эта емкость не растает.
2: А как они делаются, кстати? То есть заливается вода, что ли, или берется лед?
1: Заливается вода. Нет, заливается вода, все это ставится в морозилку, достается, получается вполне себе такая симпатичная рюмочка. Причем они есть разные, они есть с узорами, они есть с ручкой, прямо с такой, за которую можно взять. Вот эти вот формочки, они, ну, всякие разные. Их любит народ очень покупать.
2: Ну и еще хотелось бы поговорить о праздниках. Ну вот мы уже назвали День тухлой селедки, праздник весьма специфический. А какие еще есть праздники? Какие праздники более популярны, что ли? Религиозные или государственные какие-то?
1: Есть совершенно обычные, привычные нам праздники, такие как Рождество. Ну, для нас это Новый год, а здесь это все-таки Рождество. Новый год популярен, но не настолько. Это Пасха, это... Ну, если говорить о религиозных, это приход трех волхвов, праздник, который отмечается после Рождества.
2: Да, 6 января, у нас это крещение 19 января, некий аналог, но все-таки немножко
1: да, другое. Да, это немножко другое, это все-таки не совсем то. Есть праздник середины лета, который у нас, наверное, называется День летнего солнцестояния, да? Причем, когда я говорила о викингах, я упоминала о том, что в Швеции очень тесно переплетаются христианские и языческие традиции. Это очень ярко выражено в праздниках. Но самым любимым и самым, наверное, долгожданным праздником все-таки является Рождество. Это один из немногих дней в году, когда вместе собирается вся семья, все родные и близкие, которые очень часто приезжают даже из каких-то дальних областей, уголков, собираются вместе. Это елка, это рождественские звезды и свечи, которые зажигаются в окнах. Причем звезды зажигаются в окнах не в канун Рождества, а за месяц до Рождества. Есть такое понятие, как рождественский адвент. Это 4 воскресенья перед Рождеством. Есть даже такой календарь, специальный адвент-календарь. Это детский, как правило, календарь. Это такая книжечка. Каждый день в календаре выглядит в виде такой дверки. Кроме того, что указана дата, там еще нарисована какая-нибудь интересная картинка, и когда эту дверку приоткрываешь, под ней, за ней находится какой-то сюрприз. Это может быть либо наклейка, либо какая-то маленькая шоколадка, либо какая-то открыточка с каким-нибудь, или там какой-то цветочек, вырезанный из бумаги. Ну, в общем, какая-то вот такая штука. Каждый год эти подарочки меняются, эти сувенирчики меняются. Календари на адвенты, они очень популярны, их очень любят шведские дети. По телевизору идет, опять же, цикл передач с интересными историями. И вот в первый адвент, ну это получается последнее воскресенье ноября, в домах зажигаются электрические звезды, свечи, и они горят круглосуточно до самого Рождества. Ну а на Рождество украшается елка. Украшения гораздо более скромные, если сравнивать с нашими. У нас это море всяких ярких цветов, совершенно украшений. Здесь украшения достаточно скромные, да, это шарики, какие-то гирлянды, но они преобладают красный цвет. Ну, а так это много мишуры, много там каких-то таких минималистически, опять же, все это сделано. Красиво, симпатично, но в то же время это скромно, это не ярко, не броско. А вот подарков на Рождество должно быть много.
2: А кто их приносит? Вот в Европе Санта-Клаус, в Финляндии, по-моему, уже там Йолапукки, да? Языческий такой персонаж.
1: Йолапукки финский, да. Нет, в Швеции его зовут Юль Томтен, рождественский Дед Мороз. Он приходит в каждую семью с мешком подарков. Для того, чтобы получить от него подарки, нужно быть добрым, нужно весь год хорошо себя вести, причем как взрослым, так и детям. Если вы плохо себя в этом году вели и что-то там кого-то обижали, то можете подарков и не получить. Никаких стишков, сказочек рассказывать ему не надо, чтобы получить подарок, как обычно у нас это принято. Нет, достаточно просто сказать, что вы были хорошим мальчиком или хорошей девочкой, и вы получаете какой-то скромный подарочек, чисто символический. А потом, когда он уходит и идет дальше, в следующий дом, начинается разбор подарков от членов семьи, подарков, которые заранее кладутся под елку. Эти подарки подписаны кому от кого. Маме от любящей дочки, папе там от бабушки и прочее, прочее. То есть подарки вы получаете не только от Деда Мороза, но и друг от друга. Но до того, как получить подарки, до того, как приходит, будем его называть Дед Мороз, да, так привычнее, есть еще один ритуал, есть еще одна традиция, которую обязательно нужно соблюсти. Это просмотр диснеевских мультиков. А если более конкретно, то мультики про уточку, утиные истории, которые показывается здесь с 1960 года. Каждый год 24 декабря в 15:00 в одно и то же время показывается нарезка из утиных историй, несколько фрагментов. И все шведы, все члены семьи от мала до велика собираются у телевизора и с замиранием сердца смотрят все вот это вот дело. Причем, согласно недавно проведенному социологическому опросу, в это время, когда все смотрят утиные истории, снижается количество ДТП на улицах и намного меньше звонков поступает в службу спасения. То есть люди, вот реально все, кто только может, стараются оказаться у телевизора и посмотреть вот этот вот замечательный мультфильм, несмотря на то, что на протяжении всего времени он не меняется. Одни и те же фрагменты показываются. Единственное, что несколько раз это переозвучивалось. Все это на шведском языке озвучено, с песенками, с текстами, в великолепной озвучке. Но какая-то вот такая интересная традиция, ничего, казалось бы, не имеющая общего с Рождеством, но тем не менее, да, есть такое правило, есть такая традиция, и все ее стараются соблюдать. Ну, потом, конечно же, праздничный ужин, на котором обязательными атрибутами должна быть маринованная сельдь, копченый и соленый лосось, запеченный окорок, другие блюда, потом подарки. Уютный праздник Рождество, очень семейный, такой какой-то близкий. Опять же, если хорошая погода, если вокруг много снега, то реально возникает ощущение сказки. Хотя я, например, на Новый год скучала по мандаринам. Ну, у нас все-таки Новый год — это мандарины и елка, да, елка, мандарины. Вот этот вот мандариновый запах. Конечно, я их себе потом купила, но как-то вот мне не хватало мандарин в Рождество. Вторым по значимости праздником, наверное, все-таки является Пасха. Тоже семьи стараются собираться вместе и как-то ее отмечать. День летнего солнцестояния, о котором я уже упоминала, где-то он отмечается просто каким-то семейным ужином, а где-то отмечается согласно старинным древним обычаям, когда в центре поляны там, или площади, ну, чаще всего, наверное, поляны, украшается какое-то дерево, вокруг которого водят хороводы, раскладывается костер, через который прыгают и, опять же, проводят различные обряды с со специальными танцами и фольклорными песнями. Чем-то отдаленно все это напоминает наш праздник Ивана Купалы. Не везде, но кое-где эти традиции сохранились. А еще, заговорив о кострах, мне вспоминается замечательный шведский праздник Вальпургиева ночь, который отмечается в канун 1 мая, 30 апреля. Это, ну, явно языческий праздник, да, который у нас... Ну, я не знаю, может быть, не все даже и знают о том, что такое вообще существует. А здесь, в Вальпургиеву ночь, вечером этого дня и в городах, и в деревнях обязательно жгутся костры, а вокруг них собираются люди, жарят сосиски, все это поглощают дружно и весело. А на следующий день идут на первомайскую демонстрацию. То есть вот такое интересное сочетание культур, сочетание совершенно разных праздников, оно тоже существует.

0: А день рождения короля шведы не празднуется?
1: День рождения короля и королевы и всех членов королевской семьи празднуют поднятием флагов на ратушах, но какой-то такой большой праздник из этого не делают, хотя когда принцесса Виктория выходила замуж несколько лет назад, ее свадьба транслировалась в прямом эфире по телевизору, и, ну, если не половина населения, то... Ну, я бы, пожалуй, сказала даже, что половина населения с интересом следила за этим всем, и потом это все долго обсуждалось. Какие-то такие события, которые происходят в королевской семье, они важны. Ну и опять же, король, королевская семья и вообще члены правительства, члены парламента, они приближены к народу в том смысле, что если король приехал в ваш город с каким-то там... я не знаю, официальным визитом, или к нам он приезжал на открытие каких-то учреждений. Принцесса Виктория приезжала к нам на открытие площади ее имени. Так вот, если в ваш город приехал кто-то из королевской семьи, с ними вполне можно пообщаться, поздороваться за руку. Ну, если повезет, конечно, потому что там такая толпа желающих, что... Но нет такого, что вот король, вокруг него какое-то невероятное количество охраны. Да, охрана есть. Тем не менее, они с удовольствием общаются с народом, очень любят это делать. Король у нас вообще такой дедушка, очень позитивный, веселый, улыбчивый, добрый, замечательный. Его очень любит шведский народ. Поэтому вполне можно сфотографироваться с королем, потом выкладывать это в соцсетях.
0: А жениться по любви король может или вот принцесса? За кого она вышла замуж? Там, по-моему, потомок не королевских кровей.
1: Может жениться по любви, по крайней мере, да, принцесса Виктория пошла наперекор всем традициям и вышла замуж за простого преподавателя аэробики. Причем, да, были по этому поводу различные мнения и осуждения и прочее, прочее, но королевская семья ее все-таки поддержала, родители ее не осудили, и теперь уже Даниэль у нас даже получил звание принца и вполне себе уютно себя чувствует в королевской семье. Но надо отдать ему должное, парень-то он не глупый на самом деле, поэтому тут все-таки выбор принцессы, несмотря на то, что он преподаватель аэробики, там бывший спортивный тренер, он очень образованный молодой человек, он достаточно интересен и вполне активно и очень даже неплохо занимается сейчас и политической деятельностью, и какой-то благотворительностью, и, ну, в общем, достойно соответствует, так сказать, званию принца и очень неплохо вписался в королевскую семью. Хотя это, конечно, было для многих шоком, это было неожиданностью. Все-таки не очень пока еще приняты такие браки, но вот теперь, может быть, это будет, станет это традицией, не станет, посмотрим.
0: Да, но с другой стороны, если вспомнить историю двухвековой давности, то маршал Бернадот, которого вот позвали быть королем Швеции, он ведь тоже, по-моему, дворянином не был. И, наверное, для многих тогда в Швеции это тоже было шоком.
1: Это было шоком наверняка для многих. Тем не менее, короля Бернадота шведы любили и любят до сих пор. Поэтому, да, принцесса Виктория здесь не стала первопроходицей, нет. До нее уже все это было. Но, тем не менее, это правда очень было резонансным событием, это очень обсуждалось в прессе, свадьба вот эта вот, которая в прямом эфире по телевизору, причем, ну ладно, там сама церемония венчания, да, ладно, сама свадебная церемония, так ведь транслировалось же все, начиная там от того, как они выходили из дома, как они садились в карету, потом в автомобиль, как они там шли, ну все в мельчайших подробностях, потом после венчания был же ведь свадебный ужин, который тоже показывали по телевизору, как они там кушают, и все вот это вот замиранием сердца на одном дыхании смотрели, ахали-охали. Ну, не все, но вот многие. Был немножко перебор, потому что, ну, мне бы, например, не очень хотелось, чтобы мою свадьбу вот в таких мельчайших подробностях транслировали, скажем, на всю страну. Это как-то... У нас даже самые известные личности себе такого не позволяют. А здесь все-таки из этого сделали такое шоу и какую-то такую... Так, меня несколько это коробило, честно говоря. Опять же, разница менталитетов, да, для шведов это было вполне естественным и нормальным. Мне было несколько странновато за всем этим наблюдать и наблюдать вот эту вот эйфорию, которая происходила вокруг вот этого события.
2: Мне это все очень напоминает принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
0: Ну, там, наверное, попышнее, и все-таки там за руку, мне кажется, шведский попроще монархи.
1: Возможно. Шведский король, я уже говорила, он вообще очень простой. Он очень любит лошадей, он любит природу, он любит охоту. Ему нравится заниматься, копаться в грядках. Он у нас, правда, очень интересная личность. Такой приземленный очень товарищ.
2: Ну что ж, Наталья, будем завершать нашу виртуальную экскурсию по Швеции. В заключение такой хотелось бы вопрос задать. Когда и в какое время лучше всего приезжать в Швецию?
1: Это, конечно же, зависит, опять же, от того, что вы хотите в Швеции увидеть, с какой целью вы хотите приехать. Если покататься на лыжах, то зимой. Если пособирать грибы, ягоды, порыбачить, поохотиться, то, наверное, все-таки летом или осенью. Хотя для того, чтобы собирать грибы, ягоды, нужно покупать лицензию. То же самое касается рыбалки и охоты. Все-таки такая возможность есть, и очень многие туристы приезжают именно за этим. Ну а если посмотреть какие-то достопримечательности, погулять по городам, посетить музеи, посмотреть природу, пообщаться с людьми, то, наверное, это можно сделать в любое время года. Шведы – народ очень гостеприимный, очень любят туристов, всегда с удовольствием помогут. Если вы знаете английский язык, то у вас вообще не возникнет никаких проблем. Если не знаете, ну, может быть, будет чуть посложнее, но достаточно много русскоговорящих гидов, особенно в крупных городах, в том же Стокгольме. Поэтому Швеция будет рада вам всегда, в любое время года. И я думаю, что каждый обязательно найдет здесь для себя что-то интересное. И очень хочется, по крайней мере, чтобы посещение Швеции для вас стало чем-то запоминающимся, чем-то ярким, потому что, несмотря на то, что страна северная, холодная, скандинавская, она, правда, очень интересная, в ней много того, на что стоит посмотреть и о чем потом стоит рассказать и показать своим друзьям и знакомым.
0: Наталья, спасибо огромное. Можно сказать, что вы нас раздразнили. Ну, как это очень часто происходит, когда мы беседуем с нашими гостями в программе «Окно в мир». Думаю, что как мы, так и наши слушатели узнали из этой беседы много нового. У них появилось желание посетить эту замечательную страну, Швецию.
2: Ну, а мы благодарим Наталью за интересную экскурсию. Очень рады будем, Наталья, видеть вас еще у нас в гостях. И ждем от наших слушателей писем, отзывов, предложений и пожеланий на наш почтовый адрес pro@skmf.ransis.org. Напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Хедлунд из Швеции, а эту программу подготовили и провели звукооператор Павел Малышев и ведущие Дмитрий Балыкин
0: и Мария Кочедыкова.
2: До новых встреч в эфире Радио Рансис.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго.

узнавать что-то новое о культурах и традициях разных стран. Мы путешествуем и находим самое интересное в самых простых вещах. Мы готовы поделиться с вами нашими рассказами. «Окно в мир» – программа для тех, кто любит путешествовать и слушать туристические рассказы.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.
2: Радио «Рансис» представляет творчество всемирно известных незрячих музыкантов –

0: «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В начале 1975 года ансамбль «Ариэль» принял участие в записи песен для художественного фильма «Между небом и землей». Песни к фильму написали Александр Зацепин и Леонид Дербенев. Фирма «Мелодия» выпустила диск «Гигант» с песнями из фильма «Между небом и землей». С этой пластинки предлагаю композицию Александра Зацепина и Леонида Дербенева «Уходишь ты». В сопровождении инструментального ансамбля под управлением Виталия Клейнота поет ансамбль «Ариэль».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Самвел Лазарев. «Они хотели жить». Читает Александр Дунин. Пролог. Примерно 2 тысячелетия назад на околоземной орбите Земли потерпел крушение инопланетный космический корабль. При столкновении с поверхностью планеты экипаж неопознанного летающего объекта не выжил. Поисковым службам удалось найти некоторые части и детали разбившегося корабля, включая один варп-двигатель. В руки землян попали технологии, позволившие людям строить космические аппараты, способные перемещаться в вакууме со сверхсветовой скоростью. Применив внеземные технологии, спустя несколько сотен лет ученые создали первый межпланетный корабль. Тогда же, из-за повышенной солнечной активности и неравномерного нагрева земной поверхности, началось конвективное движение литосферных плит. Частые извержения вулканов наполнили атмосферу огромным количеством веществ и соединений, разрушающих озоновый слой. Когда стало понятно, что планета обречена, правительства крупных развитых стран приняли решение построить космическую базу на спутнике Юпитера в Европе. Шли годы. Люди гибли от радиации, болезней и голода. Спасти и перевести всех не представлялось возможным, и тогда было принято страшное, но единственно верное решение — спасти лучших, тех, кто впоследствии мог способствовать выживанию человеческого рода. Специалистов из разных областей науки и членов их семей тайно отправляли на станцию-колонию. Хоть людям и удалось отсрочить конец своего существования, они по-прежнему оставались на грани смерти. Выживание человеческого рода требовало от них решительных действий. Несколько космических кораблей, оснащенных необходимыми системами и оборудованием для долгосрочных межзвездных путешествий, отправились на поиски нового дома.
2: Глава 1. Прибытие. Бортовой журнал. Космический корабль «Странник». Пункт назначения созвездия Волопаса. Квазар Юлас J-1342. Планета Ока-666. Экипаж 10 человек. Капитан Кен Остин. Мужчина, возраст 35 лет. Статус заключенный. Второй пилот Чен Яо. Женщина. Возраст 28 лет. Статус заключенный. Доктор Сара Твейн. Женщина. Возраст 32 года. Статус заключенный. Психолог Кристоф Варнер. Мужчина. Возраст 40 лет. Статус заключенный. Биолог Моника Уилсон. Женщина. Возраст 30 лет. Статус заключенный. Геолог Валерий Зотов. Мужчина. Возраст 36 лет. Статус заключенный. Физик Саймон Доу. Мужчина, 32 года, статус заключенный. Инженер Борис Губарев. Мужчина, возраст 45 лет, статус заключенный. Программист Джон Смит. Мужчина, возраст 42 года, статус заключенный. Специалист связи Марсель Дион. Мужчина, возраст 30 лет, статус заключенный. Специалист поддержки Android IO, модель 556-342. Вышедший из гиперпространства космолет плавно заходил на орбиту небесного тела. Контуры космического корабля отчетливо вырисовывались на фоне бескрайнего космоса. Корпус, покрытый панелями из углеродного волокна, отражал свет голубой звезды, Работающие на термоядерном топливе двигатели выпускали из сопел яркое неоновое свечение. Развернутые солнечные батареи преобразовывали лучи здешнего светила в энергию. Компрессоры тихо гудели, тяга двигателей уменьшалась, бортовой компьютер рассчитывал и корректировал угол между плоскостями орбиты и отсчета, передавая данные автопилоту. «Капитан, дроны для измерения температуры, давления и плотности воздуха в верхних слоях атмосферы запущены», — доложил андроид Ио, указывая в направлении нескольких беспилотников, вырвавшихся из утробы корабля. Рой крохотных стальных первопроходцев мчался в сторону лимба небесной сферы, оставляя позади себя тонкие, похожие на хвосты комет, серебряные нити непереработанного топлива. «Чуть позже я проведу лазерное зондирование». «Отлично, Ио. Ты только посмотри на ее размеры!» Мужчина с короткими, немного взъерошенными светлыми волосами и проницательными голубыми глазами внимательно изучал объект, на который им предстояло спуститься. «Я не думал, что она такая большая». Капитан Кен не мог оторвать взгляда от иллюминатора. Прямо под ними стремительно увеличивалась в размерах огромная планета, укрытая мрачным одеялом непроглядных серых облаков с таинственными темными пятнами, пронизываемыми яркими вспышками. Гигантский шар выглядел недружелюбно. Он словно застыл в вечном холоде среди зловещей тишины и казался совершенно непригодным для жизни. Кольца планеты, похожие на браслеты, сотканные из осколков льда, камня и пыли, тянулись вдоль экватора своей хозяйки. Танцуя в вечном вальсе гравитации, безмолвные свидетели некогда имевшей место космической баталии создавали грандиозное зрелище и отбрасывали тень на трех спутниц. Первая луна, испещренная кратерами, похожая на бледный призрак, робко выглядывала из тени колец. Вторая луна — своенравный заблудившийся скиталец. Третья — самая крупная из всех, но едва заметная на фоне черного космического полотна. Девять членов команды, отобранные для смертельно опасного задания, оставили свои дела и, собравшись в отсеке управления вместе с капитаном, прильнув к окнам, отражавшим тусклый свет дальних звезд, наблюдали за мрачным и в то же время завораживающим зрелищем. Никто из экипажа не проронил ни слова. Со стороны могло показаться, что надежды и ожидания людей рухнули в одночасье, сменившись чувством тревоги. Тишину нарушало лишь приглушенное эхо работающей турбинной установки. Первым заговорил Валерий, крепкий коренастый мужчина с короткой стрижкой, каштановыми волосами, бледной кожей и темными глазами. Его хмурое угловатое лицо выражало крайнюю озабоченность. «Она выглядит, как Земля во времена палеопротерозоя». Всегда готового к новым вызовам и обладавшего энциклопедическими знаниями геолога, члены команды считали специалистом высочайшего класса и потому прислушивались к его словам. «Думаешь, эти газы в атмосфере токсичны?» — отозвалась Сара, потирая виски. Интеллигентная и целеустремленная женщина с длинными русыми волосами и яркими зелеными глазами больше всего на свете любила свою работу и порой беспокоилась о здоровье и сохранности экипажа больше капитана. «Спускаться туда рискованно, можем потерять людей». Все смотрели на Кена, понимая важность решения, которое ему предстояло принять. «Сэр, склонен согласиться с мнением доктора», — заметил андроид Ио. «Учитывая бурю и аномалии в атмосфере, настоятельно рекомендую не рисковать командой».
3: «Заткнись, железяка!»
2: Инженер Борис запустил в робота карандашом, с которым никогда не расставался.
3: «Мы отправились сюда в надежде заработать денег и кое для чего еще. Если вернемся на базу ни с чем, нам не заплатят. Ясное дело, тебе пофиг. Вас, андроидов, волнуют лишь розетки да батарейки. Капитан Кен, не слушайте его. Если что, я готов отправиться на поверхность планеты».
2: «Тише, Борис. К чему эта агрессия? Ио всего лишь выполняет свою основную функцию — заботиться о безопасности экипажа».
3: «Да кого интересует мнение этого стального хлама?»
2: Капитан неодобрительно посмотрел на инженера. «Кто еще хочет высказаться?»
3: «Хм...»
2: — программист Джон задумчиво разгладил свою рыжую густую бороду.
3: «Я не утверждаю, что Сара права, но с орбиты все выглядит вполне очевидным. Тем не менее, пока мы не приземлимся, не узнаем наверняка. К тому же у нас есть скафандры и необходимое оборудование для выживания». «Я в игре», — заключил здоровый детина, внешне походивший на воина Волгаллы, но сильно отличавшийся от викинга дружелюбием и мягким характером.
2: «Ха-ха, да ты красавчик, Джон, я-то считал, что все американцы тупые, а оказывается, вон оно как, и среди нас есть отличные ребята».
3: «Я за, сэр», — отозвалась Чен, второй пилот. Самая молодая в команде, не будучи человеком робкого десятка, она могла дать фору любому.
2: Низенькая китаянка имела напористый, импульсивный характер. Чен частенько негативно реагировала на все, что ее раздражало, изливая свой гнев на окружающих.
3: «Мы обязаны узнать больше. Нельзя останавливаться на полпути. У меня лишь один вопрос. Какого черта эту планету назвали Оком? У астрономов странное чувство юмора, не находите? Отправляясь сюда, я ожидал увидеть милый голубой шарик, а не пузырь, похожий на черную дыру, самой что ни на есть задницы Вселенной. Он даже не намекает, а прямо-таки откровенно заявляет о жуткой смерти, грозящей любому осмелившемуся туда отправиться. Никого не смущает магия цифр. Я о трех шестерках на конце. Впрочем, все равно. Все мы рано или поздно умрем. Предпочитаю геройскую смерть и готова рискнуть жизнью».
2: «Вот это я понимаю! Шалинь рулит. Респект тебе от русского брата», — выдал в сердцах Борис. «Только хочу тебя расстроить. В смерти, какой бы она ни была, нет ничего героического. А вот если тебе удастся выжить и принести пользу, это да».
3: Чен не ответила, лишь скромно улыбнулась, пожав плечами.
2: «А ты что думаешь, Марсель?» Капитан обратился к специалисту связи.
3: «Я воздержусь, Кэп. Вы главный, вам решать. Готов выполнить любой ваш приказ». Молодой человек в комбинезоне отдал честь. Скромный, неразговорчивый француз старался держаться особняком и походил на довольно дисциплинированного, бесстрашного астронавта.
4: «Только посмотрите на нее. Вид этой планеты, покрытый угольными пятнами, напоминающими черный акантос, и безжизненными пейзажами, пугает не на шутку», — бормотала Моника. Мечтательная блондинка, легкая на подъем, всегда готовая поддержать товарищей. Обычно ее оптимизм заряжал и вдохновлял команду, но сейчас она казалась растерянной и напряженно сжимала ремешок своего кресла. «Может, не будем спешить? Отправим на базу сигнал и сообщим о рисках?»
3: «Дорогая Моника, вы не представляете, о чем говорите. Пока мы будем ожидать ответ, пройдут годы. У нас нет столько времени и запасов», — парировал Марсель.
4: «Если разобраться, Чен права. Здесь слишком много нестыковок. Мы точно прибыли туда, куда собирались?»
3: «Координаты верны, доктор», — поспешил успокоить андроид. «Перед тем, как погрузить вас в криогенный сон, капитан Кен проверил точку входа в гиперпространство и выхода из него. Позже, пока вы спали, я несколько раз сверял данные и отклонений не обнаружил. Гипотетически, если бы подобное и случилось, Глория заметила бы ошибку и провела корректировку курса».
2: «Глория? Это еще кто?» — поинтересовался Валерий.
3: «Новейшая версия искусственного интеллекта, загруженная создателями странника в главный бортовой компьютер. Она помогает капитану и контролирует некоторые функции нашего корабля. Если хотите, Глория — моя копия, только более продвинутая. У нее нет физической оболочки, рук и ног, но есть глаза и уши».
2: Ио посмотрел на одну из камер наблюдения, закрепленную на переборке отсека.
3: «Глория видит и слышит все, что происходит на корабле и за его пределами».
2: «Минуточку. Получается,
3: «Здесь программа всем заправляет», — удивился Борис.
2: «Нет, сэр. Главный — капитан Кен. Однако, если он допустит ошибку, Глория ее исправит. Любому человеку свойственно принимать неверные решения в той или иной ситуации, сэр».
3: «Мне-то не промывай мозги, банка консервная. Что еще может эта твоя Глория?»
2: «Вся информация имеется у капитана Кена, сэр. Он объяснит и покажет, если, конечно, посчитает необходимым».
3: «Не парься, мой механический друг», — отозвался Валерий. «Мне все ясно». «А мне и подавно. Чокнутые создатели космического корабля приставили к нам надзирателя, прямо как в тюрьме», — негодовал Борис.
2: «Так мы ничего не решим».
3: «Думаю, нам стоит рискнуть», — заговорил Саймон. «Кто знает, может, под этими облаками мы обнаружим нечто интересное, а, возможно, и уникальное.
2: Я бы предпочел вернуться домой с полными данными».
3: «Вот те раз! Саймон, что я слышу? Не ожидал от тебя такого ответа. Скромный ботаник возомнил себя крутым парнем?» — пошутил Борис. «Ты казался мне человеком приземленным и весьма благоразумным. Нужно к тебе приглядеться получше».
2: «А вы, Борис, грубиян и неотесанный мужлан. Вам бы следовало обратить внимание на свое поведение. У большинства людей вы вызываете самые неприятные эмоции».
3: «Дыши легче, а то очки запотеют», — усмехнулся инженер.
2: «Не ношу очков. Вам оптика нужнее будет. Капитан, я знаю, вы уверенный в себе лидер и беспокоитесь о безопасности экипажа. Мы все очень ценим подобное ваше качество. Прошу, обдумайте все еще раз», — попыталась отстоять свою точку зрения Сара. Она неотрывно следила за серой массой, обволакивающей шар.
3: «Доктор, отправляясь сюда, вы рассчитывали на легкую прогулку?»
2: «Нет, капитан».
3: «Так неужели, соглашаясь на столь опасное задание, вы не учли риски, с которыми могли столкнуться?» — удивился Кен.
2: Спор продолжался, и каждый из астронавтов понимал, что принятое решение определит не только их судьбу, но и будущее человечества.
3: «Говорю вам, она точь-в-точь напоминает Землю времен Палеопротерозоя», — не унимался Валерий. «Там внизу безжизненная пустота».
2: «Смени пластинку, братан. Коли страшно, оставайся на корабле», — вставил свои 5 копеек Борис.
3: «Это наш шанс», — он сжал кулаки. «Мы должны хотя бы попытаться, иначе ради чего все это было?»
2: «Инженер прав», — поддержал Джон, разглядывая зловещие черные участки на атмосфере планеты.
3: «Мы обязаны проверить, что скрывается под этим мраком».
2: «Не будем спешить. Дождемся результатов, собранных дронами», — спокойно ответил Кен.
3: «Глория, это капитан».
2: Из динамиков пульта управления послышался приятный девичий голос. «Приветствую вас, капитан. Чем могу быть полезна?»
3: «Полезно», — передразнил Борис. «Нет, вы только гляньте. Программа без плоти и крови считает, что у нее есть пол. Эти игры с компьютерами и искусственным интеллектом не приведут людей ни к чему хорошему. Помяните мое слово».
2: «Это не она так считает, тупица», — кинула ему через плечо Моника. «Такую программу в нее загрузили». На большом экране появилось симпатичное девичье лицо.
3: «Ого! И впрямь баба!» — хихикнул Борис.
2: «Не баба, а девушка, болван. Капитан, где вы нашли этого придурка?»
3: «Да мне пофиг, но я в одном уверен. Она куда симпатичнее тебя, Моника».
2: «Выкуси, идиот!» — прошипела биолог, скорчив мину и показав инженеру средний палец.
3: «Помолчи, Борис, это приказ».
2: Недовольный командой капитана, инженер ухмыльнулся и, отмахнувшись, отвернулся, уставившись в иллюминатор.
3: «Глория, ты проанализировала данные с запущенных метеорологических дронов. Мне важно знать состав атмосферы. Перед тем, как связь с беспилотниками прервалась, что значит прервалась? Что случилось?»
2: «Мы их потеряли, капитан. Не волнуйтесь. Дроны успели передать информацию, и я обработала данные. Атмосфера планеты на 89% идентична земной. Главные компоненты — азот, кислород. Содержание углекислого газа в 10 раз превышает норму, но в пределах допустимых показателей. Доля других газов — 11%.
4: В нижних слоях обнаружены примеси — водяной пар, кристаллы льда, пыль, сажа и вулканический пепел. Мне также удалось выявить присутствие микроорганизмов.
3: Что за темные пятна?
4: Природа данной аномалии мне неизвестна, капитан.
3: Так нам надо спуститься?
4: Капитан, невозможно до конца исследовать планету и сделать объективные выводы, находясь на ее орбите.
3: Каковы риски и шансы на выживание? Ио утверждает, приземление на поверхность слишком опасно.
4: Андроид Ио — устаревшая модель, капитан. Перед полетом его программное обеспечение обновили. Тем не менее, данных, заложенных в Ио для подобного анализа, недостаточно. Следовательно, прогноз может оказаться некорректным. Даже мне не под силу просчитать все возможные варианты.
3: Глория, дай более развернутый ответ.
4: Риск есть всегда. Капитан, в любой момент наш корабль может поразить крохотный осколок пролетающего мимо метеорита, но установить характер повреждений я смогу лишь в случае, если со 100% точностью буду знать место попадания объекта в корпус. Вычислить, оценить и проанализировать ущерб и последствия, а тем более предсказать катастрофу заранее, не представляется возможным. Надеюсь, я вам помогла, капитан.
3: Спасибо, Глория. Можешь перейти в спящий режим.
1: Вот уж помогла, так помогла, — съязвил Борис, скрестив на груди руки.
3: Слышал, железяка ходячая. Говорят, ты устарел, и тебе пора на свалку истории.
4: При всем уважении, сэр, я продолжу функционировать до специального решения компании, которой принадлежу. Ио подошел к Борису, протягивая карандаш. Кажется, это ваше.
3: Да что с тобой не так, мужик? Просто помолчи, дай капитану принять решение, — возмутился Джон.
4: Это бесполезно. У него с этим проблемы личного характера, — хихикнула Сара. Если я правильно поняла, ты тот самый инженер, который лет 5 назад проигнорировал сигнал компьютера о проблеме в реакторе корабля.
3: Лучше помолчи. Пусть говорит, — настоял Джон. Продолжайте, доктор. Да, рано я тебя похвалил, Янки.
4: В результате его халатности двигатели заглохли, система жизнеобеспечения вышла из строя и погибли люди. К тому моменту, как прибыли спасатели, на борту корабля заканчивался кислород, и многие погибли. А этот, — она кивнула в сторону инженера, — выжил. Я слышала об этом в новостях.
3: «Помню этот нашумевший случай», — среагировал Валерий. «Борис, не думал, что это был ты». «Дура безмозглая! Я принял единственное правильное решение. Если бы полез, реактор рванул, и тогда спасать было бы некого. А ты у нас, значит, святая Дева Мария. Вот что, Божий одуванчик, пожалуй, я тоже кое-что расскажу. Уверен, многим будет интересно послушать.
4: Только попробуй.
3: А то что, убьешь меня, как убила? Ну все, довольно. Замолчите оба».
4: Капитан поднял руку, требуя тишины.
3: «Насколько мне известно, на борту странника все, включая меня, заключенные. Нам предоставили шанс исправить ошибки, совершенные в прошлом, пообещав снять с нас судимость, полную реабилитацию и высокий гонорар в случае успеха. Поэтому мы здесь».
4: «Отличная попытка, капитан Кен. Но, боюсь, так вы не решите проблему», — вмешался в разговор психолог Кристоф. Высокий, подтянутый, с правильными чертами лица, он словно сошел со страниц медицинского учебника. Седые виски оттеняли его густые темные волосы, аккуратно зачесанные назад. Взгляд его серых глаз, казалось, видел человека насквозь. Все это время он стоял в углу и молча наблюдал за происходящим.
3: «Позвольте мне провести индивидуальные беседы с каждым членом экипажа. Длительные космические путешествия представляют собой серьезную угрозу. Вероятность стрессов и психических расстройств слишком высока, а потому требует от меня своевременного вмешательства и профилактических мер. Необходимо разобраться с источником агрессии, прежде чем кто-либо поддастся импульсу и совершит непредсказуемый поступок».
4: «Разумеется, доктор Кристоф», — согласился капитан.
3: «Чертов мозгоправ», — огрызнулся инженер.
4: «Вот видите, капитан, это как раз то, о чем я вам только что говорил».
3: «Вы уж меня простите, доктор, но моя совесть чиста. Да, меня обвинили в гибели людей, но я-то знаю, что поступил правильно.
4: «Конечно, конечно, и мы обязательно поговорим с вами об этом», — Кристоф плотоядно улыбнулся.
3: «Борис, здесь нечего обсуждать. И раз уж так вышло, что мы все на борту одного корабля и у нас общее задание, предлагаю больше не возвращаться к обсуждению этой темы. А теперь я сообщу вам о своем решении».
4: Люди замерли в ожидании. Кен продолжил.
3: «Безбрежный космос представляет собой величественный и загадочный мир. Он вызывает у меня восхищение и страх одновременно. Наверняка где-то там, среди бескрайней пустоты и вакуума, есть миры куда симпатичнее того, что сейчас перед нами, и, возможно, другим экипажам, отправившимся на поиски аналогичных планет, повезет больше. Но время не ждет. А вот от нас ожидают вестей, и мы выполним поставленную перед нами задачу. Некогда задумываться о месте человека во Вселенной. Пора его найти. Земля погибла. Ее больше нет. Наш дом, крошечная точка среди бесконечности, перестал существовать. Экзистенциальная угроза, нависшая над выжившими землянами, требует от нас принятия опасных решений. Мы те, на ком лежит ответственность за будущее человеческого рода, а потому я приказываю готовиться к высадке. Сегодня грузим на борт челнока все необходимое и отдыхаем. Завтра спускаетесь. Чен, ты поведешь шаттл. Доктор, биолог, геолог, физик, вы в команде. Борис, ты тоже летишь с ними». Если с техникой что-то случится, твои знания и опыт помогут решить любую нестандартную ситуацию. Хочу, чтобы все вернулись на корабль живыми и невредимыми.
5: «Я и не отказывался, Кэп», — откликнулся Борис. «Я за любой кипиш».
3: «Отлично. Я, Ио, Марсель, Джон и Кристоф останемся на орбите. Будем поддерживать с вами связь. Позвольте мне тоже идти. Вдруг программное обеспечение даст сбой. Вы сами видели вспышки. Электромагнитные импульсы могут натворить беды. Хорошо, Джон, пойдешь с ними. Всем разойтись».
4: Глава вторая. Спуск.
3: Шаттл покинул шлюз и погружался в абсолютную тишину и темноту. Стоя на мостике странника, Кен и остальные оставшиеся на борту космического корабля наблюдали за тем, как челнок устремился к планете и скоро скрылся в атмосфере гиганта. За иллюминаторами сверкали молнии, слышались раскаты грома, от сильных потоков ветра, сотрясающих корпус, на панели зажглись лампы, отображая превышение температуры обшивки и перегрев силовой установки. Термозащитные плиты светились ярким красным цветом. В салоне чувствовался запах раскаленного металла.
4: «Если так продолжится, мы не выживем», — лепетала Моника, сжимая ручки сиденья. «Господи, все что угодно, только не падение».
3: Чен не обращала на нее никакого внимания. Боролась за контроль над машиной, изо всех сил сжимая штурвал, который совершенно ее не слушался.
4: «Чертова турбулентность! Я вот-вот потеряю управление!» «Спускаемся слишком быстро. Я не могу дышать», — вопила Сара во все горло, не понимая того, что ее крики растворялись в сигнале сирены, предупреждающей о критической перегрузке и отказе оборудования. «Мы падаем! Перехожу на ручное управление! Увеличиваю мощность!»
5: «Ты что, с ума сошла? Нас расплющит!» — возмутился Борис.
4: «Просто доверься мне!» — гаркнула на него Чен. «Держитесь крепче! Нужно стабилизировать челнок!» Она не сдавалась.
3: Молния ударила в шаттл.
5: «Скажи мне, что ты это контролируешь», — переживал Валерий. «Да чтоб меня! Давай, детка, жги шалинь! Заставь птичку слушаться!» — позабыв о страхе, заголосил Борис.
4: «Я смогу! Дайте мне минуту!» — прорычала Чен. И спустя несколько мучительных секунд ей удалось уловить поток, компенсируя наклон. «Увожу в сторону!»
3: Челнок вышел из пике и вскоре вырвался из окутывавших его туч, оставив бурю позади. Чен направила спускаемый аппарат сквозь облака к светлым участкам неба. «А-ха-ха! Ну, красотка узкоглазая! После такого я готов отправиться с тобой хоть к самому дьяволу!» Борис не сдерживал эмоции.
4: «Сказала же, что смогу!» — с гордостью произнесла китаянка, несмотря на дрожь в голосе. Она старалась перевести дух, отирая со лба пот. На лице Моники, едва не потерявшей сознание, все еще читались следы паники. Ей не верилось, что самое страшное уже позади. «Мы сделали это! У нас получилось!» — обрадовался Валерий.
3: «Никаких мы! Чен сделала!» — Борис похлопал девушку по плечу. «Твою же мать! Вы только посмотрите на это!»
4: Он уставился в иллюминатор. «Просто поразительный и неописуемый пейзаж!
3: Съели, сукины дети, а вы собирались улететь отсюда прочь!»
4: «Это потрясающе!» — вторила ему Чен.
3: «Невероятно! Леса, реки, горы!» — теребя свою густую бороду, констатировал Джон, уже отстегнувшийся и первым подоспевший в кабину пилотов.
6: «Выглядит планета вполне пригодной для жизни. Мы на пороге великого открытия. Чен, можно спуститься чуть пониже?» — попросил Валерий.
4: Челнок пролетел над макушками исполинов деревьев, почти касаясь их брюхом. «Настоящие древние леса!» — восторгался Валерий, не веря своим глазам. «По формам напоминают деревья Триасового, нет, скорее, юрского периода. Мы будто совершили прыжок в прошлое».
6: «Как думаете, сейчас рассвет или сумерки?» — поинтересовался Саймон.
3: «Да кто его разберет? Если мне не изменяет память, садились мы на сторону, обращенную к солнцу», — ответил Джон. «Возможно, здесь круглые сутки сумерки. Предполагаю, мы под одним из тех пятен, что наблюдали с орбиты. Если так, вряд ли сюда проникают солнечные лучи».
4: «Тогда откуда такие высокие деревья? Ведь для роста растениям необходим свет», — удивилась Моника.
6: «Это на Земле. Мы не знаем, какие условия предпочитает местная флора».
3: «А вот и ответ на вопрос. Взгляните туда», — Борис указал направление. В районе горизонта непроглядные тучи быстро рассеивались, и уже через несколько минут над ними не осталось ни облачка.
4: «Беру свои слова обратно. Астрономы оказались правы», — пробормотал Чен.
3: Голубое небо отливало бирюзовым оттенком, словно кто-то заполнил небосвод яркой акварелью.
4: «Вот черт! В жизни не видела ничего красивее!» Китаянка попыталась связаться с кораблем. «Странник-2 вызывает Странника-1. Прием! Капитан, слышите меня?»
6: «Да, Чен. Что там у вас?»
7: «Прошли грозовой фронт. Ищем место для приземления. Жаль, вы не получаете картинку с камер шаттла, сэр. Перед полетом я несколько раз все проверила, но стоило нам войти в атмосферу, как все электронные системы вышли из строя, а программное обеспечение перестало работать».
6: «Нам и отсюда все видно отлично. Кто бы мог подумать? Сказать, что мы испытали шок, глядя на то, как погода изменилась за столь короткое время, равно не сказать ничего. Ты молодчина, Чен. Сажай челнок и не переживай. Джон установит причину и устранит неисправность. Остальные разобьют лагерь и приступят к исследованиям».
7: «Да, так и сделаем, капитан», — подтвердил Валерий. «Моника проведет анализ уровня кислорода. Сара возьмет пробы воды. Пока Саймон будет вычислять магнитное поле, я займусь визуальной разведкой».
4: «Вижу подходящее место. Начинаю снижение. Конец связи».
6: Чен отключилась.
4: «Все сядьте и пристегните».

0: Моника и Сара требовали надеть скафандры. Биолог утверждала, что наличие на планете растительности — это еще не повод, сверкая пятками, выбегать наружу. Доктор ей вторила, предупреждая о том, что в атмосфере могут содержаться яды. Надев и проверив снаряжение, Валерий объявил, что пойдет первым. «С чего это вдруг?» — удивился Борис. «Помнится, недавно ты собирался остаться на орбите», — съязвил инженер. «Страх улетучился. А что, если шум двигателей привлек хищников, и один из них уже поджидает тебя возле люка?» Валерий неодобрительно посмотрел на Бориса. «Ты о чем?» «Не слушай этого кретина, он просто подтрунивает над тобой», — поддержала геолога Сара. «Всем известно, что животные боятся громких звуков. Ведь так, Моника?» «Верно, доктор».
1: «А вдруг там тиранозавр или какая-нибудь другая дрянь? Много ты встречала динозавров за свою карьеру? Мы ведь вроде как в юрском периоде, кажется, так говорил Валера».
0: «Это неважно», — отозвалась Чен, протягивая геологу одну из винтовок. «Держи, так тебе будет спокойнее».
1: «Шаолинь, да ты полна сюрпризов. Откуда пушки?»
0: «Капитан дал».
1: «Не хочешь спросить героя, умеет ли он пользоваться этой штуковиной? Того и гляди, нажмет на спуск с перепугу и снесет кому-нибудь голову».
0: «Хоть бы этим кем-то оказался ты, болван», — отозвалась Моника. «Я от тебя устала».
1: «Ха-ха, и не мечтай, куколка».
0: Из глубины шаттла раздался озабоченный голос психолога.
2: «Опять эта странная агрессия. Придется начать с вас, уважаемый. И первую нашу беседу мы проведем сегодня же».
0: Психолог Кристоф вышел из-за контейнеров с исследовательским оборудованием и, будто рентген, пронизывал Бориса своим гипнотическим взглядом.
1: «А этот откуда здесь взялся?»
2: «Капитан Кен решил, что мое присутствие на планете будет весьма кстати, и, как я вижу, он оказался прав».
1: «Что же, дамы, прошу вперед!» Отступив на шаг, Борис сделал красноречивый жест, предлагая девушкам пройти. «Что я, не джентльмен? Мне теперь спешить некуда, могу и вовсе здесь остаться. В конце концов, я всего лишь инженер, и снаружи от меня толку, как с козла молока. Чен, может, тоже останешься? Кто знает, вдруг нам понадобится срочная эвакуация, а кроме тебя с этой ласточкой никто не справится».
0: «Нет».
1: «Как знаешь, моя китайская подружка. Тогда и я иду, присмотрю за тобой. Можно мне ружьишко? Джон, ты с нами?»
2: «Я присоединюсь к вам позже, а пока постараюсь выяснить, что случилось с железом».
0: «Бог в помощь, Янки», — хихикнул Борис.
1: «Если что, зови, подсоблю».
0: Взяв с собой необходимое оборудование, астронавты открыли люк. Валерий вышел из челнока первым. Аккуратно ступая по земле, пройдя несколько шагов, он повернулся к остальным.
1: «Впечатления потрясающие!» — воскликнул геолог, осматриваясь по сторонам. «Идите сюда. Пора заняться делом, исследовать окрестности и собрать кое-какие образцы».
0: Вытаскивая из спускаемого аппарата оборудование, один за другим астронавты, полные надежд, вышли из челнока.
3: «Будьте осторожны», — непрестанно повторяла Моника, не сводя глаз с леса. «Прошу, не отходите слишком далеко от аппарата. Пока не ясно, насколько этот мир безопасен». Сара заметила небольшую речку и, взяв с собой в напарники Саймона, отправилась к воде, которая серебрилась на солнце. Все вокруг пестрило зеленью и яркими цветами. Планета будто встречала и откликалась на присутствие чужаков всевозможными переливами голосов птиц и прочих животных, скрывавшихся в лесу. Моника, вооруженная анализатором, изучала мох на деревьях. Кристоф не отходил от нее ни на шаг. Валерий носился от одного конца поляны к другому и не мог сдержать восторга. «Состав почвы показывает большую степень питательных веществ. Это отличный знак!» «Если верить показателям газоанализатора, уровень кислорода в воздухе соответствует норме», — заявила Моника. «Можем снять шлемы». «Какая живительная прохлада!» — восхитилась Чен, устраиваясь на траве. «Здесь все кажется таким живым и полным энергии, готовым принять человека в качестве нового хозяина», —

0: Она вновь посмотрела на небо. «Как же здесь красиво!» Бирюзовая гладь плавно разбавлялась оттенками ванили, а кольца, огибающие небосвод, выглядели с поверхности планеты поистине волшебно. Их тонкие полосы играли всеми цветами спектра, от нежно-розового и лавандового до золотистого и багряного. В моменте они вспыхивали особенно ярко, словно передавали прощальный привет уходящему дню. На горизонте замерцали первые звезды. «Вечереет!» «Да, время тут бежит так же быстро, как на Юпитере. Вот только от этой красоты и тишины я начинаю беспокоиться еще больше», — иронично произнес Борис. Он раздвинул траву и пристально посмотрел вниз, разглядывая довольно крупные следы. «Схожу, проверю, что за зверь такой рыщет по округе. Чен, не желаешь пройтись со мной?» «Я немного устала, пожалуй, лучше посижу с ребятами». Она посмотрела в сторону Валерия и Джона. Те уже возились с установкой жилого модуля. «Ладно, Шаолинь, здесь у тебя охранников хоть отбавляй, так что пойду один. Кто-нибудь свяжитесь с Кеном, передайте, что вода пригодна для употребления. Кажется, мы нашли дом. Эта планета полностью подходит для жизни», — затараторила Сара. «Отличная новость. Я схожу к челноку и отправлю сообщение на корабль. А вы, ребята, помогите Валерию». Американец исчез в люке. «Лучше мы с доктором соберем валежник и разведем костер», — Саймон улыбнулся Саре, приглашая ее пойти с ним. «Пусть Моника и доктор Кристоф ему помогут. Они как раз вернулись». «Что я вижу? Да у нас здесь парочка нарисовалась», — расхохотался Борис. «Ботаник и Фурия решили уединиться». Очередная колкость, отпущенная Борисом, осталась без внимания. «Ладно, я на охоту. Если повезет, сегодня будем есть нормальную еду. Не знаю, как вам, а мне надоело питаться всякой дрянью из тюбиков. Хочу мяса». «Свали уже», — огрызнулась Сара. «И зачем только Кен отправил тебя вместе с нами?» «Шаолинь, ты приглядывай за голубками, пока меня не будет. Как бы они сами не стали чьим-то ужином». Из люка челнока послышалась громкая музыка. «Чух-чух, поезд трогается в путь. Мое путешествие начинается, и я никогда не вернусь». «Вот дурак! Всю живность в округе распугает», — выругался инженер. «Кого-кого, а этого точно следовало оставить на орбите». Джон выбежал из челнока со слепительной голливудской улыбкой. В руках он держал две упаковки баночного пива. «Отпразднуем!» Американец сбежал по трапу и, напевая, плюхнулся на траву возле Чен. «Слышь, Янки, не вздумайте начать веселиться без меня. Я скоро вернусь». Борис подмигнул программисту и зашагал в сторону леса. «Ты устранил неполадки?» — поинтересовалась Чен. «Нет, не знаю, что произошло. Но носители сгорели, а вместе с ними полетело и все программное обеспечение».
1: «Причина?»
0: «Кто знает. Похоже, удар молнии».
1: «Молния влетела в челнок после того, как я перешла на ручное управление», — парировала китаянка. «Мне повезло с учителем, а вам с пилотом. В противном случае мы бы просто разбились».
0: «Так выпьем за тебя и твоих учителей», — предложил Джон.
1: «Обязательно. Но только после того, как вернется Борис».
0: Не прошло и часа, как среди деревьев раздались выстрелы. А вскоре появился и инженер. На плечах он нес тушу убитой дикой свиньи. Глава третья. Побратимы. Небо поражало своей красотой. Оно казалось бархатным и напоминало истинно черный океан, усыпанный сотнями мерцающих звезд. Нежный свет восходящей луны струился над кронами высоких деревьев, стерегущих эту магическую ночь. Люди устроились возле костра, пылающего желто-оранжевым огнем. Языки пламени отбрасывали на лица собравшихся танцующие тени. Звук потрескивающих дров, запах жареного мяса и дым, обволакивающий поляну густой завесой, умиротворяли. Сытые, обогретые, а главное — живые, они улыбались и смеялись. Глаза их светились теплом. Потягивая прохладное пиво,
1: Каждый делился своими историями, полными радости и ностальгии. Алкоголь лишь добавлял разговору легкости и непринужденности. Никто не обращал внимания на дурацкие шутки и колкости Бориса. Во всяком случае, они старались не придавать этому значения. В конце концов, каким бы мерзким типом инженер ни казался, однако смог подарить астронавтам несколько минут счастья, накормив мясом, дав им шанс вспомнить давно забытый вкус. Это был момент всеобщего единения. Будучи такими разными, они собрались здесь и сейчас на чужой планете, ставшей для них родным домом. Путешествие сквозь бездну космоса явилось для людей настоящим обрядом, сделав их побратимыми. «Сара», — Саймон обратился к доктору, — «все мы знаем историю Бориса. На корабле он грозился нам поведать твою. Не расскажешь, что произошло?»
0: «Тебе обязательно знать?»
1: «Ты мне нравишься, Сара, и мне кажется, наши симпатии взаимны. Если желаешь продолжить отношения, думаю, между нами не должно оставаться секретов».
0: «Да кого ты слушаешь? Он все, что угодно мог наплести, лишь бы выгородить себя».
1: Доктор с ненавистью посмотрела на инженера. «По этой причине я и прошу тебя рассказать», — не сдавался Саймон.
0: «Потом поговорим наедине», — отрезала Сара.
1: «Э, нет, так не пойдет, мне тоже интересно», — встрял Валерий.
0: «Может, сначала расскажешь о себе, умник?» — злобно крикнула ему доктор.
1: «Да легко, при условии, что ты пообещаешь нам, не стоит ссориться, друзья. Ночь длинная, я предлагаю всем поделиться своим прошлым», — сказал Кристоф. «Проведем сеанс психотерапии». Он улыбнулся. «Неплохая идея», — глотнув пиво и протерев усы от пены, согласился Джон. «Мне кажется, так будет правильно. Мы одна команда, и темные пятна прошлого, наподобие тех, что нам удалось наблюдать в атмосфере этой планеты, лишь подрывают наше доверие друг к другу. Подобное недопустимо в условиях космической экспедиции. Впереди нас ждет неизвестность, и я должен быть уверен в своих товарищах. Хочу знать, кто прикроет мне спину, случись что-то нехорошее».
0: «Да что с нами может произойти такого ужасного? Мы нашли новый дом, все живы и здоровы. Осталось собрать образцы и вернуться на корабль», — хихикнула Моника.
1: «Ох уж эти бабы! Вечно с ними сложности», — буркнул Борис. «Валяй свою историю, брат-геолог».
0: Валерий взял паузу. Его лицо исказилось от воспоминаний.
1: «Случилось это на одном из горных хребтов Европы. Я и напарник работали на высоте, бурили скважину. Дело шло туго, и мы потеряли контроль времени. В итоге нам удалось добыть уникальные образцы. По пути назад Игорь сорвался в пропасть, при падении он выжил. В шлемофоне я слышал его крики о помощи и затрудненное дыхание. Оно с каждым разом становилось все слабее».
0: «Ужасные мгновения», — продолжал Валерий. Его голос дрожал. Геолог сильно переживал, стал говорить на полтона тише.
1: «Страх сковал меня. Я пытался успокоиться, но внутри бушевал ураган эмоций. Время шло, а я не знал, как его спасти. На мгновение мир вокруг меня исчез. Осталась лишь темнота».
0: «И что произошло дальше?» — тихо спросила Моника, поежившись от прохладного ветерка, налетевшего со стороны леса.
1: «Я видел лишь щель, куда он провалился. Кислород в моем скафандре заканчивался». «Ты не помог ему?» — сидя с угрюмым выражением лица, поинтересовался Джон.
2: «Я тогда струсил, оставив друга. Принял решение спасти собственную жизнь и оборудование. К тому же нужно было доставить образцы на базу. В тот момент мне казалось это важнее. Когда вернулся, сразу сообщил о трагедии, дал спасателям координаты. Игоря так и не вытащили. Меня обвинили, а после и приговорили. Мол, геолог должен уметь оценивать риски и не допускать их возникновения. С тех пор Игорь приходит ко мне во снах. Мы сидим на скамейке под куполом станции, обсуждаем работу, мечтаем, даже смеемся. Будто ничего этого и не случилось. Теперь его нет. Ты не струсил, просто оказался в ситуации, где не существовало верного решения, — тихо произнес Джон. Если бы остался и попытался спасти друга, скорее всего, вы оба бы погибли.
0: «Доверие в этом мире имеет принципиальное значение», — добавила Моника. «Молодец, что рассказал правду и не пытался себя выгородить. Не то, что некоторые», — она кинула презрительный взгляд в сторону Бориса.
2: «Не переживай, пташка. Скоро придет твоя очередь рассказывать. Тогда посмотрим, как ты зачирикаешь.
0: Вы правда считаете, что я имею шанс на реабилитацию?»
2: «Ты здесь, рискуешь жизнью ради спасения человечества. Черт, разве это не повод оправдать тебя? Уверен, выводы сделаны, и в будущем такой ошибки не повторится», — заключил Джон.
0: После слов американца Валерий явно повеселел. Он посмотрел на Сару.
2: «Я поделился своей историей, доктор. Теперь мы все с нетерпением ждем вашу».
0: Семь пар глаз пристально уставились на нее, не моргая. «Я расскажу, но не думайте, что мой случай интереснее предыдущего. Он скорее банален, нежели трагичен. Хотя в нем есть некоторая доля драмы. На спутнике Юпитера меня считали ведущим специалистом в области хирургии. Когда стало ясно, что на базе все плохо, руководство тайно приняло директиву. Оперировать разрешили людей исключительно важных, тех, от кого зависело выживание. Я категорически была против. На этой почве у меня случился конфликт с главой медицинского комплекса. Вышло так, что наш разговор слышал не только персонал, но и пациенты, находящиеся в стационаре. Поднялся скандал, который с трудом удалось замять. А меня уволили. Спустя несколько месяцев посреди ночи мой коммуникатор зазвонил. Просили срочно явиться в медблок и провести сложную операцию, мол, я единственная, кому это под силу. Как выяснилось, хирургическая помощь понадобилась моему бывшему начальнику. Тому самому. Казалось, что страшного могли обнаружить у доктора? Но старый дурак совершенно не следил за своим здоровьем, и в результате у него нашли злокачественную опухоль большого размера. Нетрудно догадаться, что операция закончилась смертью пациента. Учитывая наши с ним отношения, меня обвинили в умышленном убийстве. Якобы я не приложила должных усилий и решила отомстить этому подонку на операционном столе. Поползли слухи, а дальше арест, суд, тюрьма.
2: По нелепой случайности меня тогда отправили проходить обследование. Перед тем злосчастным полетом я услышал, как и в чем обвиняли Сару, — добавил Борис. Вот откуда мне стало известно. — А что с тобой приключилось, Джон? — О, я никого не убил. Моя команда обслуживала компьютерную сеть экстренной службы. Мы отвечали за безопасность. Однако кому-то из наших спецов удалось установить эксплойт. Говоря простым языком, это фрагмент программного кода, использующий уязвимости в программном обеспечении, применяемые для проведения хакерской атаки. Уж не знаю, какую цель он преследовал. Разбирательства не было, всех быстренько осудили и посадили за решетку. Американец уставился на сидевшую возле него Монику. «Ты тоже не похожа на убийцу». Борис подкинул в костер дров. «Вот и твое время пришло, крошка. Давай, воробушек, начинай чирикать, а мы посидим и послушаем. Уверен, блондиночки есть чем нас удивить». Он потер руки.
0: Моника покраснела. «Мне стыдно признаться».
2: «А ты попробуй, может, полегчает».
0: «Я спала с мужчинами за разные плюшки. Подарки, деньги, иногда за ужин в ресторане. Не мне вам рассказывать, что выживание на станции — дело не из легких. Хоть я человек ученый и весьма самодостаточный,
1: На спутнике Юпитера вечно ощущаешь дефицит чего-либо. Занятие проституцией запрещено законом и... «О, Боже! Моника, как ты могла?» Доктор смотрела на нее с недоумением. Та отвела взгляд, не в силах выдержать неподдельное презрение на лице Сары. «Это не то, что вы думаете», — вырвалось у Моники, хотя она прекрасно понимала, слова не изменят сути. «Ты ученый! Могла бы добиться всего этого своим трудом и умом, а не через постель!» Сара качала головой, в ее голосе звучали как осуждение, так и тревога за судьбу подруги. «Я знаю, что поступала неправильно, но иногда выживание требует жертв», — произнесла Моника, полная отчаяния. «Мне очень стыдно. Прошу, закончим на этом». Джон придвинулся к ней и нежно обнял. «Ты не одна», — тихо произнес он. «Там, на станции Европы, мы все пытались выжить и порой принимали непростые и не самые верные решения. Кристоф, скажите, что вы думаете?»
3: «А, пожалуй, скажу».
1: «Моника, послушайте», — начал он мягко.
2: «Понимаю, прошлое может казаться клеткой, но эта клетка — лишь воспоминание. Оно не определяет вашу сущность сейчас». Психолог сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное.
1: «То, чем вы занимались раньше, — лишь часть вашего пути, но это не вся дорога. Ваша научная работа, те исследования, которые вы проводили, — вот настоящее золото. Вы невероятно умны и талантливы. Не позволяйте прошлому лишить вас будущего. Пересмотрите приоритеты. Направьте свою энергию на то, что действительно важно. Жизнь дала вам второй шанс, и вы можете сделать огромный вклад в науку. Не упускайте такую возможность». После слов Джона и Кристофа хрупкая блондинка начала успокаиваться. «Мир жесток», — добавила Сара. «Я не имею права осуждать тебя за то, что ты сделала, но все же есть и другие пути». «Остались психолог Чен и Саймон. Кто из вас на...» «Я совершила ошибку пилотирования. Угробила двух человек и шаттл», — не дав договорить Саре, ответила девушка. История китаянки оказалась самой короткой.
2: «Ты?» — удивился Борис. «Не верю. Сестренка, сегодня мы все стали свидетелями твоего мастерства. Тебе удалось совершить невозможное — пролететь сквозь бурю и посадить свою ласточку. Мало кому такое под силу».
1: «Мне все равно, веришь ты или нет», — грубо ответила Чен, глотнув пиво и уставившись в костер.
2: «Ваша очередь, доктор Мозгоправ».
1: Оставив слова Бориса без внимания, психолог начал рассказ. «Я Кристоф Варнер, психолог с запятнанной репутацией. Мне приходилось использовать гипноз не для исцеления, а для обогащения». Сара нахмурилась. «Вы вымогали?»
2: «Можно так сказать. Гипноз — опасная сила. Нужда толкнула меня на скользкий путь. Люди жаждут утешения, надежды, и я давал им это за определенную плату. Усиливал их страхи и слабости, а потом предлагал избавление, опустошая их кошельки».
1: Моника ахнула. «И вы не чувствовали угрызений совести?»
2: «Чувствовал», — ответил Кристоф, глядя в огонь, — «каждую секунду. Но соблазн легких денег сильнее».
1: Джон кашлянул.
2: «И они не замечали?»
1: «Замечали. Со временем. Подсознание сильнее логики, но не вечно. Когда обман раскрылся, меня упрятали за решетку. И знаете, я заслужил это».
2: «Итак, Саймон, твоя очередь. С этими все ясно. Как тебя угораздило угодить за решетку? Ты же и мухи не обидишь».
4: «Можно я не буду говорить? Да и нечего особо рассказывать».
2: «Ну уж нет, так не пойдет, братуха. Все поделились своими историями. Колись и ты. Начал тему, потребовал от Сары правды, а сам что?» — возмутился Борис.
4: «Нам всем интересно. Мы здесь, считай, как братья и сестры по несчастью», — пробасил Джон,
1: по обыкновению поглаживая свою бороду.
0: «Оставьте его в покое», — заступилась Сара. «Мы провели с ним целый день, ходили к реке и собирали валежник. Саймон показался мне хорошим человеком. Остальное неважно».
1: «Минуточку. Это ведь его идея была. Он сам захотел, чтобы между вами не осталось секретов», — иронично выдал Валерий.
0: «Да, Саймон, будь мужчиной», — поддержала геолога Моника. «И не надейся воспользоваться добротой Сары. Мы все равно от тебя не отстанем».
1: «Колись! Колись!» — скандировали все в один голос.
0: «Ну, хорошо!» — физик на секунду замолчал, обдумывая, с чего начать.
1: «Вы знаете, что на базе ведут строгий контроль за рождаемостью, в силу ограниченных припасов и прочей хрени». Он снова замолчал. Было видно, что рассказ ему давался тяжело. «Я встречался с одной девушкой. Словом, мы подумывали завести ребенка. Вернее сказать, она хотела. Мечтала о дочке. Все уши мне прожужжало».
0: «Как ее звали?» — поинтересовалась Моника.
1: «Да какое теперь это имеет значение?»
0: «Вот тебе раз. Огромное. Я так понимаю, эта история о несчастной любви, и я хочу знать имя девушки».
1: «Жаклин. Ее звали Жаклин», — резко ответил Саймон. «Не встревай, Моника». Борис попытался умерить любопытство биолога. «Пусть он говорит. Неужели не видишь, как трудно ему вспоминать?»
0: Все, кроме Чен, посмотрели на инженера, от которого ожидали чего угодно, но точно уж не сострадания. Китаянка по-прежнему не отрывала взгляд от костра. «Ушам не верю», — хихикнула Моника. «Продолжай, Саймон», — ласковым голосом попросила Сара. Она приложила палец к своим губам, умоляя биолога помолчать.
1: «В общем, ей отказали. Сказали, не видят причин для положительного решения». Физик тяжело выдохнул и весь содрогнулся. «Мол, на станции есть семьи, которые давно стоят в очереди, а Жаклин даже не замужем, и...» Его глаза намокли от слез. «В тот вечер я вернулся домой и нашел Жаклин, лежащей на полу. Она перерезала вены на руках. Помню лужу крови. Я кинулся к ней, схватил ее, начал трясти, хотел привести в чувство». После этих слов физик зарыдал. «Ясно. Свидетелей нет, ты весь в крови, на ноже твои отпечатки. Узнав детали, следователи пришли к выводу, что между вами произошла ссора, ты случайно прикончил подружку, а после инсценировал самоубийство», — домыслил Борис. «Как предсказуемо. В моем случае тоже особо не разбирались. Приговорили, не моргнув и глазом».
0: «Да, жуткая и неприятная история», — покачал головой Валерий. Сара подсела к физику, обняла его и принялась успокаивать, что-то шепча ему на ухо.
1: «Пора ложиться спать!» — Джон встал с насиженного ящика и посмотрел на небо. «Скоро рассвет, а у нас еще куча работы!» Он бросил пустую пивную банку в костер и направился к жилому модулю. Остальные, не говоря ни слова, понурив головы, пошли следом.
0: «Кристоф!» — закричала Моника.
1: Все обернулись и увидели психолога, навзничь лежащего на траве. Он не шевелился.
0: «Отойди!» Сара склонилась над ним. «Что произошло?» «Я не знаю, мы шли за вами, когда он вдруг упал».
1: «Кристоф жив. Дыхание ровное, пульс чуть замедлен. А это что?» На шее она увидела ярко-красное пятно.
0: «Укус?»
1: «Как по мне, обычный засос», — хохотнул Борис. «После услышанной истории я даже не удивлен. Чем вы занимались с ним в лесу, блондиночка?»
0: «Дурак», — ответила Моника, покачав головой.
1: «Действительно, сейчас твои шуточки неуместны, Борис», — пробасил Джон. «Похоже на синяк или след от сдавливания», — сказал Саймон, разглядывая пятно.
0: «Нет, больше смахивает на ожог, но без волдырей», — не согласился Валерий. «Это явно укус. Видите, два небольших прокола», — хмурилась Сара.
1: «Здешняя фауна не изучена до конца. Возможно, когда мы сняли шлемы...» «Нужно отнести его на челнок. Джон, Валерий, берите Кристофа за руки. Борис, Саймон, вы за ноги. Внутри шаттла я смогу как следует его осмотреть, обработать рану антисептиком и взять анализ крови». «И что потом?» — спросила Моника. Сара посмотрела на психолога. Его лицо оставалось спокойным, будто он просто крепко спал. «Будем наблюдать? Нужно понять, что с ним произошло, прежде чем мы вернемся на станцию. Это может быть что-то серьезное, и это что-то явно произошло не от поцелуя», — ответила Сара, переводя взгляд на Бориса, стоящего рядом. Инженер продолжил дурачиться.
5: «Хватит пытаться нас напугать, доктор. Да вы только посмотрите на него. Спит и не хочет просыпаться. Думаю, ему снится нечто пикантное».
1: Кристофа занесли в шаттл и уложили на сиденье. Доктор надела ему на пальцы пульсоксиметр.
0: «Давление падает», — тихо сказала она. «Моника, подготовь инъекцию стимулятора. Саймон, проверь уровень кислорода в крови. Нужно срочно выяснить, что с ним происходит».
1: Биолог проворно достал из сумки шприц и ампулу, подготовила инъекцию. Саймон, склонившись над монитором, тревожно покачал головой. «Кислород критически низкий». Сара взяла маску и плотно прижала ее к лицу Кристофа. Джон и Валерий, наблюдавшие за происходящим с порога шаттла, заметно побледнели. Бравада Бориса исчезла, сменившись тревогой. В тишине шаттла раздался тихий, прерывистый писк монитора, фиксирующего сердечный ритм Кристофа. Сара крепче сжала его руку, чувствуя, как ускользает жизнь. «Пульс еле прощупывается!» Моника сделала укол, но реакции не последовало. Внезапно линия пульса на экране выровнялась. «Нет, нет, нет!» — прошептала Сара. Ее голос дрожал от ужаса. Она начала массаж сердца. Тишина, заполнившая челнок, стала звенящей. Все уставились на бездыханное тело психолога. Саймон положил на плечо Сары руку. «Хватит, Сара. Ты сделала все, что могла». Валерий помог доктору подняться. «Иди в модуль, постарайся поспать. А мы уберем оборудование и сообщим капитану».
0: «Пойдем, Сара», — Моника взяла ее под руку. «Они все сделают. Нам не стоит здесь оставаться».
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе». Радио «Рансис». www.rancis.org

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: проводить. Не обутая выйдешь, ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Como quiero que te vayas más pronto. Llévame, amado, contigo. Yo te seré una vela en el camino. Yo te prevendré tormentas con el corazón. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге. Я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая

0: бы сил. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира, я обошел полмира.

Знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог разлуки. Не знаю я, известно ли вам, что я бродил по горам.

теневой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал

дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, лай-рай, лай-рай, ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай.

путь. Изредка, однажды, иногда, как говорится, я б хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своею я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не вправо.

Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет. Может быть, вы скажете кому-то где-то на закате ваших лет. Все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не сворачивая нас с безумной силою, я тихо повторяю: поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину.

силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Ранзис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: При чем тут?
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». «Раритет» из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Песня «Girl» знаменитой британской четверки стала первой песней «Beatles», выпущенной в Советском Союзе на пластинке на русском языке. Ее в 1968 году записал Валерий Ободзинский, русский текст Онегина Гаджикасимова. На грампластинке эта песня значилась как английская народная.
5: Я хочу.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Часто так бывает, что новое оказывается всего-навсего лишь хорошо забытым старым. Слушайте старую музыку в эфире Радио Рансис. И вы узнаете много нового. Ежедневно канал ретро-музыки «Ностальгия» в эфире «Радио Рансис».

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор и ведущая Светлана Воронина. Сегодня у меня в гостях юная талантливая певица, удивительно светлый человек Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: В начале программы прозвучала песня Дианы Гурцкая, которая называется «Преодоление». И вот я знаю, что, Галь, вся ваша судьба – это вот череда испытаний, преодолений. Во всяком случае, ваша творческая судьба складывается именно так. Согласны с этим?
1: Любая, наверное, судьба незрячего человека – это преодоление, то есть через тернии к звездам. Да и вообще любого человека, не только незрячего или зрячего, любого человека, я думаю, что это череда испытаний, каких-то препятствий, возможно. Как должно быть в жизни?
0: Я знаю, что первый телепроект, в котором вы участвовали, так и назывался «Сквозь тернии к звездам». Я думаю, что это был некий старт, да, вашей карьеры творческой.
1: Да, так и было, на самом деле. Я тогда была очень юная, мне было тогда всего лишь 15 лет. Я тогда училась в школе. На самом деле, петь я, конечно, мечтала с самого детства, но я не думала, что настолько это осуществимо, потому что, ну, я родом из деревни, поэтому где уж мне было как-то мечтать о каких-то высотах. Ну, петь, конечно, хотелось. И когда я видела, что выступает Диана Гурцкая, мне родные говорили то, что вот она не видит то, что ее выводят к микрофону, потом уводят, и она поет. Я за нее на самом деле была очень рада, потому что человек, наверное, шел к этой мечте, хотел, стремился, и вот результат. То есть она получила то, что хотела. Но, конечно, какая-то доля мечты у меня тоже была. И когда педагоги школы-интерната заметили мой талант, я сначала просто выступала на школьных концертах. Ну, учителя музыки мне помогали выходить просто на школьные концерты. А потом уже так получилось, что, в общем, я поехала на отдых в наш реабилитационный центр. Он тогда назывался «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Ну, он и сейчас у нас есть в Чебоксарах. И вот там тоже музыкальные руководители заметили мой музыкальный талант. И меня заметил один из директоров Дома культуры «Салют». У него была задумка о создании фестиваля «Блуждающие звезды», тогда он назывался так, где принимали участие инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья. Ну, то есть там были не только незрячие, но и коляски, которые были, да, и которые вот глухонемые. Ну, в общем, показывали свой талант благодаря жестовому исполнению. И, в общем, директор Дома культуры «Салют», он заинтересовался моей судьбой, я рассказала, что, ну, откуда я, где я родилась. И он меня пригласил на фестиваль «Блуждающие звезды». Составил для меня анкету. Ну, вообще, про первых участников того фестиваля составлялись анкеты, которые вносились потом на сайт Дворца культуры «Салют». И потом уже после фестиваля мной заинтересовалась как раз Светлана Сорокина, известная тележурналистка. Но она просто зашла на сайт «Блуждающие звезды» и увидела мою анкету. Ну, там она заинтересовалась и другими ребятами. Была пара, танцевальная пара на коляске. То есть нами тремя ребятами она заинтересовалась, приехала в Чебоксары. Ну, это, правда, было через полгода уже. То есть не сразу после фестиваля это было. Ну, через полгода, где-то в марте месяце она приехала к нам в Чебоксары. Ко мне она приехала в школу-интернат, где я тогда проживала и обучалась. К тем двум другим ребятам она приехала домой. И, в общем, Светлана Сорокина сняла про меня сюжет. Ну, приехал Первый канал, сняли про меня сюжет. И уже потом пригласили меня в Москву. Через, ну, где-то 2 недели, наверное. Меня снимали в интернате, где я вот, как я уже сказала, проживала и обучалась. И на тот момент я еще поступила в школу искусств №4. Я занималась как бы неофициально там. Просто педагоги школы-интерната решили как-то развить дальше мой талант и отдали меня таким педагогам, которые совершенно не имели представления даже о том, как заниматься с такими ребятами. Это сейчас у нас школа искусств. Она сейчас уже стала как филиалом, что ли. То есть там обучаются как и незрячие ребята, так и зрячие.
0: То есть вы открыли путь другим незрячим ребятам?
1: Ну, можно сказать и так, да. То есть, когда я там только-только начинала учиться, там не было таких ребят.
0: Понятно. Ну вот, Галина, вот первое появление на телевидении, да, первое появление в Останке. Наверняка вы этот день хорошо помните, как это было.
1: Никогда я этого не забуду, конечно, потому что этот день, он настолько был как, даже не знаю, сказочным, что ли. Он был настолько счастливым. Это я даже об этом и подумать не могла. Не могла даже представить, что такое может случиться. тем более на телевидении. Конечно, я выступала у себя в районе до этого, еще до того, как меня пригласили на телевидение, я выступала у себя в районе, на дне города. Вот у нас город Козловка в Чувашской республике, да, я оттуда родом. И там был тоже концерт, и то это для меня было большим открытием, то есть я не могла подумать, что я могу выступить на таком вот большом празднике. Там тоже были и начальники, и, ну, в общем, большое было мероприятие. А тут уже и Останкино, конечно, это для меня большая была неожиданность. Даже, ну, те чувства, которые тогда были, я до сих пор помню. Такой яркий момент в моей жизни, что вот меня пригласили в Москву, и что я стояла именно на студии Останкино, и что вот Первый канал. Конечно, это все такое счастье было для меня.
0: Ну а что больше всего запомнилось?
1: Как Светлана Сорокина сначала меня спросила, правда ли то, что Диана Гурцкая твоя любимая певица, и правда ли то, что ты мечтаешь встретиться с ней? Ну, я сказала, что да, это, говорим, мечта моего детства. А об этом Светлане Сорокиной, о том, что вот я мечтаю с ней встретиться, рассказала зауч нашей школы. Да, это была моя мечта, да, я не думала, что это все осуществимо на самом деле. Конечно, хотелось бы. Все-таки в детстве все равно, когда смотришь на таких вот звезд, кажется, что они такие прям необычные.
0: Недосягаемые, да. Ну вот какой была встреча? Вот Диана Гурцкая к вам вышла, да?
1: Она ко мне вышла, она меня взяла за руку. Я это до сих пор помню. Она поздоровалась со мной. Я до сих пор помню ее маленькую ручку, которую я взяла. Угу. Ее маленькая рука. И она вот тем запомнилась мне, что... Вот песни у нее, они очень нежные, проникнутые нежностью, да, такой вот какой-то степени чистотой, да, наивностью даже, как, ну, ее ранние песни, ее ранние произведения, mm-hmm. насколько я помню. И вот такая она вроде скромная в то же время кажется, да, в этих песнях, а на самом деле она умеет быть разной, она в то же время и скромная такая, но в то же время она и сильная, вот. Наверное, это слово будет подходящим, наверное, здесь. То есть она показала, что ей было тоже тяжело пробить себе дорогу, но все равно она, несмотря ни на что, выдержала. Тем более ведь я слышала, что разные ходили слухи по поводу ее зрения. Даже Диана сама об этом рассказывала. В какой-то газете мне, например, читали о том, что некоторые, не стесняясь, говорили, что она просто так носит очки, что вот это как бы ее стиль, имидж, на самом деле она видит. Но всякие вещи такие тоже нехорошие. Люди разные. Не все же, например, сочувствием как-то относятся. А кто-то, например, завидует, что вот незрячий человек и вот так пробиться в люди.
0: Да, добился таких высот.
1: Да, все равно легче как-то осудить человека, чем вот понять его.
0: Галина, ну вы вот сами приняли себя не столько в эстраде, сколько в академической музыке, да? Это больше арии из оперы, это больше романсы, да? Как-то академическая музыка вам все-таки ближе, нежели эстрада.
1: Ну вот с самого детства я мечтала быть эстрадной певицей. Я думала, что как-то это все современно, модно. Даже ездила к одному педагогу эстрадно-джазового пения. И он был готов со мной заниматься, но что-то как-то у меня потом не получилось. И платно было. Для меня занятия тогда были дорогими. В общем, наверное, даже не в этом дело. Я просто поняла, что... Я не говорю, что эстрада — это плохой вид деятельности, да, я не говорю. Просто это не мое, наверное. И когда вот я поступила в школу искусств, в четвертую школу, я говорю, педагоги не знали просто, как со мной заниматься. Меня уже просто готовили к конкурсам, к таким вот большим мероприятиям. Дело в том, что я вот не рассказала, меня пригласили наше региональное, общество слепых, Чебоксарское общество слепых, искало таланты для поездки на фестиваль, на Всероссийский фестиваль в Челябинске. Он проходил. Mm-hmm. Вот этот фестиваль среди инвалидов по зрению тоже. Там именно было эстрадное пение. Вроде бы меня нашли, но оказалось, что у меня голос есть, а нет навыков. То есть меня со мной не занимались. И поэтому еще я пошла в детскую школу искусств. И поэтому педагоги именно из-за того, что когда поняли, что со мной надо именно заниматься, надо учить петь, надо готовить к каким-то конкурсам уже... стали меня вести как академическую певицу. Но мне давали очень сложные произведения. То, что мне давали, я все исполняла. То ли из-за того, что я не с 7 лет начинала петь, как вот многие маленькие детки начинают именно с 6-7-летнего возраста, а то и раньше. И поэтому мне хотелось как-то вобрать в себя больше и больше знаний. Вот я начала заниматься вот этим прекрасным искусством пения.
0: Галина, давайте тогда еще мы сделаем небольшую одну паузу, послушаем. Что мы послушаем?
1: «Тебя желаний нет». Очень красивое произведение.
0: Да, послушаем это произведение. И более того, скажу, что вот до эфира слушаю это произведение, я вот поняла, что наша гостья человек очень благодарен. То есть я поняла, что вы искренне благодарны своему педагогу, потому что это произведение вы исполняли на концерте, посвященном юбилею педагога своего, и к ней обращались, к этой женщине, к вашему педагогу, говорили о том, что очень много она вам дала, в общем, то есть...
1: На самом деле, педагог Агриппина Зосимовна Иванова, я у нее заканчивала и музыкальное училище, 3-й и 4-й курс я обучалась. Дело в том, что у меня был другой педагог в музыкальном училище, но с ней случилось несчастье, и я перевелась к Агриппине Зосимовне Ивановой. Но она, конечно, человек очень требовательный, несмотря на мой недуг, она... ко мне относится как вот к зрячему человеку. Она так и говорит: ты для меня зрячая. И, конечно, ей приходится больше отдавать сил, энергии для того, чтобы меня научить правильно петь. Ведь правильное пение заключается не только в том, что ты там правильно извлекаешь ноты, что ты преподносишь свой голос,

0: Человеку сложно, но человек старается помочь, чтобы вот потом уже я могла петь на сцене, радовать людей, радовать слушателей и зрителей своим пением. И голос, чтобы он долгое время как бы служил, чтобы он был молодым долгое время. Потому что ведь голос, он тоже, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. Но не все люди поют до преклонных лет. А Грибин Зосимовна все-таки у нее, она и сама поет молодым голосом и хочет, чтобы вот студенты ее тоже пели долгое время и чтобы голоса их сохранялись молодыми.
1: Это замечательно. Ну что ж, тогда все-таки мы наконец-то слушаем эту запись, а затем продолжим.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях талантливая певица Галина Никитина из города Чебоксары. Галина, знаешь, что вот поступление, да, в музыкальное училище, затем в институт было делом непростым, да? И первоначально вас в училище в Чебоксарское не брали по причине отсутствия зрения. И настолько сложно это было пробить, что даже приходилось обратиться к Диане Гурская. То есть Диана вам помогла и в этом тоже.
1: Она мне очень сильно помогла. Я даже не ожидала, что она меня вспомнит, честно говоря. Потому что наша встреча, она была... Ну вот я поступала в училище в 2009 году, а встречались мы с ней три года назад. Но все равно многое могло измениться, правильно? И Диана Гурская как раз-таки прочитала статью о том, что меня не хотят брать в музыкальное училище по причине того, что у меня нет зрения. И она просто была в ярости. Как это так, что вот не хотят брать талантливого человека? Потом она писала интервью, видимо, у нее брали. И она говорила о том, что она меня помнит, что я очень скромно, милую девочку. Я вот это хорошо запомнила. Мне было радостно, конечно, от того, что люди, вот есть люди, которые поддерживают. И вот то, что Диана Гурская как раз-таки вспомнила меня и оказалась рядом, можно сказать. Она потом мне еще и звонила, говорила, что обязательно ты поступишь, обязательно тебя возьмут. Ну, спасибо огромное, конечно, ей. Честно говоря, если бы не она, если бы не ее супруг. Вот эта семья меня очень сильно поддержала в то время.
0: А в настоящее время с Дианой контакт поддерживаете?
1: Ну, честно говоря, с Дианой давно не общалась. Я ездила в последний раз на фестиваль «Белая трость». В 2010 году, правда, это было. Это был первый фестиваль, самый такой. Он сейчас проходит ежегодно, я знаю этот фестиваль. Но сейчас, слава богу, все хорошо у меня, и таких вот проблем больших.

0: незрячих нет. После училища я пыталась поступать в Москву, в заведение для незрячих, в университет. И так сложилось, что я не смогла туда поступить, мне просто было не с кем ехать. Но я поступила в наш Чебоксарский институт культуры и искусств. Да, это, конечно, не консерватория, может быть, как вот я когда-то хотела, но все равно я не останавливаюсь на достигнутом. Когда после училища меня тоже спрашивали, буду ли я заниматься дальше музыкой, я сказала, что буду, что все равно хочу, ну, высшее образование получить. То есть музыку я все равно в любом случае не брошу. Ведь мне кажется, кто учится, тот учится везде. Главное, как учиться.
1: Если говорить о выборе репертуара, как выбираете? Композиции для себя?
0: Я всегда обычно смотрю на возможности своего голоса. Что-то, например, выбираю сама, а что-то мне подсказывают педагоги. Но педагоги в большинстве случаев, они сейчас уже не говорят, поскольку уже мы как профессионалы считаемся, четвертый курс, даже если пораньше, тоже третий курс, например, уже с третьего курса я программы даже, которые нужно исполнять, даже на зачетах, на экзаменах, мы уже выбираем сами. То есть нужно уже знать возможности своего голоса. Это в музыкальном училище, да, там педагоги дают репертуар сами, то есть программу, которую нужно исполнять на экзаменах. А уже институт, тем более уже старшие курсы, там уже нужно самим искать, нужно разбираться в музыке, слушать других певцов тоже. То есть не просто там посещать занятия, уроки вокала и получать те знания, которые дает педагог, а именно самой искать. Слушать нужно очень много для того, чтобы накапливать репертуар. Ну, конечно, я эстрадные песни тоже исполняю на концертах, потому что классические произведения — это, конечно, здорово, это, можно сказать, наивысший уровень. Но среди эстрадных произведений тоже ведь очень много таких песен, которые полны чего-то высокого, да? Нужно просто искать. Но, опять же, из любой песни очень-очень красивые песни можно сделать. Смотря, опять же, как споешь, как преподнесешь это, сколько ты вложишь сил, сколько души вложишь.
1: Галя, знаю, что вы человек глубоко верующий, и религиозные произведения у вас тоже в репертуаре есть. Вот давайте мы сейчас послушаем «Аве Мария», да, затем об этом тоже поговорим.

0: Продолжается программа «Горячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина из города Чебоксары. Галя, я знаю, что вы человек глубоко верующий. Это вам очень помогает. Вера вас по жизни ведет.
1: Да, это действительно так. Я с самого детства чувствовала присутствие Бога. Я не знала, конечно, о нем. Мне как-то не рассказывали в детстве, не читали таких вот книг про Бога. Но как-то я услышала, что вот есть Бог, что Он всем помогает. Ну, не знаю, на каком-то это уровне было. То есть я его чувствовала. Я чувствовала, что Бог, Он не только там где-то на небе, да, как вот раньше тоже представляла, а Бог, Он внутри. Внутри любого человека. Ну, внутри человека, который, наверное, верит. Бог, Он в сердце, в душе. Вот так вот мне казалось. Я сама потом уже в детстве брала книги, Библию брала и сама читала. Хотя мне никто не говорил о том, что читай Библию и так далее. Просто мне самой вот как-то захотелось. Сердцем я поняла, я почувствовала, что хочется узнать. И когда я перечитывала вот Новый Завет, ну, Евангелие, когда перечитывала, я не могла читать без слез на самом деле. Просто я все это чувствовала, очень сильно чувствовала.
0: Галя, знаешь, что в вашей жизни был такой период, когда вы жили в монастыре? Вот как так сложилось?
1: Когда я закончила музыкальное училище, я на первом курсе училась в музыкальном училище и жила в школе-интернате. То есть параллельно училась в школе и в училище. Потом, в общем, у меня был такой период, когда мне просто негде было жить. И как-то в конце летних каникул не просто было это решить, на самом деле, потому что просто взять и принять решение о том, что я буду жить при монастыре, это на самом деле непросто. Это очень нелегко, но у меня была ночь, целая ночь была, я думала об этом очень долго, как мне позвонить матушке Сергии, настоятельнице Чебоксарского женского монастыря, как ей все объяснить. Оказалось, что ничего, в общем-то, объяснять и не надо было. Матушка обладает большим, добрым, любящим сердцем. Как раз тогда, когда я звонила, была утренняя литургия, матушка меня выслушала. Я позвонила матушке и спросила у нее разрешение, можно ли приехать к вам пожить. И матушка тут же дала согласие. То есть она сказала, что прям приезжайте сегодня. И с разрешения мамы, с разрешения брата я поехала туда. Мама и брат меня отвезли. Но тогда у меня не было на сердце тяжело, потому что это все равно, что вот получить разрешение – это получить благословение. И вот я была с легким сердцем от того, что я никого не обидела, что просто мне нужно было где-то жить и заодно как-то духовно подкрепиться. То есть,
0: вот эта монастырская жизнь, как вам она показалась? Какой?
1: Монастырская жизнь, она, конечно, она очень сложная. И почему там людей мало? Сейчас очень мало людей, которые именно желают идти в монастырь. И то даже если те, кто идут, они через какое-то время уходят. Не все остаются, к сожалению. Потому что это трудный путь, это узкий путь. Вот наш путь, по которому мы идем, это широкий путь. А тот путь, по которому идут монахи, это узкий путь. Для меня жизнь в монастыре была, конечно, я даже хотела, честно говоря, там и остаться. Не скрывая, я даже могу сказать, что мне было очень тяжело, когда я оттуда ушла. Мне просто выделили комнату в общежитии, и мама потом переехала уже ко мне. Со мной переехала в общежитие музыкального училища. Но мне было очень тяжело именно отвыкать от этой жизни, и я все равно продолжала и продолжаю посещать храмы, по возможности ездить по святым местам. И по возможности навещаю сестер этого монастыря, и матушку всегда, она радуется, когда видит то, что вот я прихожу.
0: Матушка всегда радуется вашим успехам.
1: Матушка радуется тому, что я прихожу в монастырь, и радуется тому, что я не забываю сестер, и ее тоже не забываю.
0: Что же, замечательно. Я думаю, сделаем еще одну музыкальную паузу, что мы послушаем.
1: Пусть прозвучит песня «Все пути ангелов».

0: Что ж, продолжается программа «Зрячее сердце», и вновь у меня в гостях певица Галина Никитина из Чебоксар. Галина, ну я вообще, на самом деле, у вас узнала случайно, совсем случайно, зайдя однажды на сайт Волоколамского ЦРС, видела ваш творческий вечер в Волоколамске, в Волоколамском центре реабилитации. Это был 2013 год, и, в общем, вечер, такой концерт был замечательный, очень тепло публика вас тогда принимала вас, и я поняла, что вы там звезда этого центра, да, вот этого заезда.
1: Я поехала в 2013 году после окончания музыкального училища с города Волоколамск на реабилитацию поехала. Ну, я решила, что одно другому не мешает, что нужно совместить и учебу, и свое творчество, то, вот чем я занимаюсь. У меня просто появилось желание огромное устроить концерт, тем более там часто устраиваются подобные вечера, музыкальные вечера и какие-то другие викторины, поэтому я подумала, почему бы нет, тем более ребята мне много говорили о том, что ну давай ты тоже вот устраивай свой концерт, и я сделала как бы свой сольный концерт, очень всем понравилось тогда, тоже волновалась, конечно, но на самом деле то, что вот так вот публика меня так тепло примет, я не ожидала. Под конец вообще всем было очень весело. Но весело от того, что, наверное, такая была обстановка. Очень теплая была, очень дружеская. Все друг друга понимают, все поддерживают в этом центре. Потому что мы как бы там все равны. То есть, ну, не приходится ни перед кем что-то скрывать, да. Все как бы слабовидящие или незрячие. То есть, мы все одинаковые. И вот я решила спеть известные песни, в том числе и песни Анны Герман. Я выучила, когда показывали фильм по Первому каналу про Анну Герман. И меня этот фильм очень сильно впечатлил. Его просто невозможно было смотреть без слез. И ее голос... Я до этого тоже раньше слышала ее песни. Но тогда я вот больше внимания, что ли, обратила на то, как, насколько она поет. Не то, что проникновенно, она очень глубоко исполняет. Вся ее жизнь тоже полна испытаний. Причем начиная с самого детства. И она очень сильный человек. Очень сильная, решительная, вот как я поняла из этого фильма. И слава богу, с ней рядом находится человек, который вообще является ее опорой, ее поддержкой, это ее муж.
0: Ну что ж, я думаю, самое время нам послушать «Он мне нравится» в исполнении нашей гости сегодняшней Галины Никитиной.

0: Спасибо большое.
1: Итак, продолжается программа «Зрячее сердце». Вновь беседуем мы с Галиной Никитиной из Чебоксар, с талантливой певицей замечательной. Галь, ну вот волоколамский период в вашей жизни тоже, как и у Анны Герман, да, появился такой человек, который вас любил, который вас поддержит, который вот с вами рядом идет по жизни. Вот как вы познакомились?
2: Мы познакомились, ну, когда общались, как-то просто сидели, пили чай, можно сказать. Ну, была такая дружеская беседа. В общем, когда был вечер знакомств, все те, кто приехали в центр реабилитации слепых, все рассказывали о себе, да, как обычно бывает. Рассказывали свои истории, кто чем увлекается, кто чем живет. И, в общем, я стала рассказывать о себе, и опять же, я рассказала, ну, свою историю о том, как, что я училась в музыкальном училище. После уже вечера знакомств Дима пришел ко мне в комнату, ну, мы начали общаться, потом уже начали гулять вместе. В какой-то момент просто, ну, как бывает у всех, наверное, первая любовь, не то что первая любовь, чувства вот эти сильные, именно большой любви, они приходят, мне кажется, раз в жизни. Именно светлые, большие чувства, вот такие чистые. Просто Дима понял, что, наверное, я тот человек, с которым ему хочется быть вместе. Даже, не знаю, это просто какая-то духовная привязанность, что ли. И я тоже как-то это поняла. Все-таки я тоже мечтала когда-то, что встретится тот человек, который меня полюбит и которого я полюблю, и который будет мне помогать, оберегать меня. Вот тоже хотелось именно таких светлых, больших чувств. И вот именно это случилось. И опять же, я никогда не забываю благодарить Господа Бога, потому что всегда я обращалась к Богу. Я всегда ему говорила, что каким бы ни был человек, пусть он будет незрячим, пусть он будет, ну, на коляске, да, все бывает в жизни. Но пусть я полюблю того человека, которого ты мне дашь. Я, честно говоря, вот именно так я и говорила, так я и просила у Бога. И то, что потом случилось, это действительно, ну, такое Божье чудо, что ли. Дима тоже является незрячим, но, несмотря на это, он всегда является моим помощником, всегда мне помогает. Всегда, ну, во всех концертах он слушает меня, приходит. То есть ему интересно то, что я делаю, то, чем я занимаюсь. Всегда болеет за меня, желает удачи во всем. Мы в церковь ходим вместе и на всякие такие поездки, именно паломнические, да, вот опять же в женский монастырь, куда нас приглашают. Мы постоянно с ним вместе. Ну, разве это не Божья благодать? Мне кажется, это именно вот Господь нас свел. То есть и он оказался верующим человеком, и я тоже верю в Бога. Опять же, не случайно. И слава Богу, что именно вот получилось так, что мы оказались оба верующими людьми. Ну да, то, что он незрячий, но это...
1: Ну, он немножко видит, так понимаю. Да? У него небольшой остаток зрения все-таки есть.
2: Ну, немножко, да, он видит силуэты, можно сказать. Цвета он не видит, но... Да, силуэты какие-то он видит.
1: Да, дорогие друзья, вот на самом деле, буквально вчера познакомилась я с Галиной, и вот она наблюдала очень такие трогательные отношения, как Дмитрий, да, настраивает связь, что у нас программа получилась с Галиной удачно, как вот заботится, да, о Гале. Это, конечно, очень здорово, и вот очень приятно видеть такую пару. Ну что ж, я думаю, еще мы одну музыкальную паузу сделаем. И давайте мы
2: давайте
1: посвятим Дмитрию замечательную песню.
2: Да, давайте.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». У меня в гостях Галина Никитина, талантливая певица, одаренная девушка. Галь, ну вот если говорить глобально о ваших достижениях, вы многого уже добились, да? Вы уже в многих конкурсах победили, наверное, да? Уже вас знают не только в родной республике, да, но и за ее пределами. Скоро вы окончите свое образование. Какие перспективы на будущее? Чего хочется? О чем мечтается?
1: Ну, я, поскольку выступаю, да, то есть во время обучения, я выступаю с капелла «Классик». У нас есть такая певческая капелла «Классика» в Чебоксарах. Я являюсь солисткой у них в хоре. Выступаю с ними на различных концертах. Постоянно они меня приглашают, и я с ними пою. Вот в ближайшее будущее, я думаю, после окончания института, я, наверное, скорее всего, буду работать с ними. Ну, хотелось бы, конечно, преподавательской деятельностью заняться. Например, обучать таких же ребят, как я. Обучать музыке, обучать видеть мир. Ну, смотреть на мир, на жизнь с оптимизмом, можно сказать. Несмотря ни на что, проявлять свои таланты. Ведь очень много талантливых, незрячих людей, которые мечтают петь. Петь, конечно, любят все, но вот именно петь проникновенно, петь душой, это, конечно, ну, может не каждый. Хочется, конечно, чтобы было как можно больше таких, которые вкладывают душу, вкладывают сердце в исполнение, то есть вкладывают всю душу и сердце в пение, чтобы это было не просто так.
0: То есть вы чувствуете в себе силы вырастить новых талантливых музыкантов?
1: Ну, мне хочется, да, именно вот таких же, как я. Тем более, что ко мне обращаются уже и маленькие дети ко мне подходят. У нас есть в студии «Премьер». Я с ними выступала вот тоже, ну, на их концерте. Ну, было бы здорово, конечно, обучать талантливых ребят. Вот у меня такая мечта, именно учить маленьких деток. Ну и самой, конечно же, хочется выступать, дарить людям радость.
0: Галя, вас, я знаю, что есть своя группа ВКонтакте, да?
1: Да, эта группа у меня есть. Честно говоря, я вообще не хотела создавать эту группу, но, ну, поскольку я человек скромный по природе, вот, и думала, ну, зачем, думаю, это по скромности, я не хотела, чтобы была эта группа, но Дима говорит, надо сделать, потому что если ты хочешь петь, если ты хочешь дальше радовать людей песнями, исполнением, то нужно создавать группу. Пусть там будет, ну, немного человек, это не важно, сколько там. Вот я стала собирать все свои записи, аудиозаписи, ну, то, что вот я записываю по возможности, видеозаписи, я стала именно в эту группу включать. Также там, ну, дипломы есть и грамоты, ну, в документах.
0: Как наши слушатели могут эту группу найти? Давайте расскажем.
1: Ее можно найти ВКонтакте. Она так и называется «Мир творчества» Галины Никитиной.
0: Галь, ну а кроме музыки, кроме творчества, что еще вас увлекает? Как любите отдыхать? Как проводите, любите проводить свободное время? Что еще интересует, помимо музыки?
1: Ну, по возможности, конечно, я стараюсь выезжать на какие-то, как я уже говорила, мероприятия, или просто выезжать в какие-то другие города, чтобы просто отдохнуть. Или, например, ездить в деревню к своим родственникам. Я, поскольку родом из деревни, то я не могу это место не посещать деревню, потому что там у меня и крестник, там у меня и племянник моего любимого брата. Тоже, кстати, Дима зовут его, моего брата. У меня он один из самых любимых братьев. Нет, конечно, разделять так нельзя, у меня три брата. Но почему-то именно вот к младшему брату у меня такие сверхчувства, ну, такие очень, очень сильные. Я его очень люблю, поэтому с удовольствием стала крестной мамой его сына в 2013 году. Ну, как я уже сказала, путешествовать по возможности. Конечно, за границей я не была, но ничего, ничего страшного.
0: Все впереди.
1: В другие города выезжаю. Вот, например, я была в удивительном месте, была на Кавказе. Года 4 назад я была, но это было настолько незабываемое путешествие. Я там тоже, кстати, выступала, давала свой сольный концерт. И получилось так интересно, что сначала я выступала в зале одного из домов культуры. Тоже попросили сделать концерт. Сопровождающая, которая со мной поехала, она учительница по технологии у нас в школе-интернате. Вот, она поехала со мной в качестве сопровождающей. И я попросила ее, просто мне было не с кем ехать. Ну и она сама по себе очень такой добрый и отзывчивый человек. В общем, моя учительница Нина Федотовна познакомилась с музыкальным руководителем и рассказала, что вот есть такая девочка талантливая, что она поет, и музыкальный руководитель предложила организовать концерт. И действительно, концерт получился очень тоже светлым, добрым. Там были другие участники тоже. Ну, в основном я там одна принимала участие. Это был как бы мой сольный концерт. И потом так получилось, что когда вот уже накануне отъезда к нам в гостиницу пришли люди и говорят, там возле клуба, возле того ДК, вот где был концерт, собрались люди и хотят, чтобы вы нам что-то спели, чтобы вы именно опять-таки дали концерт, но уже на улице. То есть там уже не было никаких минусовок, там была просто гармошка, и я под гармошку уже, можно сказать, ну где-то под гармошку, где-то акапельно вот я исполняла, ну под микрофон, конечно, исполняла песни, люди на самом деле собирались, там было много народу. И уже у меня был такой вот первый мой концерт, когда я уже платно пела. Хотя денег мы не просили, но, честно говорю, вот люди сами предлагали, что давайте мы вам заплатим. То есть как раз вам нужно ехать. Буквально на следующий день нам надо было уже ехать домой. И люди просто сами уже предлагали, что вот пусть будут на дорогу. И так и получилось на самом деле. И потом уже те, которые даже не были на концерте на улице, они тоже потом приходили к нам в гостиницу и вот так вот давали деньги. Даже так было.
0: Да, в общем, первый платный концерт даже состоялся таким образом.
1: Да, так и было на самом деле. Там мне еще запомнилось то, как я кормила белочек из рук. То есть орешки, семечки мы постоянно покупали и ходили в лес. А там вот в Кисловодске, ну, на Кавказе, там же очень много таких мест, именно лесов много, да, там горы. И ходили, гуляли и вот кормили белочек. Ну, не знаю, я здесь никогда не видела, тоже наверняка есть, но там их было очень много. Они даже ходили в тех местах, где ходили люди и ничего не боялись. Понравилось мне. Горы, вот эти горы, они... Вообще природа, она... обладает таким удивительным свойством погружать человека в такое состояние удивительное. Вот как бы это объяснить? Это чувствуешь только внутренним миром, чувствуешь только сердцем. Природа это, она как раз-таки является одним из таких самых. Чем интересна? Тем, что таинственна она, то, что загадочна. Душа чувствует вот эту вот таинственность природы, и она как бы идет за ней. Вот я не знаю, на каком-то уровне я чувствую, что, ну вот любовь именно к природе у меня. Я чувствую, что душа так и рвется, наверное, быть ближе, ближе с Богом, ближе с природой. Вот когда особенно гуляешь в лесу или в таких, ну, местах, где ощущается вот эта природа. Поэтому я люблю ездить, и когда ездишь по городам, опять-таки на каком-то энергетическом, что ли, уровне, чувствуешь силу, силу того или иного народа.
0: Есть такое понятие «места силы». То есть те места, где мы приезжаем в эти места, мы обретаем некие духовные силы, да? Я тоже люблю, очень люблю Геленджик, люблю там бывать. И вот однажды тоже, это был 2014 год, отдыхали мы с мамой и бабушкой в Геленджике, в Сантере, в нашем Солнечном Берге, да? И там были лекции, вел такой профессор Алексей Видящий, ну, фамилия Видящий, да? И вот он рассказывал о том, что, оказывается, вот в районе Геленджика, в районе вот этих гор, которые там находятся недалеко, да? Там некие места силы, там эти дольмены, и вот поэтому человек приезжает туда, вот чувствует какую-то внутри свободу, такую силу, какую-то энергию чувствует. Вот потому что вот эти дольмены. Я не знаю, насколько это правда, но вот у меня, когда я там бываю, рождается такое чувство, что когда-то я там жила.
1: Вот я хотела тоже сказать, что когда ты, ну, бываешь в каких-то местах, и как будто кажется, что ну не в этой жизни, но когда-то это было. Это даже вот не иллюзия, а я говорю, на каком-то уровне чувствуется, что когда-то это вот было. Как будто как ностальгия, что ли, как будто история из прошлого. А еще я очень люблю советские фильмы, например. Очень люблю советские фильмы. У меня мама тоже. Вот с мамой постоянно мы, когда вот какие-то фильмы советские смотрим, она мне все рассказывает, комментирует все, что происходит. И вот интересно, потому что вот эти фильмы, они наполнены чистотой. Люди играют свою роль по-настоящему. Наверное, поэтому мне нравятся эти советские фильмы. Все как-то естественно очень. И как-то правильно, как-то качественно, можно сказать.
0: Вы проникаете этой эпохой, этим настроением?
1: Да, почему-то да. Но вот почему такие фильмы хочется смотреть по несколько раз? Потому что они не однодневки, они настоящие, они на века сделанные. Поэтому, наверное, классика все-таки вот академическое пение, оно все-таки поэтому мне
0: близко.
1: Близко, да. Потому что это высокий уровень, да, это композиторы, опять же, у каждого композитора свой стиль. Моцарт, Бетховен, Гайдн и так далее. То есть у них как бы свой стиль, ну, у каждого свой стиль, да. Но это классика, это вот самая такая высшая сфера, которая никогда не уйдет, она никогда не стареет. Да, времена меняются, люди тоже, может быть, меняются. Хотя это, опять же, спорный вопрос. Люди не уходят, говорят, уходит мир, а классика, она всегда остается, да, вот поэты. Просто вопрос в том, наверное, как люди воспринимают это все. И, опять же, кто-то дорос до каких-то вот произведений, допустим, до того же самого Пушкина, там, Лермонтова или наших более таких современных, ну, Евтушенко возьмем, да. А кто-то еще нет, это вот другой вопрос. Но классика, она никогда не уйдет. Она всегда будет жить. Поэтому, наверное, для меня, вот, еще раз повторюсь, академическое пение, оно наиболее близко.

0: Блиц-опрос.
1: Ваша жизненная кредо.
2: Дорога осилит идущий.
1: Любимое блюдо.
2: Чак-чак, мне очень нравится это блюдо, хотя сладкое, но оно мне нравится.
1: Книга самая любимая ваша.
2: Самая любимая книга «Овод».
1: Вот. То есть вы романтик по натуре?
2: Да, я романтик, да. Душа романтика манит в неведомые дали.
1: Какие качества в людях вы цените, а какие, наоборот, вас отвращают, раздражают?
2: Я ценю в людях ответственность, целеустремленность, желание жить и что-то делать, то есть идти по жизни, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности. Но это все относится к целеустремленности, наверное. Человечность, доброта. И причем доброта не наигранная, не фальшивая доброта, а доброта именно вот искренняя. Что еще? В людях ценю жизнелюбие, жизнерадостность. Вот эти самые главные качества. Не ценю, наверное, ложь. То, что люди говорят, например, глаза одно, а за спиной другое. Это, конечно, не нравится.
1: А на каком месте вот на Земле вам хотелось бы оказаться?
2: Именно в другой стране или как?
1: Вообще, где вы хотели бы оказаться вот сейчас, допустим? Да, вот появился у вас ковер-самолет. Взлетели. Куда бы хотелось там полететь сейчас? Где оказаться?
2: Наверное, в том месте, где моя душа чувствовала бы себя хорошо, а душа себя знает, куда ей надо и что ей надо.
1: Понятно. Я бы сейчас оказалась где-то на морях, наверное.
2: Ну, может быть, и на море тоже. Ну, я была на море, кстати, недавно. Мне там очень понравилось.
1: В Крыму
2: была? В Крыму я была, да.
1: На Крымской осени
2: была? На Крымской осени была, да. Ну, может быть, и на море. Я не настолько там много была. Может, надо мне еще раз ездить для того, чтобы понять, мое это или не мое.
1: Самое ваше заветное желание. Ну, с ребятами такой у нас такой вопрос, только гостям. Да, допустим, вот есть у вас волшебный цветок, да, с этими лепестками, которые желание исполняет. Вот остался последний лепесток.
2: Счастье. Счастье всем, чтобы все люди были счастливы. Чтобы не было никаких войн, потому что, ну, это, конечно, очень наивно звучит на самом деле, но когда слишком серьезно, это тоже. Мне кажется, то, что идет от сердца, это и есть искреннее и правдивое. Мы уже устали от того, что очень много войн, и постоянно люди невинные гибнут люди. Не хочется, конечно, говорить много о печальном, но что поделаешь, раз такая жизнь. Конечно же, хочется и счастья и себе, хочется и своим родным и близким. Очень сильно хочется счастья, прежде всего. Но счастье понимает каждый по-своему. Я, например, не вижу счастья в деньгах, там, больших деньгах или что-то. Нет, это чтобы близкие были здоровы и счастливы, и чтобы душа, самое главное, душа нашла то место, где она вот была бы счастлива. Потому что основа-то наша душа. Тело, к сожалению, оно уходит рано или поздно, все равно, да? Душа, она вечная. И поэтому вот если душа найдет покой, где-то свою пристань, то это, наверное, и есть счастье.
1: Что же, замечательно. Но мы завершаем. Галина, какое будет итоговое пожелание ваше слушателям Радио Рамсес?
2: Чтобы люди оставались самими собой, прежде всего. Конечно же, стараться дарить своим близким счастье и самим быть счастливыми.
1: А мы завершаем. Программу подготовили и провели Мария Кочедыкова, я, автор и ведущий Светлана Воронина.
2: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, если вы хотите высказать свое мнение по поводу прозвучавшей передачи, а может быть у вас есть предложение или пожелание к нашей творческой группе, или вы сами хотите стать участниками одного из наших проектов, пишите нам по адресу pro-skmf@rancis.org. Мы будем ждать ваших писем. С уважением, творческая группа проекта.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

ее, скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальный я? Условия, в общем, в колее нормальные.

в гвер, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колье проезжать. Вот ты ко мне пришла, беда, стартер заел, теперь уж это не езда, а ерзанье. И надо бы выйти подтолкнуть, но прыти нет.

0: это только моя. Выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей, выбирайтесь своей колеей.
1: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», микрофон Евгений Корнев. И сегодня у нас снова сборный выпуск. Одной темы не будет. Будут различные дополнения, уточнения, связанные с предыдущими выпусками, какие-то отдельные новости и соображениями. В общем, всего понемногу. Первое, с чего я хотел бы начать, это обращение к тем слушателям, которые мне через Telegram отправляют личные сообщения. Как правило, это голосовые сообщения. Если вдруг вы обнаружили, что переписка со мной у вас пропала, это вовсе не означает, что я не хочу с вами общаться, надоело мне отвечать на ваши вопросы и тому подобные вещи, а именно это, как правило, приходит большинству людей в голову, когда они обнаруживают, что переписка исчезла. Это связано исключительно с техническим моментом, а именно с определенными дурацкими настройками в клиенте Necogram, который я использую, потому что, ну, в нем есть отдельные настройки доступности, я про него даже рассказывал. Так вот, дело в том, что я не сортирую чаты по папкам, вот это личные чаты, это рабочие, здесь каналы, здесь вообще так раз в месяц зайти и посмотреть, нет, я ничего такого не делаю, у меня все идет сплошным потоком в одной ленте, и если я в личной переписке ответил и вижу, что все, переписка отвечена, то иногда я ленту чищу, удаляю чаты, в том числе и личные, но всегда удаляю на своей стороне, поскольку они уже отвечены, причем я всегда проверяю, ответ ушел, если ушел, то все, значит, ответ отправлен. Ну так вот, когда в Necogram я удаляю чат на своей стороне, то там по умолчанию установлен флажок «Также удалить и у вас». И если этот флажок снять я забываю, или иногда даже я его снимаю, а все равно у вас тоже чат удаляется, то и происходит такая ситуация. Я удаляю только на своей стороне, а Necogram удаляет еще и у вас. Поэтому, если вы обнаружили, что от меня вы ответ не получили, да еще и переписка исчезла, то просто еще раз отправьте мне последний вопрос. У меня появится переписка с вами, я вам отвечу, ну и в следующий раз буду очень дотошно проверять, как и что удаляется. Хотя, по-моему, в официальном клиенте вот этот флажок по умолчанию не установлен. В общем, это связано исключительно вот с таким поведением Necogram. Так что, если у вас переписка со мной пропала и ответ от меня вы не получили, то ответ я вам точно отправил. Это я помню точно, что я всем ответы отправлял. Но после удаления и на моей, и на вашей стороне чат исчез. И ответ вы просто не прочитали.
0: Инфотрон.
1: Идем дальше. Теперь хочется сказать о том выпуске, в котором я рассказывал про отечественный магазин «Рустор». И там я говорил, что бывает часто такая ситуация, ну, например, с такими приложениями, как Smart Audio Book Player. В Рустор постоянно вам предлагают обновить Smart Audio Book Player, но обновляется он почему-то до очень старой версии. А в том же Google Play Market версия всегда актуальная и последняя. Поэтому возникает желание обновляться из Google Play Market, а в Рустор вообще обновление для Smart Audio Book Player как-то скрыть. Но я в том выпуске сказал, как это делать, я пока не знаю, но буквально через пару дней я очень плотно посидел с этим Рустор, подробно там все изучил и нашел способ, как это делать. Ну, я думаю, многие без меня его знают, но если вдруг кто-то не знает, то рассказываю. В качестве примера рассмотрим тот же самый Smart Audio Book Player. Мы не хотим получать постоянное предложение обновить Smart Audio Book Player, потому что обновляется он, да, в очень старой версии. Тогда открываем Рустор, переходим на вкладку «Мое», видим там «Доступно обновление Smart Audio Book Player». Нажимаем на Smart Audio Book Player и ищем в открывшемся окне кнопку, которая на данный момент называется что-то вроде «Дополнительно», «Дополнительный параметр», «Дополнительные настройки». Нажимаем на нее, и там будет пункт «Не оповещать о доступных обновлениях для этого приложения». Нажимаем, и больше Рустор вам не будет постоянно предлагать обновить Smart Audio Book Player и другие приложения, которые вы обновлять не хотите. Вот, собственно, и все. Кстати, сам Рустор довольно часто обновляется, чуть ли не каждую неделю. Причем, если вы скачали Рустор с сайта и установили из APK файла, то для того, чтобы его обновить, вовсе не обязательно скачивать каждый раз файл новую версию. Рустор обновляется изнутри самого себя. Как узнать, что доступно обновление? Опять оповещений каких-то явных Рустор не выдает. Узнать о том, что доступна новая версия, можно следующим образом. Переходим на вкладку «Мое», и там перед списком доступных обновлений смотрим, нет ли надписи примерно следующего содержания. «Скачать обновленную версию Рустор». Если такая надпись есть, значит обновление доступно, нажимаем на эту надпись, скачивается установочный APK-файл, автоматически запускается, вам остается только нажать «Обновить», и после обновления этот файл будет удален. Вот так, вручную, ну, по крайней мере, я проверяю, может быть, как-то и в фоновом режиме можно настроить обновление, но я пока что вот таким способом проверяю обновление RuStore и обновляю непосредственно это приложение.
0: Инфотрон.
1: Теперь хочется поговорить о тех выпусках, в которых я рассказывал о доступности или недоступности отечественных мессенджеров. Сначала хочется сказать, что менталитет у нас в России еще с советских, а может быть даже и царских времен устроен следующим образом. Пока люди никакой власти не имеют, никакого влияния на массы не оказывают, они, естественно, отождествляют себя с простым народом, критикуют власти, чиновников, но стоит им самим попасть в какие-то чиновничьи структуры, во властные структуры или просто начать чем-то руководить, как тут же у них менталитет меняется. И, в общем, у нас практически везде и всегда доминирует следующая позиция. Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Поэтому у нас основная проблема и отечественных компаний, типа Mail.ru, Яндекс, как раз состоит в том, что им абсолютно без разницы, какие запросы у пользователей, какие у них проблемы, какой функционал действительно им нужен, им абсолютно вот как-то это неинтересно. Они свои продукты делают под свои потребности, а теперь даже не под свои, а под потребности вот тех самых чиновников, представителей властных структур и так далее. Дело доходит до абсурда, что ВК-мессенджер, если у вас включен VPN, а без VPN сейчас пользоваться какими-то нужными приложениями, услугами просто невозможно, ну то есть получается абсурд. Сначала чиновники блокируют нужные и востребованные у большинства пользователей ресурсы, из-за чего пользователи вынуждены использовать всевозможные VPN и прокси, а потом они говорят, нет, тогда выключайте VPN-прокси, чтобы пользоваться нашими продуктами от ВКонтакте. Ну, наверное, люди не будут пользоваться ВКонтакте и ВК-мессенджер, нежели откажутся от прокси и VPN. Поэтому вот такой абсурд получается, но и это еще не все. Дело в том, что несмотря на то, что VK Messenger довольно доступное приложение, вот этот самый менталитет, он здесь проявляется на каждом шагу. Я не буду уже в очередной раз говорить об абсолютно дурацкой системе отправки файлов, я скажу о других функциях, которые работают из рук вон плохо. Прежде всего, это функция входящих звонков. Во-первых, до сих пор, в отличие от того самого WhatsApp, который по всем статьям пока что VK Messenger обходит и по функционалу, и по доступности, и по удобству, по всем статьям. Так вот, у нас, по-видимому, отечественные продукты и пытаются как-то выезжать только за счет принудительной вот этой нечестной конкуренции. То есть заблокируем мы мессенджеры, которые для пользователей удобны и доступны, и, мол, тогда куда вы, болезные-то, денетесь? Никуда вы не денетесь. Побежите, как миленькие, пользоваться нашими мессенджерами. А нравится, не нравится, но это уже ваши проблемы. Ну так вот, заблокируем все от безысходности, пойдут бедные пользователи пользоваться какими-нибудь ВК-мессенджерами или уж совсем Максами. Так вот, функция звонков в ВК-мессенджер, несмотря на то, что это приложение очень часто обновляется, что они там постоянно делают, даже интересно становится, но основные проблемы так и не исправлены. А именно, во-первых, звонок просто не проходит. Причем это не зависит от оболочки, от устройства. У меня на всех устройствах звонок просто не проходит. И я не знаю, с чем это связано. Я узнаю о том, что мне кто-то звонил, только когда открываю ВК-мессенджер и вижу, что у меня, оказывается, пропущенный звонок, а я даже звонка не слышал. А человек звонил. Правда, у меня отключены в ВК-мессенджер абсолютно все пуш-уведомления, но потому что я страшно не люблю пуш-уведомления, я во всех приложениях руками проверяю, что да как. Ну, иногда, конечно, в крайних случаях нужны пуш-уведомления, но если это связано с этим, ну неужели никто не тестировал, не проверял и не узнал? В общем, звонки просто не проходят. Нет вообще звука входящего вызова, причем у кого-то он есть, а у меня нет. И у других тоже, у многих эта проблема наблюдается. С чем это связано, я пока не выяснил. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что до сих пор в VK Messenger не добавили абсолютно тривиальную, простенькую настройку, которая в том же WhatsApp уже очень давно присутствует. Это возможность назначить свой собственный рингтон на входящий вызов. Для пользователей скринридеров это очень важная настройка, потому что, ну, например, те, кто использует Samsung, когда им поступает входящий вызов, они просто нажимают кнопку увеличения громкости и телефонный звонок принимают. А с ВК-мессенджером такой номер не пройдет. А звук входящего вызова там такой же, как у телефона. И человек слышит вызов и думает, что то ли на телефон звонят, то ли на ВК-мессенджер, то ли еще куда-то. Но неужели так трудно сделать эту настройку? Ведь WhatsApp эту настройку давным-давно сделали, а ВК-мессенджер почему не делают? Неужели они сами не пользуются звонками? Или пользователи про это им не говорили? Или, может быть, говорили, а просто не хотят? Ну, в общем, вот такой абсурд, но самое главное, вот такое вот отношение абсолютно наплевательское и к пользователям, да и вообще к репутации своего продукта и своей компании, оно абсолютно безобразно. Ладно, перейдем от ВК-мессенджер к продуктам Яндекс. Здесь тоже абсолютно ничем не лучше. Я делал выпуск про Яндекс Телемост. Там я говорил, что экран текущего вызова абсолютно недоступен. Потом начали выходить обновления. Вроде бы с доступностью стало получше, но сама адекватность приложения Яндекс Мессенджер и Яндекс Телемост, она очень-очень низкая. И опять-таки, компания Яндекс, по-видимому, глядя на то, что все зарубежное, качественное и бесплатное блокирует, по принципу, будете теперь нашими продуктами пользоваться, потому что деваться-то вам с подводной лодки больше некуда, начинают вводить платные услуги на те услуги, которые у большинства мировых аналогов, они бесплатные. Ну, например, с июня месяца было объявлено, что будет введена плата за синхронизацию папки с Яндекс.Диском на компьютере в приложении Яндекс.Диск. Вот у Google, Microsoft, Dropbox и так далее эта функция бесплатна. За деньги там нужно докупать только пространство. А Яндексы торговать пространством мало. Они теперь пытаются нажиться на всем, на чем только можно. Это мне напоминает историю, когда мобильные операторы начали вводить плату за такие услуги, типа «вам звонили», «пропущенные вызовы» и так далее и тому подобное. В общем, деньги будут брать за все, за что только можно, я так подозреваю. А при этом добавлять какой-то функционал, нужный и удобный именно пользователям, они особо не стремятся. Про передачу файлов в мессенджерах Яндекс я уже говорил, как по-дурацки это реализовано. Ну и кроме того, такого функционала, как в тех же Telegram и WhatsApp, ни в мессенджерах Яндекс, ни в мессенджерах ВКонтакте нет. Да, ВКонтакте можно организовывать многопользовательские конференции, пока что за бесплатно. Но кто знает, может быть и ВКонтакте начнут деньги за это просить на приемлемом уровне. А вот с Яндекс мессенджерами я так и не выяснил до сих пор, какие там ограничения. Но Яндекс вообще, наверное, со временем на все, на что только можно, может быть, даже и на почту введут плату. От этой компании можно ожидать абсолютно любого абсурда. Ну вот на этой социально-общественной ноте позвольте мне на сегодня закончить и попрощаться с вами до следующих встреч в эфире.
0: Электронный адрес программы infotron@ransys.org

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». Восьмая серия. Краткое содержание седьмой серии. Ванзарова приглашают в дом к Деннису Брауну. Британский дипломат болен, для Ванзарова оставлено сообщение. Завтра Елена Савская будет получать в банке деньги со счета. Ванзаров возвращается домой. Сестра приготовила говядину по-бенгальски. У Ванзарова возникают подозрения, и он показывает ей снимок трех девушек и профессора Серебрякова. Сестра узнает свою новую подругу Елену Ланскую. Ванзаров успевает сбросить тарелки со стола. Лебедев находит в смеси специй цианистый калий. В эту ночь Ольга Валевская передает священнику Георгию Гапону деньги для революции и поит его сомой. У Гапона видение, он решает вести рабочих к царю. На следующее утро в банке устроена засада. Елена Савская приходит в банк и стреляет из Браунинга в агентов. Она скрывается, тяжело ранив Курочкина. Ванзаров просит сестру прийти в польскую кофейню, где была назначена встреча с Еленой Ланской. Сестра соглашается. Ланская приходит и старается выяснить, почему семья Ванзарова не погибла. Не заметив Джуранского, она получает боксерский удар и теряет сознание. Ланскую доставляют в сыск. Ванзаров рискует допрашивать арестованную. Она признается, что ее настоящее имя – Хелен Заславская, но отрицает, что убивала Марию Ланге и профессора Серебрякова.

0: Ванзаров смотрел на арестованную и пытался понять, зачем она врет, кого выгораживает. Фаина Бранштейн мертва, на нее можно свалить что угодно. Мария Ланге тоже мертва. Эдуард Сивиер мертв. Деннис Браун при смерти. Ричард Эпсфорд, кажется, жив, но это ненадолго. Не осталось никого, кто бы знал о Соме. Если Хелен Заславская пытается обмануть, значит, у нее припрятан козырь. Нечто такое, чего опасался полковник Герасимов.
1: Пани Заславская, мы знаем состав Сомы, знаем, как ее пьют и что происходит после этого. Мы знаем, что профессор хотел возродить забытое божество и дать народу новую религию. Мы знаем, что он придумал символ новой религии – Пентакль. Также мы знаем, что профессор планировал массовое отравление Сомой. Мы знаем почти все.
2: Что же вы хотите от меня?
1: Простите, должен подойти. Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
0: Телефонировали из Мариинской больницы. Доктор сообщил о состоянии раненых, которых привезли из Сибирского банка.
1: Я вас понял. Благодарю, доктор. Вы сделали, что могли.
3: Что с нашими?
1: Мельников скончался от раны. Тимохин выживет. Курочке ничего не угрожает.
3: Мельниковы дети сиротами остались. Довольно, пани убийца?
1: Ротмистер, не время читать мораль.
2: Я никого не хотела убивать. Я защищалась.
1: На войне как на войне. Пани Заславская, может, расскажете, что случилось после того, как Серебряков объявил вам, Фаине и Марии Ланге о пришествии в мир бога Сомы?
2: Снимите наручники. Не убегу.
1: Ротмистер, снимите.
3: Слушаюсь.
1: Так что же случилось после того исторического вечера?

0: Профессор попросил приехать к нему на дачу в Озерках 22 декабря к 8 вечера, чтобы совершить обряд прихода бога Сомы. Он взял с меня слово, что я не скажу Фаине. Я спросила, почему его ученица не может быть посвящена в таинство.
1: Пришествие Сомы в мир должно быть встречено тремя посвященными. Я – начало мужское, вы – начало женское, и Мария, как универсальное существо, третий пол человеческой расы. Мы будем представлять собой человека во всей полноте. Надежда глупа и будет посвящена позже.
0: В назначенный час я приехала на дачу. Профессор и Мария были закутаны в простыни. Он приказал мне раздеться и завернуться в простыню. Было очень холодно, но я не стала возражать. Комната освещалась факелом, который держал профессор. В этом свете я увидела корову, жующую сено, и разложенные на полу угли костра. Вонь стояла ужасная. На потолке над костром был нарисован пентакль. Профессор воткнул факел в середину костровища, ушел в темноту и вернулся с подносом. На нем было 4 хрустальных бокала. В одном молоко, в другом что-то похожее на мед, а в третьем зеленая жидкость. Последний был пуст. Профессор встал на колени.
2: «Сегодня в священный вечер мы призываем тебя, о Сомма, великий бог, сын неба и земли, позволить нам прикоснуться к соку, принесенному священным орлом, выжатому нами по правилу, очищенному сквозь овечьи шкуры и смешанному под возглас «Вашат! Вашат! Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор и Мария орали во всю глотку. Я не знала, как себя вести.
2: «Позволь нам восславить тебя, испив божественный напиток равной силе Амрите, могуществом, не имеющий равных, дарующий радость, открывающий взор и дарящий бессмертие. Вашат! Вашат! Вашат!»
0: Профессор макнул в бокал с зеленым веществом палец, нарисовал на себе пентакль. Потом нарисовал звезду Марии и мне. Я не знала, что жидкость въедается в кожу, ее невозможно смыть. Серебряков смешал в пустом бокале 3 жидкости и поднес к горящему факелу.
2: «Да победим мы во всех сражениях вместе с тобой! Во славу Соммы! Ваша!»
0: Он сделал большой глоток и сунул бокал Марии. Она выпила и передала мне. Я прикоснулась губами к краю бокала, сделав вид, что выпила. Господь меня уберег.
3: Что случилось дальше, пани Заславская?
0: Профессор обезумел. Сорвал с себя простыню. Стал носиться по комнате, размахивая факелом. Вопил, что в него вошел великий бог Сома. Подбежал к корове, схватил топор и ударил несчастное животное по шее. Его мужское естество пришло в возбуждение. Профессор швырнул факел в костер и набросился на Марию. Попытался овладеть ею, но безуспешно. Мария билась в конвульсиях. Я вылила смесь. Они бесновались еще полчаса, пока не упали без сил. Я оделась и принесла им одежду. Они не чувствовали холода, их кожа была раскаленной. Когда Серебряков и Мария пришли в себя, ничего не помнили.
3: Расплата за веселье наступила позже?
0: Да. Вечером я приехала к профессору и нашла его с Марией в ужасном состоянии. Они лежали без сил, словно после тяжелой болезни. Серебряков попросил смешать ему сомы с молоком. Я подала ему напиток, он выпил и преобразился. Стал бегать по кабинету, подпрыгивать и кричать. Безумие продолжалось не более 10 минут, после чего он упал на пол и затих. Поднять грузное тело у меня бы не хватило сил.
3: Вы попросили его встать и обнаружили, что профессор повинуется, словно под гипнозом.
0: Я не ожидала такого. Он действительно выполнял все команды, как механическая кукла, пока его не свалил сон. Я повторила опыт на Марии. Выпив сомы, она тоже выполняла все, что я приказывала. На следующее утро они ничего не помнили из того, что происходило накануне.
3: И тут вы поняли, какой силой обладает сома, как оружие.
0: Это так. Только профессору и Марии день ото дня становилось хуже. Они не могли жить без сома. Характер Серебрякова резко испортился. Он выгнал глухонемую кухарку, а потом Мария внезапно погибла. И профессор утонул в проруби.
3: Этот снимок был сделан утром 21 декабря?
0: Откуда он у вас?
3: В салоне нашелся бракованный отпечаток. Так это вы были той самой дамой в вуале?
0: Уже не имеет значения.
3: Зато имеет значение другое. Вы забрали из квартиры профессора все записи и вырвали страницы из его записной книжки.
0: Я тут ни при чем.
3: Это сделала Фаина?
0: Я не знаю.
3: Сколько еще осталось сомы?
0: А вот этого вы никогда не узнаете, господин Банзаров.

0: господа!»
1: Получив сообщение о стрельбе в Сибирском банке, полковник Герасимов немедленно выехал на место. В нынешней обстановке боевики и эсеры могли пойти на грабеж, чтобы получить деньги для бунта. В банке полковник нашел много битого стекла, лужу крови и перепуганного директора Лунца, который сбивчиво рассказал о том, что здесь случилось.
2: «Значит, господин Лунц, говорите, что чиновник сыскной полиции Ванзаров готовил засаду?»
3: «Именно так».
2: «На кого именно?»
3: «Прошу простить, не могу знать».
2: «Как же так? Говорите, что дама вчера заказала 10 тысяч. И не знаете, кому отдадите такую сумму?»
3: «Чек на предъявителя. Подпись господина Брауна проверена. А кому он пожелал отдать деньги со своего счета, нас не касается».
2: «Видели ее?»
3: «Никак нет. Находился у себя в кабинете. Чиновник Ванзаров был со мной».
2: «В зал он не выходил?»
3: «Как только стрельба началась, кинулся со всех ног».
2: «Обойтая барышня куда делась?»
3: «Ух, как донесли клерки, постреляла в полицейских и убежала. Все стекла нам перебило. Ужасное происшествие».
2: «У вас имеется телефонный аппарат?»
3: «В банке без телефона теперь невозможно. Прошу ко мне в кабинет, господин полковник».

0: Заславская молчала. Своим молчанием она выдала куда больше, чем хотела. Ванзаров понял, у нее есть помощник, который применит сому. Здесь, в Петербурге. Вероятно, в ближайшие дни, если не сегодня. То, чего так опасался полковник Герасимов, случится. Хуже того, неизвестно, как этому помешать.
1: Спасибо за честность, пани Заславская.
2: Оставьте благодарности при себе.
1: Позвольте задать последний вопрос.
2: Попробуйте.
1: Зачем при помощи Сомы вам понадобилось грабить Эдуарда Сивиера и Денниса Брауна?
2: Не говорите глупостей, господин полицейский.
1: Неужели? А вот господин Браун дал показания. В номере гостиницы «Эрмитаж» вы опоили его Сомой, заставили подписать согласие на сотрудничество с русской разведкой и чек на 10 тысяч.
2: Ах, вот в чем дело. Ну, пусть так, мне терять нечего.
0: Ванзаров увидел, что полька берет на себя чужую вину. Неужели Сому Деннису Брауну давала не она? Тогда остается Фаина Бронштейн. Получается, что Браун перепутал Фаину с Хеленой. Но ведь чек оказался у Заславской.
1: Кто угостил Фаину Сомой?
2: Не знаю. Наверное, Серебряков. Кто же еще? Господин Ванзаров, я была откровенна?
1: Вполне.
2: Тогда скажите, откуда узнали, что сегодня я приду в банк?
1: Время тревожное, столица бастует. Градоначальник потребовал от банков не выдавать крупные суммы, чтобы деньги не пошли на помощь бастующим. Нам сообщили о вашем вчерашнем визите.
2: Благодарю, господин полицейский.
1: Откровенность за откровенность. Кто вам помогает?
2: Даже если предали меня, я не буду мстить за это предательством.
1: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
3: Упустили нашу общую знакомую?
1: Нет, нет, господин полковник. Сидит у меня в кабинете.
3: Почему не сообщили сразу?
1: Удар у ротмистра Джуранского слишком сильный. Еле привели ее в чувство. Можете забирать.
3: Сейчас прибудем.
1: Ротмистр, наденьте на задержанную наручники.
2: Прощай, Ванзаров. Жаль, не увидимся больше.

0: Офицеры охранки подхватили Заславскую под руки и вывели из кабинета. Она смеялась, плевала им в лицо и кричала:
1: «Как же Польска!» Фу!
0: Плевок попал на рукав шинели полковника. Герасимов брезгливо вытер и выбросил платок.
2: Родион Георгиевич, будем говорить откровенно.
3: Как прикажете, господин полковник.
2: Поступок вашей сестры и ее геройство в деле поимки Валевской заслуживает наивысшей похвалы.
3: Благодарю. Передам ей.
2: При этом, зная ваш беспокойный характер, уверен, что вчера вы допросили Фаину Бронштейна, а сегодня Валевскую. Готов простить вам нарушение моего приказа при одном условии.
3: Слушаю, господин полковник.
2: Валевская угрожала мне, что устроит хаос в столице. Верю, что это не пустые слова. В нынешней обстановке мы стоим на краю пропасти. Если Валевская исполнит свой план, мы свалимся в эту пропасть. Вы знаете, что она может устроить?
3: Предполагаю.
2: Говорите прямо.
3: Вероятно, остался запас сомы, изготовленный профессором Серебряковым. Если дать сому большому количеству народа, последствия будут необратимые.
2: Чего ждать?
3: Бесноватых на улицах города. Они будут не только петь и плясать, но и выполнять все, что им скажут, даже не понимая этого, как под гипнозом.
2: Но ведь сому нельзя вливать в рот каждому забастовщику.
3: Достаточно добавить сому в большие объемы жидкости, например, пиво. Люди выпьют, и бог сомы придет к ним.
2: Что нам делать?
3: Искать помощника Валевской, который должен совершить акцию.
2: Ванзаров, прошу не по службе. Спасите столицу, спасите империю. Делайте что угодно, но не дайте случиться худшему.
3: Сделаю все, что в моих силах, господин полковник.
2: Ну, а мы пока расспросим мадемуазель Валевскую.

0: Джуранский проследил, как охранка усадила Заславскую в пролетку и вернулся в кабинет своего начальника.
1: Разрешите, господин Манзаров.
2: Входите, ротмистр. Что вы так мрачны?
1: Девица, конечно, мерзавка и убийца. Но ведь они с ней как с пленной обращаются. В живот ударили, руки вывернули. Так же нельзя.
2: Это мы с вами пустяками занимаемся. Ворами и убийцами. А они с врагами империи борются.
1: Так точно. Разрешите вопрос.
2: Вячеслав Николаевич, мы с вами не в армии. Отвыкайте уже.
1: Так точно буду отвыкать. Так кто же убил Марию Ланге и профессора? Заславская соврала, что не она убивала.
2: Нет, не врала. Она не убивала ни Ланге, ни Серебрякова.
1: Почему?
2: Потому что не пила сому. И увидела, какое оружие попало ей в руки. Убивать профессора, уничтожить фабрику, которая делает это оружие, бессмысленно. Мария ей вообще не мешала.
1: Тогда их Фаина Бранштейн убила?
2: Нет, не Фаина. Ей профессор был нужен еще больше, чем Заславской.
1: Тогда кто же?
2: Марию Ланге убил Нектар Богов. Вечером 30 декабря профессор с Марией приняли сому. Стали бесноваться. Организм девушки не выдержал от напряжения и умер. Пристав Щипачев с радостью закроет дело.
1: Что же, и профессор сам в прорубь пошел?
2: А вот ему помогли. Кто-то вошел ночью в дом профессора и приказал идти к проруби. Серебряков был под действием сомы. Послушно пошел, пока не упал в воду. После чего убийца вернулся и не спеша очистил квартиру от бумаг.
1: Из записной книжки тоже он вырвал страницы?
2: Без сомнений. Осталось лишь два мелких вопроса. Кто угостил Фаину сомой и почему Деннис Браун нам соврал?
1: Ха, дипломат и соврал.
2: Браун был знаком с Серебряковым.
1: Но ведь сома его напоила Заславская. И банкира тоже.
2: Вероятно. Но сейчас важно проверить другое.
0: Ванзаров достал из книжного шкафа, где хранил городские справочники, роскошный альбом, который был подарен начальнику сыска, а потом передарен господином Филипповым своему заместителю. Альбом был выпущен по случаю юбилея Калинкинского пивоваренного завода. Ванзаров раскрыл страницу, на которой находились портреты членов правления завода.
2: Ротмистер, взгляните. Никого не узнаете?
1: Так-так, нет. Позвольте, вот же он.
0: Палец ротмистра указывал на фотографию приятного молодого человека с бриллиантовой заколкой в галстуке.
2: Юноша, который ошибся номером, когда вы делали обыск в Эрмитаже?
1: Так точно. Сразу узнал эту холеную физиономию. Но как вы догадались?
2: Случайный гость назвал фамилию, которую использовала Заславская, когда познакомилась с моей сестрой.
1: Выходит, Ричард Эпсворт жив? Как ему удалось?
2: Вот об этом у него и спросим.
1: Наверняка Заславская из него деньги вытянула.
2: Тут у нее другой интерес.
1: Неужто влюбилась в юношу?
2: Ричард Эпсворт может беспрепятственно войти в цеха завода и вылить в чаны сому, после чего пиво разливается в бутылки и поступает в продажу.
1: Какая стерва.

0: Полковник Герасимов не любил крови. Он ждал в своем кабинете протокол допроса. Ротмистр Модель задерживался. Когда прошло 3 часа, и он не появился, полковник решил спуститься в подвал, где держали самых важных арестантов. Он встал из-за стола, но тут дверь распахнулась, и появился Модель. Китель его был расстегнут, на сорочке виднелись бурые пятна. Ротмистр тяжело дышал, потряхивал кулаком с разбитыми костяшками пальцев.
1: Разрешите, господин полковник?
2: Уже вошли, ротмистр. Докладывайте.
1: Арестованная назвала свое настоящее имя.
2: Неужели?
1: Так точно. Ее зовут Хелена Заславская.
0: Полковник постарался не показать виду. Это имя ему было знакомо. Хелена Заславская числилась в розыске за убийство в Варшаве помощника губернатора. Ее искали по всей империи, а она, ни от кого не скрываясь, жила в столице. Жила за счет денег, которые ей выплачивала охранка, как бесценному агенту. Герасимов подумал, что эта информация не должна дойти до начальства. Все шишки достанутся ему, хотя виноват его предшественник.
2: Что еще выяснили?
1: Больше ничего.
2: Ротмистр, как это понимать? За 3 часа допроса ничего?
1: Так точно. Девка смеется или поет революционные песни. О, кулаки в кровь отбил.
2: Сведения про Сому?
1: Ничего. Разрешите применить особые средства.
2: Делайте, что хотите, но к утру должен быть протокол допроса, подписанный ее рукой, даже если отрежете ей руку.
1: Слушаюсь.

0: В управлении Калинкинского завода было тихо. Ванзарова встретил директор, Карл Егорович Эпсворт, дородный господин с роскошными усами и маленькой бородкой. Давно обрусевший англичанин казался радушным и хлебосольным барином. Он предложил угостить свежим пивом, но Ванзаров отказался. Пиво он не любил.
1: «Приятно познакомиться с настоящим сыщиком. Люблю почитать в минуты досуга, знаете, криминальные романчики. Полагаю, вы по причине нашей забастовки не берите в голову. Наши шалопаи додумались устроить себе выходной. Ну, под видом забастовки, разумеется. Завтра все вернутся».
2: «Сыск не занимается забастовками».
1: «А что за причина?»
2: «На вашем заводе будет совершена крупная диверсия».
1: «Ну, насмешили. У нас не пороховой завод, не патронный. Мы пиво варим».
2: «В пиво будет добавлен сильно действующий яд».
1: «А, вот оно что. Ну, благодарю, что предупредили. Мы этого не допустим».
2: «А вы не сможете остановить отравителя».
1: «Это почему же?»
2: «В цех войдет ваш младший брат, Ричард Эпсворт».
1: «Ну, знаете, господин Ванзаров, это слишком серьезное обвинение. Где доказательства?»
2: «Последние дни ваш брат ничего не ест, плохо себя чувствует. Не помнит, что было вчера. Странно себя ведет, говорит о пришествии в мир нового божества. Выглядит больным, но причина болезни не ясна».
1: «Откуда вам известно?»
2: «Вашего брата опоили наркотическим веществом. Он не владеет собой».
1: «Вы правы, только вот беда. Ричард рано утром куда-то уехал и не возвращался. Я не знаю, где его искать».
2: «Он придет сюда».
1: «Думаете, появится?»
2: «Непременно. Акция случится сегодня вечером. Оставлю на заводе наших людей».
1: «Ну, а раз это необходимо?»
2: «Иного выхода нет».

0: После 5 часов допроса Хелену Заславскую принесли в камеру. Идти она не могла. Ротмистр Модель испробовал все, что было в распоряжении охранного отделения, даже препарат, которого официально не было. Она не выдала, где и как будет проведена акция с Сомой. Заславская лежала на соломе и не ощущала боли. Но завтра все начнется сначала. У любого человека есть предел терпения. За дверью она услышала шаги тюремщика.
1: Чего тебе, арестованная?
2: Солдатик, пирожка бы.
1: Не положено, баланду с утра получишь.
2: Заплачу, хорошо.
1: И сколько заплатишь?
2: 100 рублей. Твое месячное жалование.
1: А не врешь?
2: Принеси пирожок, дам 100-рублевку.
0: Тюремщик пошел в караульное помещение. Заславская сняла ботинок, из последних сил отодрала подметку, достала скрученную 100-рублевку и шарик оберточной бумажки. Из бумажки она вынула крохотную белую пилюлю.
1: Вот, пирожок свежий с капустой. Жена испекла. Плату давай.
2: Держи, солдатик.
1: Ну, приятного аппетита. Лови пирожок.
0: Когда шаги тюремщика стихли, Заславская привалилась к стене, разломила пирожок, засунула пилюлю в начинку, перекрестилась, шепотом прося у Бога прощения за то, что делает, и откусила.

0: На Калинкинском заводе был оставлен Журанский с двумя агентами. Ванзаров приехал на Васильевский остров в дом Денниса Брауна и поднялся на второй этаж. Визит к дипломату был серьезным нарушением правил. Предвидя возможные последствия, Ванзаров купил коробку шоколадных конфет в качестве предлога для визита. Дверь долго не открывали, наконец послышались приглушенные шаги.
1: «Что вам угодно?»
0: Дворецкий стоял на пороге, всем видом показывая, что впускать гостя не намерен.
2: «Добрый вечер. Хотел справиться о здоровье мистера Брауна. Вот небольшой презент».
1: «Благодарю вас. В этом нет нужды».
2: «А я могу выразить свое почтение господину Брауну?»
1: «Это невозможно».
2: «Я загляну на минутку».
1: «Господин Браун поехал в посольство и там внезапно скончался. Моего хозяина больше нет. Прошу простить».
0: Ванзаров хотел спросить Денниса Брауна про его отношения с профессором Серебряковым и Заславской, но Сома его опередила. Браун ушел туда, где хранятся ответы на все вопросы. Только узнать их нельзя. Ванзаров сунул коробку под мышку и собрался уходить. У порога квартиры валялся какой-то мусор. Он нагнулся и поднял обрывок ленточки, какой перевязывают денежные купюры. На ленточке осталась часть слова «Сибир». Что могло означать «Сибирский банк»? Сунув находку в карман, Ванзаров подумал, что следует навестить дом по соседству.
3: «А ну давай, пошла!»
0: Ванзаров обогнул квартал и оказался во дворе дома профессора Серебрякова. Глухонемая старуха убирала лопатой снег. Завидев Ванзарова, дворник Пережигин бросил папироску, выхватил у старухи лопату и побежал навстречу.
4: «Здравия желаю, ваш бродь».
2: «Здорово, Степан. Как служба?»
4: «В полном, значит, порядке. Не жалуемся».
2: «Что же ты глухонемую снег заставляешь убирать?»
4: «Ей все одно скучно. А так хоть предели».
0: Ванзаров глянул на старуху, закутанную в старый платок. Она смотрела с такой ненавистью, будто не могла забыть обиду, причиненную ее благодетелю, дворнику. Ванзаров отвернулся.
2: «Скажи-ка, Степан, у кого в доме стоит телефон?»
4: «Телефон? Эко баловство! Так вот, только у генерала Смоковского, который вот, ну, пол второго этажа занимает, а больше не имеется, нет».
2: «А дубликаты ключей от квартиры у тебя хранятся?»
4: «Да что вы, ваш брат, опять спрашиваете? Я же докладывал. Только от ворот, подвала и этого чердака. А квартирных брать не стану. Не. Что пропадет? Кто виноват? Степан дворник виноват? Нет, не надо мне».
0: В подворотне дома показался молодой человек в дорогом пальто. Его пошатывало, он прижимал руки к груди. Оглядев двор, юноша вздрогнул, будто что-то его напугало, и скрылся за воротами.
2: «Это кто такой приходил?»
4: «Не могу знать. Уже раза два наведывался».
2: «Кому?»
4: «Неведомо. Вот так же. Зайдет во двор, постоит и уйдет. Одно слово чудит, богатый барин. Со скуки».
0: Ванзаров оглянулся. Во дворе, кроме него и дворника, никого не было. Глухонемая скрылась в сторожке. Молодого человека он узнал, хотя тот выглядел больным. Осталось не упустить Ричарда Эпсворта.

0: Карета Ричарда Эпсворта подъехала к воротам Калинкинского завода. Молодой человек выбрался с трудом, подпер калитку и побрел в сумерках. Он шел неуверенно, спотыкаясь и держась за стену. Ванзаров следовал за ним в отдалении. Эпсворт вошел в цех и растворился в темноте. Подбежал Джуранский с агентами. Ротмистр держал потайной фонарь, который давал слабый лучик света.
1: Пора брать, господин Ванзаров.
2: Надо убедиться окончательно.
0: Стараясь не шуметь, Ванзаров вошел первым. Вдалеке вспыхнул слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света медленно поднялось на высоту руки и опустилось на уровне груди человека среднего роста. В отсвете блеснул округлый бок бродильной емкости.
2: Ротмистр, вперед!
0: Джуранский бросился на огонек. За ним спешили филеры.
3: Стоять! Полиция!
0: Юный Эпсворт стоял у полного чана, который завтра должен был пойти на розлив. Он держал в руке хрустальный флакончик.
4: Пусть придут радость и свет во всеблагой Сома. Пусть высохнут слезы и прибудет смех во светлый Сома.
0: Эпсворт стал наклонять флакончик над чаном. Джуранский успел раньше. Ротмистр с чудовищной силой сдавил запястье Эпсворта. Юноша упирался, но ротмистр был сильнее. Притянул к себе и выхватил из онемевших пальцев флакон. Подоспевшие филеры скрутили Эпсворта.
3: Взяли, господин Ванзаров, взяли!
2: Прекрасно, ротмистр. Давайте взглянем.
0: Джуранский передал флакончик. В неверном свете жидкость переливалась изумрудным блеском. Ванзаров осторожно понюхал. Тот самый отвратительный запах, что пропитал дачу и квартиру профессора. Ротмистр вынул из сжатого кулачка Эпсворта хрустальную пробку и аккуратно заткнул флакончик.
2: Господин Лебедев будет чрезвычайно обрадован такому подарку.
3: Рад стараться. С отравителем что делать?
2: Спасатели

0: вас.
1: Ванзаров достал снимок профессора с барышнями и поднес к свету.
2: Здесь есть посланник?
0: Я вижу жрицу. Жрицу великого посланника Сомы. Она прекрасна. Я так люблю ее. Елена, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня, Елена?
3: Мальчишка бредит. Какой еще посланник?
4: Погодите, ротмистер, он узнал Хелену Заславскую. Оказывается, она жрица бога Сомы. Господин Эпсворт, мне нужно найти посланника. Где он живет?
0: Он сам к тебе придет. Сома всех примет!
4: Что вы делали в доме на Васильевском острове?
0: Ездил к посланнику. Он не придет ко мне, пока я не исполню его волю.
4: И как выглядит посланник?
0: У него серебряная борода и прекрасные седые волосы. Он могуч! Могуч!
3: Это кто же такой?
4: Выясни. Забирайте Эпсворта.
0: Он могуч! Могуч! Сома! Сома!
1: Несмотря на поздний час, Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но ему показалось, что упущено нечто важное. Нечто, что находилось перед глазами, а потому это так трудно было заметить.
4: Ванзаров, аппарат, слушаю. Кто говорит?

0: В эфире Радио Рансис, программа «Театр с доставкой на дом».
1: Антон Чиж. «Нектар богов». Сериал по мотивам романов «Божественный яд» и «Пять капель смерти». 9-я серия. Краткое содержание 8-й серии. Нарушая запрет полковника Герасимова, Ванзаров допрашивает Хелену Заславскую. Она рассказывает, что 22 декабря профессор Серебряков пригласил ее на дачу в Озерках. Там он устроил ритуал пришествия бога Сомы. Выпив напиток, профессор пришел в безумство. Носился по комнате с факелом, зарубил топором корову. На следующий день он мучился от болезни. Случайно Заславская обнаружила, что Сома позволяет управлять человеком. Ванзаров спрашивает, кто отравил Сомой Денниса Брауна и Эдуарда Севиера. Заславская принимает на себя вину, но Ванзаров видит, что она врет. Арестованную забирают офицеры охранки. Полковник Герасимов просит Ванзарова любой ценой остановить то, что Заславская задумала осуществить. Ванзаров понимает, что Ричард Эпсворт, как член правления пивного завода, имеет доступ к чанам с пивом. Он может оказаться тем, кому Заславская поручила осуществить акцию. Ванзаров начинает подозревать Денниса Брауна, приходит к нему домой с визитом. Дворецкий Брауна сообщает, что его хозяин скончался. Ванзаров замечает во дворе дома Серебрякова Ричарда Эпсворта, следует за ним на завод. Джуранский останавливает Эпсворта и не дает вылить Сому в пиво. Эпсворт не в себе. Он говорит, что выполняет поручение посланника бога Сомы.

Ричарду Эпсфорту становилось все хуже. Джуранский повез его домой, а Ванзаров приехал в сыск. Дело было закончено. Но Ванзарову казалось, что он упустил нечто важное, что находилось перед глазами, и потому так трудно было это заметить.

0: Ванзаров у аппарата, слушаю. Кто говорит?
1: Друг мой, куда вы пропали?
0: Добрый вечер, Аполлон Григорьевич. Помешали Богу Соме прийти в мир.
1: Какая непростительная ошибка.
0: Неужели?
1: С научной точки зрения, разумеется. Загубили эксперимент Серебрякова. Но это уже не важно. Я кое-что нашел. Срочно приезжайте.
0: Может быть, отложим до завтра?
1: Никаких завтра! Жду немедленно!
2: Ванзаров вышел на офицерскую улицу, поймал извозчика и приказал на Фонтанку к департаменту полиции. Ледяной ветер бил в лицо. Город погрузился во тьму. Не работали уличные фонари, не было прохожих. Будто люди попрятались, испугавшись чего-то неотвратимого, что нависло над столицей империи. В департаменте полиции Ванзарова встретил ночной сторож. Прочие чиновники разошлись по домам, вероятно, не слишком опасаясь всеобщей забастовки и особого положения, которое ввел штаб по борьбе с беспорядками. Ванзаров поднялся на третий этаж, где располагалась лаборатория Лебедева и картотека антропометрического бюро.
0: Город как будто вымер.
3: Пустяки, друг мой, пустяки. Господа рабочие, как обычно, побузят и разойдутся по трактирам. Империя несокрушима.
0: Последнее время я в этом не уверен.
3: Ну, не хватало, чтобы вы забивали голову политикой. Я приготовил вам развлечение куда занимательней.
0: Горю от нетерпения.
3: Тружусь, как пчела, собираю нектар, и никакой благодарности.
0: Безмерно ценю ваши труды, Аполлон Григорьевич. Так что нашли?
3: То, что просили. Я сделал запрос в медицинский департамент о случаях рождения гермафродитов за последние 25 лет. Помните, Мария Ланге принадлежит к так называемому полному ложному двунастию.
0: Такое не забудешь.
3: Подобная аномалия встречается крайне редко. Так вот, за последние 25 лет был зафиксирован только один подобный случай.
0: И кто она?
3: Вам что, неинтересно?
0: Простите, немного устал.
3: Так и быть, прощаю. Это не она, а он! Тихон Надеждин, 1885 года рождения.
0: Почему он?
3: Тихон родился в тюремной больнице на этапе усыльно-каторжной. Доктор, который принимал роды, записал рожденного как мальчика. Лишь при повторном осмотре в возрасте 5 лет выяснилась ошибка, но документы переделывать не стали.
0: То есть Мария Ланге по паспорту Тихон Надеждин?
3: Именно так! Поэтому ее не было в адресном столе.

0: Ванзаров подумал, что разоблачение Марии Ланге немного опоздало. Наверняка у нее на квартире можно было найти что-то, что помогло бы розыску. Только теперь эти сведения были бесполезны.
1: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Это важное открытие.
2: Вы, кажется, недовольны.
1: Дело можно считать закрытым. Утром мы задержали известную вам Ольгу Валевскую.
2: Неужели поймали?
1: На самом деле ее зовут Хелен Заславская.
2: Я знаю это имя. Она в розыске после политического убийства в Варшаве.
1: Именно так.
2: Нашли при ней Сому?
1: Сомы при ней не было, но это и не столь важно.
2: Что ж тогда важно?
1: Я знаю, кто виновен в смерти Марии Ланге, профессора Серебрякова, и кто погубил финансиста Эдуарда Сивиера. Вероятно, этот человек причастен и к отравлению Ричарда Эпсворда. Только я не могу его арестовать.
2: Это почему же?
1: Потому что он британский дипломат. Но самое главное, потому что он умер.
2: Деннис Браун? Не может быть. С чего это он умер так внезапно?
1: Видимо, Сома отправила боксера в нокаут. Но болезнь не означает невиновность. Браун мог страдать совсем не от Сомы. Болезненный вид – неплохое прикрытие, вдобавок к дипломатическому иммунитету.
2: Но с чего вы взяли?
1: Факты были на виду. В доме у него я заметил фотографию, на которой Деннис Браун с Серебряком и Хелен Заславской после матча. Значит, он дважды соврал, что не знает профессора, и якобы Заславская его заманила в номер. При допросе Заславской я убедился. Браун сам дал ей чек на предъявителя на 10 тысяч. Она его покрывала. Не хотела предать.
2: Но ведь он добровольно отдал 10 тысяч.
1: Браун не думал отдавать деньги. Он знал, что Заславская будет сопротивляться. Стрелять из браунинга и ответным огнем будет уничтожено. Браун отправил Заславскую на верную смерть. Только у наших филеров не было револьверов. Нам она нужна была живой.
2: И как вы это поняли?
1: У его двери нашел остатки ленточки сибирского банка. Если все деньги были у него на счету, откуда взялась бумажная ленточка?
2: Вот оно что. Мелкая деталь.
1: Обрывок банковской ленточки приводит к другому выводу. Это Браун получил у Эдуарда Сивьера чек на 50 тысяч рублей. Заславская была отправлена получить всю сумму, чтобы Браун не мелькал в банке. Думаю, Заславская заработала свой процент для революции.
2: Ах ты! Но почему он убил Марию Ланге и профессора?
1: Мария могла погибнуть в качестве эксперимента. Браун наблюдал за безумством Серебрякова и Марии под действием Сомы и захотел отдать приказ: «Сложись и умри». Она сложилась и умерла. Оставалось только вынести на улицу.
2: А профессора зачем?
1: Серебряков стал не нужен. Отказался раскрыть секрет Сомы. Браун дал ему приказ идти к проруби. Сам вернулся и забрал все бумаги. Больше некому.
2: Позвольте, но откуда у Брауна ключи от квартиры профессора? Они же были у профессора в шубе.
1: Этот вопрос я бы хотел задать господину Брауну.
2: А мальчишка этот, Ричард Эпсворт, при чем?
1: Важная деталь. Браун проговорился, что Эпсворт мертв. Для чего? Чтобы мы его не искали. Эпсворт должен был влить Сому в чан с пивом, где его и поймали.
2: Вы нашли Сому?
1: Хватит для опыта этого хрустального флакончика.
2: Моя прелесть. Теперь-то узнаю все твои тайны. Благодарю, друг мой. Не печальтесь, что не можете наказать убийцу. Главное, что вы его раскрыли.
1: Мне кажется, что я совершил ошибку.
2: Это почему же?
1: Юный Ричард Эпсворт получил Сому от посланника бога Сомы, которым не мог быть ни Браун, и ни одна из известных нам барышень.
2: Пустяки, какая теперь разница?
1: А кто родители Марии Ланге?
2: Отец неизвестен, а мать некая Кабазева Надежда Константиновна. Была членом террористической группы студентов «Свобода или смерть». Отличалась крайней жестокостью.
3: Убила офицера третьего отделения, покушалась на московского генерал-губернатора, получила бессрочную каторгу. Революционная кличка «Баска». Бежала с каторги в 1900 году. Не поймана до сих пор.
1: Она глубокая старуха?
3: Ну, да, под 50.
1: Полон Григорьевич, где тут телефонный аппарат?

0: Пристав Щипачев, поднятый по тревоге, прибыл к дому с пятеркой городовых. Полицейские мерзли. Шинели не спасали от ветра и мороза. Ворота были заперты, но калитка болталась на ветру.
1: Здравия желаю, господин Ванзаров. Что за срочность?
2: Пристав, хотите взять настоящую убийцу Марии Ланге и профессора Серебрякова?
1: Дело важное.
2: Двое городовых у ворот. Остальные за мной.
0: В окошке дворницкой горел огонек. Ванзаров распахнул дверь. Степан спал беспробудным сном на стареньком сундуке. Ванзаров приказал стащить его, что пристав исполнил без лишних церемоний. Ванзаров раскрыл сундук и стал вытаскивать нехитрые пожитки дворника. Под праздничной рубахой оказалась длинная белая борода и седой парик.
2: Ну вот и посланник бога Сомы нашелся. Степан, где твоя приживалка?
3: Вставай!
4: Ты кто?
3: Может, здесь подождем?
2: Ждать некогда, за мной.
0: Ванзаров вбежал по лестнице первым и попробовал ручку двери. Замок был заперт. Ванзаров прислушался. Из квартиры профессора доносились шорохи. Он приказал ломать двери. Городовой воткнул ножны шашки в дверную щель и нажал. Ванзаров вбежал в кабинет Серебрякова. Книги были разбросаны по полу, ящики стола вывернуты. Будто полиция провела обыск. Среди беспорядка стояла невысокая фигура в стареньком платке.
2: Ну, здравствуй, Баска.
5: Нашел-таки пес.
1: О, Господи, немая заговорила.

0: Щипачев был счастлив. Добыча поймана и никуда не денется. Трое городовых надежно охраняли выходы из квартиры. Пристава радовала, что поймана не только убийца, но беглая каторжанка, опасная революционерка. За поимку таких преступников начальство выражало особую благодарность.
1: «Так что, господин Ванзаров, поведем в участок арестованную. Там и допрос снимем».
2: «Да погодите, пристав. Кабазева, мы знаем, что вы убили собственное дитя, рожденное с уродством Дунасти. Мы знаем, что вы утопили профессора Серебрякова. Нас интересует только одно. Зачем?»
3: «Революционер — человек обреченный. Для него нет ни родных, ни близких, ни друзей. Вся его жизнь подчинена страстному, полному, беспощадному разрушению. Всегда и везде он должен поступать так, как этого требует торжество революции. Но вам этого не понять».
4: «Двадцатый век на дворе, а у нас по-прежнему не чающина и бесы господина Достоевского».
2: «Погодите вы, Аполлон Григорьевич. Кабазева, Марию Ланге вы родили от профессора Серебрякова?»
3: «Ничего не поделаешь. Позор моей революционной юности. Серебряков соблазнил, обещал жениться, когда меня арестовали, бросил. Подлая душонка».
2: «Вы бежали с каторги и нарочно нашли профессора».
3: «Деваться мне было некуда. Старых товарищей не осталось, новых не знаю, а у него квартира, кабинет профессорствует. Встретила его во дворе, изобразила глухонемую. Он и нанял кухаркой за еду. Взял и не узнал меня».
2: «Как вы поняли, что Мария Ланге — ваш подросший сын?»
3: «Так сердце материнское не обманешь. Пришел ублюдок в юбке. Сразу его и признала».
2: «Профессор думал, что вы глухая. И не стеснялся говорить о соме».
3: «Да болтал, как попугай. Слышала его речь про великого бога Сому. Думала, ерунда. Когда увидела, что он с Марией устроил, как бесновался, а потом выполнял все приказания, поняла, что выпала удача, есть чем отомстить за каторгу».
2: «Надежда Уварова и Ольга Валевская говорили при вас. Вы узнали, что они... революционерки».
3: «А никому нет дела, да, глухонемой кухарки».
2: «К ним вы явились старичком с белой накладной бородой и седым париком, дескать, старый революционер».
3: «Все ты знаешь, пес легавый».
2: «Уварова вы напоили сомой?»
3: «Ох, и это угадал. Ольга поумнее, а Надежда совсем наивно. Должна была команды исполнять».
2: «Ночью, 30 декабря, вы знали, что Серебряков устроит очередной шабаш с Сомой. Решили проверить, может человек умереть по приказу. Нужно было, чтобы дворник Пережигин не закрыл ворота. Опоили его снотворным. Дальше все просто. Услышали крики из квартиры, выждали, пока затихнут. Открыли своим ключом и вошли. Мария Ланге и профессор лежали без сознания. Вы приказали ей сложиться. И она сложилась. А потом сказали: умри. Мария Ланге умерла. Засунули в мешок и выволокли на улицу».
1: «О, Господи! Как в протокол такое записать?»
2: «Британского дипломата тоже приспособили для целей революции?»
3: «Не знаю такого».
2: «Не врите, Кабазева. Когда повели профессора к проруби, оставили Деннису Брауну ключ, чтобы он нашел рецепт Сомы. А вы выдрали листы из записной книжки Серебрякова для того, чтобы бросить на профессора подозрение в смерти Марии Ланге. Положили на скатерти чистый мешок. Кто, как не кухарка, оставит ловушку для полиции на кухне?»
3: «Надо было тебя... по-простому. Ножом или пулей. Не послушалась Валевская, поиграть захотела, как кошка с мышкой.
2: Зачем же вы телефонировали с угрозами?
3: Чтоб ты разума от страха лишался. Кто же знал, что такой крепкий орешек?
2: Отравить мою сестру с детьми — это отомстить монархии за каторгу?
3: Убить семью полицейского для революционера грехом не считается.
2: Это я уже слышал. Все, пристав, доставляйте арестованную в участок.
1: Давно пора, господин Ванзаров. Встать, Кабазева!
3: Ничего, пес сыскной, еще поквитаемся.
2: Нет, не поквитаемся. Ричард Эбсворт не смог влить сому в пивной чан. Мы его задержали.
3: Ты врешь! Валевская под пыткой ничего бы не выдала.
2: Сыск пытками не занимается. Своим умом доходим.
3: Врешь, гадина!
2: Аполлон Григорьевич, покажите.
5: Вот, мадам, ваша сома.
0: Пристав зазевался. Кабазева вырвала флакон Лебедева, выдрала зубами пробку и опрокинула в рот. Флакон мгновенно опустел. Кабазева повалилась на пол. Тело билось в судорогу. Сома рвала ее изнутри. Лицо обливалось потом, кожа стала багровой от жара. Вскоре старуха дернулась и затихла. Глаза остекленело смотрели в потолок. Лебедев опустился и проверил у нее пульс.
1: О, Господи! Что творится?
5: Конец надежде.

0: Пристав Щипачев остался оформлять протокол. Ванзаров с Лебедевым вышли на темную, пустую улицу. Ледяной ветер крепчал.
1: Эх, прогуляемся, друг мой. Погода отличная.
2: Мне бы домой. Сестра, наверное, с ума сходит.
1: В такой час на Васильевском острове извозчиков не сыщешь. Ногами быстрее.
2: Вынужден согласиться.
1: Как же догадались, что Кабазева убийца?
2: Вы помогли, Аполлон Григорьевич, когда назвали имя матери Марии Ланге. Серебряков слишком много сил вложил в последние слова. Что-то наделала Надежда. Казалось, что он обвиняет в убийстве Надежду Уварову. На самом деле он не мог простить Кабазеву за то, что она сделала с их ребенком. Серебряков, наверное, пришел в сознание, когда Кабазева убивала Марию Ланге. Он думал, что ему приснилось. Но потом понял, что это был не сон.
3: Ужасная женщина.
2: Она предана идее. Принесла в жертву идеи свою жизнь.
1: На таком шатком предположении сделал верный вывод?
2: Вывод из фактов. Начать с ключа от квартиры профессора. У кого мог быть второй? Конечно, у кухарки, которую он выгнал. Далее странный сон дворника. В оба вечера смерти Марии Ланге и исчезновение профессора. Пережигин не был в трактире. Значит, ему могли подсыпать снотворное только в сторожке. Кто с ним живет? Конечно, глухонемая старуха. Но главное, телефонирование мне с угрозами.
3: А это как Кабазева могла устроить?
2: Проще простого. Телефонировала из квартиры дипломата Денниса Брауна. У него установлен аппарат.
3: На станции проверили.
2: Мне Дворецкий телефонировал. Когда Браун пригласил меня, чтобы вручить письмо с просьбой спасти его деньги, Кабазева была у него.
3: Откуда вы знаете?
2: В прихожей висел старенький женский платок. Холеный Дворецкий дипломата не позволил бы прислуге носить такое рванье. Это был платок Кабазевой.
3: Она и Брауна прикончила?
2: Он больше не был ей нужен. Браун познакомил Ричарда Эпсворда с Заславской. Та привела юношу к посланнику бога Сомы с седой бородой. Ричард Эпсворд выпил Сому и получил флакончик с зеленым веществом, после чего Браун должен был умереть. Логика беспощадного революционера.
1: Бедный мальчик этот Эпсворд. Жив, но непонятно, как его вылечить.
2: Он стал последним доказательством.
1: Каким образом?
2: Эпсворд искал в доме Серебрякова посланника Сомы. Кто мог быть им? Только тот, у кого оставался ключ от квартиры профессора. Кабазева всех обманула.
1: Ну, хорошо, что все кончилось.
3: Уже наступило 9 января, воскресенье.
1: Надеюсь, что забастовка пойдет на убыль.
2: Хочется верить.
1: Все-таки профессор, создав Сому, хотел сделать мир лучше.
2: Между профессором и каторжанкой нет разницы. Одна и та же сила, которая хочет зла.
1: Но совершает благо.
2: Нет. Серебряков и Кабазева – сила, которая хочет и совершает зло. А не зло в кристально чистом виде.
1: Все-таки Серебряков – ученый. Новый Фауст. А это значит, стремился к истине. Силе убеждений Кабазевой тоже надо отдать должное. В общем, их надо пожалеть.
2: Я не буду их жалеть. Считаю, что они конкретное зло. Те, кто насильно хочет привести человечество в рай, неизбежно пойдут по трупам. Даже при помощи нектара богов.
1: Ну, уж такие они.
3: Революционеры.
2: Для меня они убийцы, которые заслуживают каторги.
1: Ну, уж вы тоже скажете.
2: Я не палач, жаждущий крови борцов за народное счастье.
1: Надеюсь.
2: Но я не могу не понять, не простить того, кто служит злу, прикрываясь высокими идеалами. Никакой идеал не стоит человеческой жизни. Люди, оправдывая себя, говорят: зло многолико, мы ничего не можем сделать. Зло всегда одинаково. Зло всегда имеет конкретное лицо. И я буду с ним бороться до последнего вздоха.
3: Не забудьте, что с вами я, наш железный ротмистр и Курочкин с подстреленным крылом.
2: Спасибо, Аполлон Григорьевич. Мне в одиночку со злом не совладать.
0: За разговором они миновали стрелку Васильевского острова и перешли Дворцовый мост. Из подарки генерального штаба на площадь Зимнего дворца втягивался эскадрон. В ночной тишине раздавалось мерное цоканье. За спинами кавалеристов покачивались винтовки.

0: Вечером страшного 9 января Ванзаров сидел в сыске. Он пребывал в состоянии глухого отчаяния. Утром у Зимнего дворца была расстреляна мирная демонстрация рабочих. Пролилась кровь, множество жертв. По улицам носились казаки, разгоняя и рубя людей. Столица погрузилась в кровавый мрак. Ближе к 9 часам в сыск пришло 2 сообщения. В городе был сожжен всего 1 полицейский участок. По странному совпадению, это оказался участок пристава Щипачева, в котором хранились тела профессора Серебрякова, Марии Ланге и старухи Кабазевой. А затем полковник Герасимов сообщил, что в тюремной камере отравилась Хелен Заславская. Полковник приказал Ванзарову забыть об этом деле навсегда, будто его не было. А через месяц, когда революционные страсти немного улеглись и почта заработала, Ванзаров получил письмо со штемпелем парижского отправления. Раскрыв конверт, он вынул фотографию, наклеенную на плотную картонку с золотым тиснением фотоателье. На снимке профессор и 3 барышни составили пальцами пентакль. На обратной стороне Ванзаров прочел дарственную надпись.
1: Блестящему боксеру, дорогому другу и мудрому собеседнику Деннису Брауну от искренних почитателей его таланта, профессора Серебрякова и Елены Валевской, 21 декабря 1904 года. Вот оно в чем дело. Господин Браун, всех провели. Значит, ваша игра только начинается. Ванзаров у аппарата. Слушаю. Кто говорит?

0: Конец 9 серии. Автор сценария Антон Чиж. Режиссер Андрей Красавин. Звукорежиссер Сергей Муравьев. Композитор Леонид Резеддинов. В ролях: Ванзаров Арсений Семенов, Лебедев Юрий Елагин, полковник Герасимов Андрей Красавин, Кабазева Алла Еменцева. Голос от автора Александр Васильев.
1: В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Слушайте нас завтра в это же время. Радио «Рансис». www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Сегодня и каждый день в эфире радио «Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: 500 рублей могут спасти гиганта мысли.
2: Скажите, а 200? 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
3: Я думаю, что торг здесь неуместен. Простите.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на радио «Рансис». Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
1: Давайте небольшую синхронизацию.

0: Спасибо большое.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Всем привет, это Евгений Корнев, автор и ведущий программы «Инфотрон». Слушайте мою программу в эфире первой российской интернет-радиостанции для незрячих «Радио Рансис» и присылайте свои отзывы и предложения по электронному адресу infotron@ransis.org. Они помогут мне при создании новых передач.
0: Современные информационные технологии в программе «Инфотрон». Подробности и время выхода программы в эфир на сайте www.ransis.org в разделе «Сетка вещания». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Итальянская песенка под названием «Uno Tranquillo», исполненная Рикардо дель Турко в 1967 году, попала к нам не сразу. На английском языке ее перепела группа «The Tremolos». Павел Ватник написал к этой мелодии русский текст. И песня под названием «Песенка велосипедистов» появилась на первой пластинке ансамбля «Поющие гитары», выпущенной в формате «Грант» в 1969 году.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. Мы вещаем при поддержке музыкального объединения МЭРЦ. Музыкальное объединение МЭРЦ представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Фрагмент живого выступления.
1: Вячеслав Ханов, Алексей Заволокин, Константин Дусенко, Дмитрий Ласенко, Александр Липатов.

Радио Рансис. www.rancis.org. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мэрц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.